0: обращают внимание, «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
2: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
1: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
2: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
1: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
3: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
1: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
4: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
5: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
1: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
7: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
9: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
8: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
9: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
8: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи «Вайлдберрис». В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
10: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
8: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
12: Да, тема прям горячая.
11: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
12: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
11: Ага, но бумаги.
12: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
11: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
12: Угу.
11: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
12: Логично, выручка 100 рублей.
11: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
12: Так, ну получается 126 рублей.
11: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
12: А яблок-то физически стало меньше?
11: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
12: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
11: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
12: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
11: Ходят, да.
12: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
11: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
12: Ого, приличный объем.
11: А сейчас?
12: 22-24 тысячи штук.
11: Падение на треть?
12: 100%. Падение физического объема.
11: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
12: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
11: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
12: В смысле некуда?
11: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
12: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
11: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
12: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
11: Калий.
12: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
11: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
12: В ту же Бразилию, Китай.
11: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
12: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
11: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
12: Литовский порт, да.
11: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
12: А сейчас этот маршрут отрезан?
11: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
12: Это же тысячи километров!
11: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
12: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
11: Работают. Но это работа ради работы.
12: В каком смысле?
11: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
12: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
11: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
12: Затопят?
11: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
12: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный.

0: Больше некуда. Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, огромная подушка безопасности?
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
0: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
0: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
0: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
0: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
1: Обалдеть.

0: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
1: Выходит, стабильность чисто искусственная. Поплачивается из этих тающих резервов?
0: Абсолютно.
1: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
0: Это статистический мираж.
1: В смысле?
0: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
1: А какая реальная безработица?
0: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
1: Это как?
0: Человек не уволен, но…
1: Но?
0: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
1: Ага, и платят меньше.
0: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
1: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
0: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
1: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
1: Инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
1: И куда они?
0: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
1: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
0: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
1: Да уж.
0: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. И здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
5: Угу. То есть это в нашей земле.
4: 11. На нашей земле 3500.
5: Угу.
4: И 12-й 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
11: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
13: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить 1 или 2 форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
15: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
15: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
15: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
15: Слушай,
14: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
15: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
15: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
15: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
15: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
15: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
15: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
15: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
15: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
15: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, Закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
15: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
15: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
15: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
15: Это иллюзия на капэкономию.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
15: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
16: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
15: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
16: И какой же чек?
15: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
16: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
15: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
16: Рынок просто перестраивается.
15: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
16: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки, запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
15: Технологической независимости? Серьезно?
16: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
15: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
16: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
15: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
16: Но производство не останавливается.
15: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
15: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
16: Индустриальный сектор оказался прочнее.
15: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
16: Когда наступили реальные потрясения, Именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
15: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
16: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
15: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
16: Это координация, а не привязка.
1: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
16: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
1: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
16: Это временный этап адаптации.
1: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
16: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
1: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии и открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
16: Это разговоры о мифических перспективах.
1: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
16: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
17: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
16: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
17: И для кого это все производится?
16: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
17: Это вопрос физического выживания.
16: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
17: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
16: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
17: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
16: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
17: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве ЭКО сработало.
16: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
17: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
16: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
17: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
16: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
17: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
16: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
18: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю, а где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили, и поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
19: Даже агронома.
18: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже, да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая, их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Важный сигнал.
20: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
21: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
20: Также школьников начнут делить на 3 возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
21: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
20: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
0: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
20: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
19: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
22: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты, хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
20: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
18: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
23: Даже агронома.
18: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
20: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
6: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
20: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
6: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
20: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
6: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
20: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
23: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
24: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
25: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
23: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
26: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
27: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
20: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
3: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям Общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
10: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
8: Важный сигнал.
11: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
13: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
11: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
13: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
20: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
0: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но, надеюсь, сегодня получится. Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
1: Ждем бензин.
20: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
14: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
20: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
17: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел, мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция, практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще три таких магазина, то есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека в городе Токмок открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
4: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
1: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
4: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
1: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
4: Угу.
1: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
4: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
1: Ну типа пересчитать всех?
4: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
1: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
4: Вся оптовая?
1: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
4: Ого.
1: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
4: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
1: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
4: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
1: 100%.
4: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
1: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
4: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
1: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
4: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
1: Около 8%.
4: 8? От всех закрывшихся?
1: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
4: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
1: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
4: В смысле?
1: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще

0: право вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
1: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
0: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
1: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
0: Именно так.
1: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
0: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
1: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
0: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
1: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
0: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
1: То есть разница колоссальная.
0: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
1: А что может быть хуже 20%?
0: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
1: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
0: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
1: Так, и сколько это в деньгах?
0: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
1: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
0: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
1: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
0: Да, отличная аналогия.
1: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
0: Давай.
1: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
1: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
1: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
1: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневно.

0: работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, ну это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
1: Mm-hmm.
0: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простое, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников из серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов, а недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
11: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, и вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
10: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
11: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
10: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
12: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
10: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
13: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
10: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на Радиосигнал.
14: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
15: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белоруске в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
14: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
16: Концы с концами еле сходятся.
17: Меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
18: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
19: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
14: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
20: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
14: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
9: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
21: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
22: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
10: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
23: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
10: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
24: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
10: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
10: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
0: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
3: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
5: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
4: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
5: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
4: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
2: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
4: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
6: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле 3500.
6: Угу.
7: И 12-й 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата.
6: Естественно, выход, на выходе нету было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
10: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
8: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
11: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
12: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
13: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
15: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
10: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
25: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
10: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
27: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
28: Абсолютно.
27: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
28: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
26: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
27: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
28: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
26: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
14: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
26: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
16: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
26: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
18: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
18: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
17: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках.
19: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
20: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
21: Ждем бензин.
17: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
22: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
17: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
1: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
2: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
26: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
3: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя и зама показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
26: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
3: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
26: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
25: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого, моего убеждения, является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
5: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
4: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
5: Ага, интересное сравнение.
4: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
5: Точно.
4: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
5: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
4: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
5: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
4: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
5: Или руководителя управления, да.
4: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
5: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
4: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
5: Переработками, очевидно.
4: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
5: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
4: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
5: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
4: Угу.
5: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
4: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции.

0: только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
1: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
1: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
1: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
1: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
1: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
1: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
1: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
1: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
1: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
1: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
1: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
1: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
1: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
1: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
1: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
1: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
1: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
0: А, классическая советская пирамида унижения.
1: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
1: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
1: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
1: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
1: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
1: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
1: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
1: Соискатель при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
1: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну,

0: ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагируют административные системы? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
5: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
4: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
5: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
4: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
5: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
4: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
6: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
7: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
8: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
9: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
10: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
11: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
4: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
12: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
4: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
13: Организации Белкообсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
4: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
13: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкообсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
4: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
15: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
16: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
15: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
14: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
17: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
14: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
18: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
14: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
20: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
22: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
21: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
22: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало, молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
21: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти — это вообще дефицит кадров. Блок трактористов 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
21: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
1: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
21: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
24: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
25: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель — втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
21: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
6: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
21: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
7: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
21: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
21: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
21: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Новости союзного государства.
11: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
12: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
11: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
12: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
11: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
13: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
11: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
24: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
16: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
14: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
17: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
15: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
17: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
15: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
18: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
15: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
19: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
20: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
15: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
24: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
16: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства.
3: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
22: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
3: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
22: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
3: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
23: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
3: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
2: Да, тема прям горячая.
25: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
2: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе — это прям мощный рывок.
25: Ага, на бумаге.
2: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
25: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
2: Угу.
25: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
2: Логично, выручка 100 рублей.
25: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
2: Так, ну получается 126 рублей.
25: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
2: А яблок-то физически стало меньше?
25: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
2: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
25: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
2: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
25: Ходят, да.
2: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
25: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
2: Ого, приличный объем.
25: А сейчас?
2: 22-24 тысячи штук.
25: Падение на треть?
2: 100%. Падение физического объема.
25: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
2: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
25: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
2: В смысле некуда?
25: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
2: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
25: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
2: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
25: Калий.
2: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
25: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
2: В ту же Бразилию, Китай.
25: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
2: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
25: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
2: Литовский порт, да.
25: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
2: А сейчас этот маршрут отрезан?
25: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
2: Это же тысячи километров!
25: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
2: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
25: Работают. Но это работа ради работы.
2: В каком смысле?
25: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
2: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
25: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
2: Затопят?
25: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
2: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
25: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
2: Ловушку?
25: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
2: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
25: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
2: Диктует цены.
25: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
2: И просят скидки?
25: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
2: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за

0: зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательства. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
0: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
0: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
0: В год?
1: В месяц.
0: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
0: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
0: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
0: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
0: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют, нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
0: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
0: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
0: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
0: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
0: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
0: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
0: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
0: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
0: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
0: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
0: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
0: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
0: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
0: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
0: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
0: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
0: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
0: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
0: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
0: Ага.

0: платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется 2 раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки.
5: Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит
4: 3380.
5: Угу. То есть это в нашей земле.
4: 11. На нашей земле 3500.
5: Угу.
4: И 12-й 3635.
5: 3635.
4: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, У меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
7: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
8: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
9: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
10: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
11: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
13: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
15: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
14: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
15: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
14: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
15: Гарантированный, ну-ну.
14: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
15: Слушай,
14: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
15: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
14: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
15: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
14: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
15: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
14: Громкие слова.
15: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
14: Кризисы бывают везде.
15: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
14: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
15: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
14: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
15: За счет бесконечных долгов.
14: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
15: Это позволило заткнуть дыры.
14: Долги есть у всех государств.
15: Это классическая долговая ловушка.
14: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
15: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
14: Это стандартная финансовая практика.
15: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса «кво», за которые расплачиваются простые граждане.
14: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса «кво» — цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
15: Опять разговоры про газ.
14: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
15: Это иллюзия на копэкономию.
14: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
15: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
14: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
15: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн. Но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
14: И какой же чек?
15: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
14: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
15: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
14: Рынок просто перестраивается.
15: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
14: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
15: Технологической независимости? Серьезно?
14: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
15: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
14: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
15: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
14: Но производство не останавливается.
15: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
14: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
15: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
14: Индустриальный сектор оказался прочнее.
15: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
14: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
15: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
14: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
15: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
14: Это координация, а не привязка.
16: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
14: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
16: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
14: Это временный этап адаптации.
16: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
14: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
16: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
14: Это разговоры о мифических перспективах.
16: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
14: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
17: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
14: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
17: И для кого это все производится?
14: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
17: Это вопрос физического выживания.
14: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
17: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
14: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
17: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
14: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
17: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
18: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
15: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
18: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
15: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
18: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
15: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
18: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
19: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально. Я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома. Это руководителя хозяйства.
20: Даже агронома.
19: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал. У меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Важный сигнал.
21: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
22: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
21: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
22: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
21: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
0: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
21: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
1: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
20: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
21: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
19: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектаров, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
24: Даже агронома.
19: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
21: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
6: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
21: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
6: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
21: Парень устроился расклейщиком.
2: Новости регионов. На радиосигнал.
3: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
23: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
7: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
5: Важный сигнал.
21: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
22: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
21: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
22: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
21: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
8: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
9: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
10: Ждем бензин.
21: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
11: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
21: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
23: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
24: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина. То есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека, в городе Токмок, открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
14: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
13: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
14: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
13: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
14: Угу.
13: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
14: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
13: Ну типа пересчитать всех?
14: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
13: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
14: Вся оптовая?
13: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
14: Ого.
13: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
14: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
13: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
14: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
13: 100%.
14: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
13: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
14: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
13: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
14: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
13: Около 8%.
14: 8? От всех закрывшихся?
13: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
14: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
13: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
14: В смысле?
13: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
14: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
13: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
14: Ну да, логично.
13: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
14: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
13: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
14: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
13: Именно так.
14: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
13: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
14: Ту самую упрощенку, на которой, ну, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
13: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
14: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
13: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
14: То есть разница колоссальная.
13: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
14: А что может быть хуже 20%?
13: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
14: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
13: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
14: Так, и сколько это в деньгах?
13: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
14: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
13: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
14: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
13: Да, отличная аналогия.
14: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И

0: Это скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
1: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
0: Так, минус 100 рублей, остается 400.
1: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
0: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
1: Угу.
0: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
1: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
0: А какие там штрафы?
1: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
0: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
1: Угу.
0: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана.

0: И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад Wildberries, а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад Wildberries и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про «все под контролем» больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник. Пир.
8: Вторник.
7: Мангаль.
8: Среда.
7: Будха.
8: Четверг.
7: Джумерат.
8: Пятница.
7: Джума.
8: Суббота.
7: Хафта.
8: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
10: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
9: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
10: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
9: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
11: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
9: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
12: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
9: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
13: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
3: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
14: Концы с концами еле сходятся.
15: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошие или дешевые?
16: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
17: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
18: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
3: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси, в первую очередь для женщин, а также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
20: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
21: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
9: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
22: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
9: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
23: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
9: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
10: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
9: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
19: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
0: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
4: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
1: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. Серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
4: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
1: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
5: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
1: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «ЭФКО» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
6: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
7: 11. На нашей земле 3500.
6: Угу.
7: И 12-й 3635.
6: 3635.
7: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата.
6: Естественно, на выходе нету было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
9: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
8: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
11: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
12: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
13: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
24: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
25: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
9: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
26: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
27: Абсолютно.
26: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
27: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
3: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
26: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
27: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
3: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
14: Любая силовая структура регулярно обновляет документы, но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
3: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
15: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, Wildberries, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
3: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
17: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
16: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
17: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
16: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
18: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
20: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
21: Ждем бензин.
16: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
22: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
16: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. от первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
1: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
4: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
3: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
5: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
3: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
5: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
3: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
25: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
7: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
6: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
7: Ага, интересное сравнение.
6: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
7: Точно.
6: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
7: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
6: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
7: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
6: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
7: Или руководителя управления, да.
6: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
7: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
6: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
7: Переработками, очевидно.
6: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
7: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
6: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
7: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
6: Угу.
7: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
6: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
7: Людям было просто страшно заводить детей.
6: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
7: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
6: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
7: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
6: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
7: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
6: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
7: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
6: В силу возраста или просто выгорания.
7: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
6: И это еще самый оптимистичный сценарий.
7: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
6: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
7: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
6: Люди массово бегут.
7: Бегут?
6: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
7: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
6: Ну, когда-то да.
7: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
6: Заработать можно, если звезды сойдутся.
7: В смысле?
6: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
7: Ну, это идеальный сценарий.
6: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
7: Ага.
6: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
7: Ну, это сезонность, да.
6: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
7: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
6: Точно. Огромные логистические хабы.
7: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
6: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
7: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
6: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
7: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
6: Какой?
7: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
6: А, классическая советская пирамида унижения.
7: Директор треста кроет матом начальника участка.
6: Тот срывается на прораба.
7: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
6: Типа так закаляется характер.
7: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
6: А кто приходит закрывать эти дыры?
7: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
6: Методом проб

0: Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
1: Давай цифры.
0: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
1: Угу.
0: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
1: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
0: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
1: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
0: Некомпетентное руководство.
1: Именно.
0: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
1: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
0: Давай разберем.
1: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
0: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
1: сложнейшими процедурами согласования премий.
0: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
1: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
0: Да-да.
1: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
0: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
1: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
0: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
1: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
0: Соседние рынки.
1: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
0: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
1: Самых смелых и инициативных.
0: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
1: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
0: Да уж.
1: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
0: Ну, как обычно.
1: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
0: Ага.
1: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
0: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
1: Безусловно.
0: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
1: На бумаге это выглядит безупречно.
0: Так.
1: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
0: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
1: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
0: Ну, логично.
1: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
0: Да, без сил даже поговорить с семьей.
1: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
0: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
1: Именно.
0: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
1: К раскручиванию инфляционной спирали.
0: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
1: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
0: Как это выглядит на практике?
1: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
0: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квартиры.

0: квалифицированных кадров.
1: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
0: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
1: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
0: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
1: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
0: Именно так.
1: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
7: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
6: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
7: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
6: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
7: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
6: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
8: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
9: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
10: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
11: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
12: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
13: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
6: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
6: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
14: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
6: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как в принципе можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
15: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
6: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
15: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
6: По данным следствия, только налогов по этой схеме не доплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
17: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БУ. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
18: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
17: Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
16: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознания, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
19: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
16: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
20: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
16: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
21: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
22: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
24: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. И вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
23: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
24: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
23: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
23: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
1: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
23: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
3: Мосаме сарма.
2: Лето.
3: Мосаме гарма.
2: Весна.
3: Бахар.
2: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
4: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
25: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
5: Новости регионов на радиосигнал.
23: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
23: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
8: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
23: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
9: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
23: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
10: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
23: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
11: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
23: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорта, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства. Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
13: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
12: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
13: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
12: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
14: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
12: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
18: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
6: Про
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
19: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
17: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
19: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
17: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
20: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
17: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
21: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
22: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку, Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
17: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
18: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
0: Новости союзного государства.
1: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
2: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
1: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
2: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
1: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи «Вайлдберрис». В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
3: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
1: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
5: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
5: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
4: Ага, но бумаги.
5: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
5: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
5: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
5: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
5: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
5: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
5: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
5: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
5: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
5: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть?
5: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
5: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
5: В смысле некуда?
4: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
5: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
5: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
5: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
5: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
5: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
4: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
5: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
5: А сейчас этот маршрут отрезан?
4: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
5: Это же тысячи километров!
4: 2,5 тысячи вместо 400. и цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
5: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
5: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
5: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
5: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
5: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
5: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
5: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
5: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
5: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
5: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
5: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
5: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
5: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
5: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
5: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
5: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
5: В год?
4: В месяц.
5: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
5: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
5: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
5: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
5: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
5: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
5: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
5: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
5: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, С теми же самыми деталями.
5: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
5: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
5: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
5: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
5: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
5: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
5: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
5: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
5: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
5: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальные валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
5: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит

0: смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
0: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
0: Это как?
1: Человек не уволен, но…
0: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
0: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
0: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
0: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
0: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
0: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
0: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
0: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
0: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
0: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
0: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
0: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
0: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
5: 11. На нашей земле 3500.
4: Угу.
5: И 12-й 3635.

0: и 635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, выход, на выходе на это было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
1: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
2: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
3: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
4: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
5: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
6: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
7: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
10: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
12: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
11: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
12: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
11: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
12: Гарантированный, ну-ну.
11: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
12: Слушай,
11: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
12: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
11: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
12: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
11: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
12: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
11: Громкие слова.
12: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
11: Кризисы бывают везде.
12: Да. Но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
11: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
12: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
11: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
12: За счет бесконечных долгов.
11: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
12: Это позволило заткнуть дыры.
11: Долги есть у всех государств.
12: Это классическая долговая ловушка.
11: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
12: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
11: Это стандартная финансовая практика.
12: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
11: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
12: Опять разговоры про газ.
11: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
12: Это иллюзия на копэкономию.
11: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
12: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
13: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
12: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
13: И какой же чек?
12: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
13: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
12: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
13: Рынок просто перестраивается.
12: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
13: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
12: Технологической независимости? Серьезно?
13: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
12: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
13: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
12: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
13: Но производство не останавливается.
12: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
13: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
12: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
13: Индустриальный сектор оказался прочнее.
12: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
13: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
12: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
13: 5% инфляция – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
12: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
13: Это координация, а не привязка.
14: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
13: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
14: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
13: Это временный этап адаптации.
14: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
13: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
14: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
13: Это разговоры о мифических перспективах.
14: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
13: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
12: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
13: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
12: И для кого это все производится?
13: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
12: Это вопрос физического выживания.
13: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
12: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
13: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
12: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
13: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
12: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
13: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
12: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
13: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
12: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
13: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
12: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
13: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
8: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
15: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова «вообще». Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра... Деревья выросли еще 20 метров отступили, и поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
16: Даже агронома.
15: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
8: Важный сигнал.
17: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
18: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
17: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
18: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
17: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
16: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
17: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
19: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
20: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
17: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
15: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектаров, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
21: Даже агронома.
15: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
0: Эк.
8: 2.
0: До.
8: 3.
0: Тин.
8: 4.
0: Чар.
8: 5.
0: Пач.
8: 6.
0: Че.
8: 7.
0: Сат.
8: 8.
0: Ат.
8: 9.
0: Но.
8: 10.
0: Дас.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
21: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
17: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
21: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
17: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
21: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
17: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
22: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
23: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
24: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду, то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
25: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
26: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
27: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
17: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Из первых уст.
9: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
2: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
8: Важный сигнал.
17: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
3: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
3: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
17: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
4: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
5: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
6: Ждем бензин.
17: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
7: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
17: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
10: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел, мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодыч, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина, то есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека, в городе Токмок, открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
13: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
13: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
13: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
13: Ну типа пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
13: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
13: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
13: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
13: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
13: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
13: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
13: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
13: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
13: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
11: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
11: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
11: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
11: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
11: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
11: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
11: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
11: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
11: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
11: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
11: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
11: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
11: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
11: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
11: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
11: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
11: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
11: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.

0: законная предпринимательская деятельность.
1: А какие там штрафы?
0: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера, государство просто забирает все подчистую.
1: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
0: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
1: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
0: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
1: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
0: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
1: Угу.
0: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
1: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
0: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
1: Призрак.
0: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
1: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
0: Да, все риски перекладываются на потребителя.
1: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
0: Угу.
1: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
0: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
1: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
0: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
1: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей.

0: детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников из серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
2: Вторник.
7: Мангал.
2: Среда.
7: Будх.
2: Четверг.
7: Джумерат.
2: Пятница.
7: Джума.
2: Суббота.
7: Хафта.
2: Воскресенье.
7: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
2: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
9: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
8: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
9: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
8: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
10: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов – 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
8: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
11: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
3: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о бочной форме обучения, отметили в ведомстве.
12: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
3: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
13: Концы с концами еле сходятся.
14: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
15: У меня еще есть правнук, у которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
16: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
3: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
17: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, ну, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
3: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста.
18: Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
20: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
21: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
8: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
22: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
8: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
23: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
8: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
24: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
8: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
1: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый. И я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
5: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
4: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения и именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
6: Нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который за этим дал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
4: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбач».
7: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
4: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
10: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
11: 11. На нашей земле 3500.
10: Угу.
11: И 12 3635. 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
9: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
12: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
13: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
14: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
15: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
16: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
9: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
25: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
9: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
26: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
27: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
28: Абсолютно.
27: И не важно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
28: И не важно, сколько тебе лет и какого ты пола.
26: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
27: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
28: если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
26: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
2: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
26: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
3: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
26: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
18: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
17: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
18: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
17: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
20: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
21: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
22: Ждем бензин.
17: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
17: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
25: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений, во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссию и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
26: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
1: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
26: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
4: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
26: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
4: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
26: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на 5-й год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
25: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
6: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
5: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
6: Ага, интересное сравнение.
5: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
6: Точно.
5: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
6: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
5: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
6: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
5: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
6: Или руководителя управления, да.
5: Именно. а с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
6: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
5: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
6: Переработками, очевидно.
5: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
6: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
5: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
6: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
5: Угу.
6: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
5: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
6: Людям было просто страшно заводить детей.
5: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
6: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
5: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
6: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
5: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
6: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
5: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
6: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
5: В силу возраста или просто выгорания.
6: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
5: И это еще самый оптимистичный сценарий.
6: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
5: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
6: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
5: Люди массово бегут.
6: Бегут?
5: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
6: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
5: Ну, когда-то да.
6: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
5: Заработать можно, если звезды сойдутся.
6: В смысле?
5: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
6: Ну, это идеальный сценарий.
5: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
6: Ага.
5: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
6: Ну, это сезонность, да.
5: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
6: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
5: Точно. Огромные логистические хабы.
6: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
5: Никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов.
6: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
5: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
6: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
5: Какой?
6: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичным стилем управления.
5: Классическая советская пирамида унижения.
6: Директор треста кроет матом начальника участка.
5: Тот срывается на прораба.
6: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
5: Типа так закаляется характер.
6: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
5: А кто приходит закрывать эти дыры?
6: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
5: Методом проб и ошибок.
6: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
5: Примерзающие углы.
6: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
5: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
6: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
5: Давай цифры.
6: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода.

0: часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
1: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
1: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
1: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
1: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
1: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
1: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
1: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
1: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
1: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
1: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
1: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
1: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
1: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
1: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
1: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
1: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
1: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
1: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
1: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
1: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным

0: Судебным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
4: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
4: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
4: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
5: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
8: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
9: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
10: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
1: В
11: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
12: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
12: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
13: Безымянные могилы размером с город. В ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Видишь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут жданы. Ну и погнала, мага их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
13: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознания, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
16: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
13: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
17: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
13: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
19: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
21: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
20: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
21: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
20: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
22: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
20: То, что село вымирает, подтверждает и официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
0: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
20: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
4: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
4: Лето.
23: Мосаме гарма.
4: Весна.
23: Бахар.
4: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
24: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
5: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
20: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
6: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
20: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
20: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
20: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ».
1: Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
9: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
3: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
9: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
3: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
3: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
11: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
14: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
12: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
14: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
12: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
15: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
12: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
16: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
25: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
12: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
0: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
3: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
0: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
3: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи «Вайлдберрис». В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
7: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
3: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
4: Да, тема прям горячая.
13: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
4: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
13: Ага, на бумаге.
4: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
13: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
4: Угу.
13: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
4: Логично, выручка 100 рублей.
13: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
4: Так, ну получается 126 рублей.
13: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
4: А яблок-то физически стало меньше?
13: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
4: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
13: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
4: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
13: Ходят, да.
4: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
13: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
4: Ого, приличный объем.
13: А сейчас?
4: 22-24 тысячи штук.
13: Падение на треть?
4: 100%. Падение физического объема.
13: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
4: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
13: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
4: В смысле некуда?
13: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
4: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
13: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
4: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
13: Калий.
4: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
13: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
4: В ту же Бразилию, Китай.
13: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
4: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
13: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
4: Литовский порт, да.
13: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
4: А сейчас этот маршрут отрезан?
13: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
4: Это же тысячи километров!
13: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
4: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
13: Работают. Но это работа ради работы.
4: В каком смысле?
13: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
4: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
13: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
4: Затопят?
13: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
4: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
13: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
4: Ловушку?
13: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
4: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
13: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
4: Диктует цены.
13: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
4: И просят скидки?
13: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
4: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
13: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
4: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
13: А в нефтянке все еще жестче.
4: С нефтепродуктами тоже скидки.
13: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
4: А сейчас?
13: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
4: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
13: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
4: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
13: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
4: И сколько страна на этом теряет?
13: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
4: В год?
13: В месяц.
4: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
13: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
4: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
13: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
4: Ну почему сразу деградации?
13: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
4: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
13: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
4: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
13: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
4: То есть просто собирают из чужих деталей?
13: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
4: А в чем риск-то?
13: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
4: Так.
13: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
4: Угу.
13: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
4: Но дешевле?
13: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
4: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
13: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
4: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
13: Ага.
4: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
13: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
4: Ого!
13: Экономика тупо живет в долг.
4: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
13: Да, 14,4 миллиарда долларов.
4: Ну вот, огромная подушка безопасности?
13: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
4: И отлично. Золото – самый надежный актив.
13: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
4: Но золото можно продать на бирже?
13: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
4: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
13: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
4: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
13: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
4: Обалдеть.
13: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
4: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
13: Абсолютно.
4: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
13: Это статистический мираж.
4: В смысле?
13: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
4: А какая реальная безработица?
13: Эксперты оценивают в 4,5%.

0: 1600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
1: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
1: Инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
1: И куда они?
0: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
1: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
0: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
1: Да уж.
0: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
4: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
5: 11, на нашей земле
4: 3500.
5: Угу.
4: И 12-й 3635.
5: 3635.
4: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе нету было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
6: 1000 рублей.

0: У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
1: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
3: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
4: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
5: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
6: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти, но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
5: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
7: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
9: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
10: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
11: Абсолютно. И сегодня разговор, который Многие ведут на кухне, но редко вслух.
10: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
11: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
10: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, ну, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
11: Гарантированный, ну-ну.
10: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
11: Слушай, ну...
10: Секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
11: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
10: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
11: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
10: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет, ну, не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
11: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
10: Громкие слова.
11: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
10: Кризисы бывают везде.
11: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
10: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
11: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
10: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
11: За счет бесконечных долгов.
10: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
11: Это позволило заткнуть дыры.
10: Долги есть у всех государств.
11: Это классическая долговая ловушка.
10: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
11: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
10: Это стандартная финансовая практика.
11: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
10: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
11: Опять разговоры про газ.
10: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
11: Это иллюзия на капэкономию.
10: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
11: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
10: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
12: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
10: И какой же чек?
12: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
10: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
12: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты – IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
10: Рынок просто перестраивается.
12: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
10: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
12: Технологической независимости? Серьезно?
10: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
12: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
10: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
12: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
10: Но производство не останавливается.
12: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
10: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
12: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
10: Индустриальный сектор оказался прочнее.
12: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
10: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
12: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
10: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
12: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
10: Это координация, а не привязка.
12: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
10: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
12: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
10: Это временный этап адаптации.
13: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
10: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
13: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
10: Это разговоры о мифических перспективах.
13: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
10: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
13: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
10: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
13: И для кого это все производится?
10: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
13: Это вопрос физического выживания.
10: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
13: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Белоруссии, потому что нет диверсификации.
10: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
13: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
10: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
13: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
10: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
13: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
10: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
14: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
15: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
14: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
15: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
16: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова «вообще». Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра... Деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально. Я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома. Это руководителя хозяйства.
17: Даже агронома.
16: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал. У меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
7: Важный сигнал.
18: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
19: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
18: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
19: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
18: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
20: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
18: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
17: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
21: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
18: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
16: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
22: Даже агронома.
16: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
7: 2.
23: До.
7: 3.
23: Тин.
7: 4.
23: Чар.
7: 5.
23: Пач.
7: 6.
23: Че.
7: 7.
23: Сат.
7: 8.
23: Ат.
7: 9.
23: Но.
7: 10.
23: Дас.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
0: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
18: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
0: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
18: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
0: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
18: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
1: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
2: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
22: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
24: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
25: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
26: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
18: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Из первых уст.
8: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
3: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире, это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
7: Важный сигнал.
18: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
4: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
18: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
4: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
18: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками стоят в очередях на заправках.
6: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится. Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
9: Ждем бензин.
18: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
9: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
18: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже 3 волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
10: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел, мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Очень раскупаемая продукция. Практически с колес уходит. И покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли. И в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина. То есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека, в городе Токмок, открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
12: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
11: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
12: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
11: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
12: Угу.
11: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
12: Слушай, звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может, государство просто решило провести, инвентаризацию?
11: Пересчитать всех?
12: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
11: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
12: Вся оптовая?
11: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
12: Ого.
11: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
12: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
11: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
12: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
11: 100%.
12: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
11: И именно поэтому чиновники предложили, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
12: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
11: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
12: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
11: Около 8%.
12: 8? От всех закрывшихся?
11: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
12: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
11: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
12: В смысле?
11: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
12: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
11: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
12: Ну да, логично.
11: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
12: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
11: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
12: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
11: Именно так.
12: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
11: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
12: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
11: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
12: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
11: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
12: То есть разница колоссальная.
11: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
12: А что может быть хуже 20%?
11: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
12: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
11: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
12: Так, и сколько это в деньгах?
11: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
12: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
11: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
12: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
11: Да, отличная аналогия.
12: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
13: Давай.
12: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
11: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
12: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
11: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
12: Так, минус 100 рублей, остается 400.
11: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
12: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
13: Угу.
12: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
11: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
12: А какие там штрафы?
11: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал,

0: заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма?
1: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
0: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
1: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
0: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
1: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
0: Угу.
1: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
0: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
1: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
0: Призрак.
1: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
0: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
1: Да, все риски перекладываются на потребителя.
0: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
1: Угу.
0: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
1: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
0: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без

0: нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
2: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
3: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
2: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
4: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
2: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
5: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
2: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
7: Пир.
6: Вторник.
7: Мангал.
6: Среда.
7: Будх.
6: Четверг.
7: Джумерат.
6: Пятница.
7: Джума.
6: Суббота.
7: Хафта.
6: Воскресенье.
7: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
9: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
8: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
9: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
8: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
10: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
8: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
11: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
8: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. на радио «Сигнал».
2: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
12: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
2: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчислением в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
13: Концы с концами еле сходятся.
14: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
15: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
16: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца, кое-что из молочных продуктов.
2: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
17: Чиновники говорят о том, что вот стимулирует пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
2: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
19: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били, самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
20: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
8: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
21: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
8: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
12: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
8: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
22: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
8: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
23: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
3: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знают лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
0: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. Серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
3: Нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
0: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист, в разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
4: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
0: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «ЭФКО» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
5: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
6: Угу. То есть это в нашей земле.
5: 11. На нашей земле 3500.
6: Угу.
5: И 12-й 3635.
6: 3635.
5: Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Угу. Естественно, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
8: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
7: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
25: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
26: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
27: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
8: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
28: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
8: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
9: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины. Абсолютно.
1: Важный сигнал.
10: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
11: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
10: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
11: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
10: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
13: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
14: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
15: Ждем бензин.
10: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
16: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
10: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
12: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
2: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
18: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
2: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
19: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
2: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
19: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
2: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
28: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого, моего убеждения, является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
0: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой – ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра? Поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
4: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
4: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
4: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
4: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. Огромные логистические хабы.
4: где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график,
0: никаких простоев из-за дождя, никаких задержек материалов
4: и прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
4: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
4: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
0: А, классическая советская пирамида унижения.
4: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
4: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
4: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
4: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
4: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
4: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
4: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
4: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
4: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
4: Да, и здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
4: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
4: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
4: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
4: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
4: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и обначивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
4: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
4: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
4: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
4: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
4: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
4: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
4: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
4: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
4: Ага.
0: субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
4: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
4: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
4: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.

0: уволиться.
1: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
1: Любые попытки залить эту проблему бюджетными деньгами, ну, выдавать субсидии или там искусственно повышать оклады в токсичной среде, это приводит только к одному макроэкономическому эффекту.
0: К раскручиванию инфляционной спирали.
1: Да. Денежная масса на рынке увеличивается, но качество и объем производимых благ или услуг продолжают падать.
0: В итоге формируется глубочайший рыночный разлом.
1: Как это выглядит на практике?
0: Ну смотри, на одном берегу остаются сильные современные компании. Они выстраивают человекоориентированную культуру, предлагают страховки, гибкий график, просто нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много.

0: соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
4: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
4: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
4: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
5: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, и все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. то, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
8: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
9: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
10: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
11: Фиктивные ведомости заготовители внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
12: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
12: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме не доплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения, школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Смотришь, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БУ. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
13: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
16: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
13: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
17: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
13: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
19: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть и возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
21: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
20: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
21: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало, молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб, все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
20: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов – 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
20: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
1: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
20: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
24: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленные.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
20: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
20: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
4: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
20: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
5: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
20: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
20: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
20: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра агроэкспорт, к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Бензин с тем углава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива, а в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
8: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
7: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
8: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
7: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
9: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
7: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
11: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
3: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
11: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
3: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
12: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
3: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
14: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает. Отцу понос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно. Плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
15: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению сожалению, и вопрос: а ел бы такое я, решили бы все проблемы.
3: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
10: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
0: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
7: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
0: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
7: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
13: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
7: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
16: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
16: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
16: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
16: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
16: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрения не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
16: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
16: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
16: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
16: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
16: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
16: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
16: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть.
16: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
16: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
16: В смысле некуда?
1: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
16: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
16: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
16: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
16: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
16: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
17: География.
1: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
16: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
16: А сейчас этот маршрут отрезан.
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
16: Это же тысячи километров!
1: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и $115 за тонну.
16: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
16: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас $250-$300. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
16: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
1: Специфика горного дела – шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
16: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
16: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта, но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
16: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
16: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
16: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
16: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
16: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
16: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
16: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
16: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
16: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
16: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
16: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно $22 миллиона.
16: В год?
1: В месяц.
16: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: $265 миллионов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
16: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
16: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
16: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
16: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
16: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
16: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
16: Так.
1: он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
16: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАФ». С теми же самыми деталями.
16: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
16: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
16: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
16: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
16: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
16: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
16: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
16: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
16: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
16: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
16: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
16: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
16: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
16: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
16: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
16: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
16: Это как?
1: Человек не уволен, но…
16: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
16: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
16: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
16: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
16: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
16: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
16: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
16: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
16: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
16: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
16: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
16: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
16: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
1: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Здесь, если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380.
2: Угу. То есть это в нашей земле.
1: 11. На нашей земле 3500.
2: Угу.
1: И 12 3635.
2: 3635.
1: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, угу. на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
0: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
0: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
8: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
0: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
9: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
10: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
11: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их

0: скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
3: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
2: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
3: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
2: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
3: Гарантированный, ну-ну.
2: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
3: Слушай,
2: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
3: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
2: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
3: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
2: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
3: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
2: Громкие слова.
3: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
2: Кризисы бывают везде.
3: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
2: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
3: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
2: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
3: За счет бесконечных долгов,
2: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программу импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
3: Это позволило заткнуть дыры.
2: Долги есть у всех государств.
3: Это классическая долговая ловушка.
2: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование, запускаются новые линии.
3: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
2: Это стандартная финансовая практика.
3: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
2: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
3: Опять разговоры про газ.
2: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
3: Это иллюзия на капэкономии.
2: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
3: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
2: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
3: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
2: И какой же чек?
3: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
2: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
3: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
2: Рынок просто перестраивается.
3: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, ну, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
2: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
3: Технологической независимости? Серьезно?
2: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
3: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
2: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
3: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
2: Но производство не останавливается.
3: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
2: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
3: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
2: Индустриальный сектор оказался прочнее.
3: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
2: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
2: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
2: Это координация, а не привязка.
4: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
2: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
4: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
2: Это временный этап адаптации.
4: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
2: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
4: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
2: Это разговоры о мифических перспективах.
4: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
2: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
2: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
2: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
2: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
2: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
2: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила. И это важно.
3: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
7: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя исполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили, и поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председателя даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
8: Даже агронома.
7: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая, их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
1: Важный сигнал.
8: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
9: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
8: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
9: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
8: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
10: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
8: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
11: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
12: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
8: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
7: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
13: Даже агронома.
7: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому, если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
1: 2.
14: До.
1: 3.
14: Тин.
1: 4.
14: Чар.
1: 5.
14: Пач.
1: 6.
14: Че.
1: 7.
14: Сат.
1: 8.
14: Ат.
1: 9.
14: Но.
1: 10.
14: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
15: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
8: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
15: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
8: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
15: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
8: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
16: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
17: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
18: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
19: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
20: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
21: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
8: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Про Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2,5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
6: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
13: Ну, по большому счету, та логика, к которым подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
1: Важный сигнал.
8: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
22: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
8: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
22: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
8: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
3: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
5: Ждем бензин.
8: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
8: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
24: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодочь, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция, практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще три таких магазина, то есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека в городе Токмок открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
5: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
2: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
5: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
2: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
5: Угу.
2: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
5: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
2: Ну типа пересчитать всех?
5: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
2: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
5: Вся оптовая?
2: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
5: Ого.
2: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
5: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
2: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
5: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
2: 100%.
5: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
2: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
5: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
2: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
5: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
2: Около 8%.
5: 8? От всех закрывшихся?
2: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
5: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
2: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
5: В смысле?
2: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
5: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
2: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически тарифы на коммуналку.
5: Ну да, логично.
2: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
5: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
2: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
5: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
2: Именно так.
5: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
2: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
5: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
2: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
5: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
2: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
5: То есть разница колоссальная.
2: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
5: А что может быть хуже 20%?
2: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
5: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
2: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
5: Так, и сколько это в деньгах?
2: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
5: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
2: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
5: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
2: Да, отличная аналогия.
5: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
17: Давай.
5: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
2: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
5: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
2: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
5: Так, минус 100 рублей, остается 400.
2: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
5: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
2: Угу.
5: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
2: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
5: А какие там штрафы?
2: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
5: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
2: Mm-hmm.
5: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
2: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
5: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
2: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
5: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
2: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
5: Угу.
2: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
5: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле? и формирует культуру обхода закона.
2: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
5: Призрак.
2: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
5: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
2: Да, все риски перекладываются на потребителя.
5: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
2: Что ты имеешь в виду?
5: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой.

0: Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
1: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
0: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников и серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны, в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.

0: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
0: Вторник.
1: Мангал.
0: Среда.
1: Будх.
0: Четверг.
1: Джумерат.
0: Пятница.
1: Джума.
0: Суббота.
1: Хафта.
0: Воскресенье.
1: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
4: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко. И вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги. То ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
3: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
4: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
3: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
5: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов, нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
3: То, что село вымирает, подтверждает и официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
6: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
3: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
8: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж в период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
7: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
9: Концы с концами еле сходятся.
10: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
11: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он только во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
12: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
7: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
13: чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут ну, уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
7: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
14: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
15: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
16: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
3: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
17: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
3: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
8: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
3: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
18: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
3: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
14: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
19: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу, Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу, Гродненскую область.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
21: Руководство службами тыла
1: Это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
20: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Силачук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ОСУ в 2024-25 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Силачука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
1: Нами создается принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск беспилотных систем и возглавите его в будущем недалеком.
20: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
21: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
20: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
22: Основная зарплата достаточно высокая, да, но могут быть еще какие-то добавки, прибавки.
0: здесь. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
4: 11. На нашей земле.
0: 3500.
4: Угу.
0: И 12-й 3635. 3635.
4: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе на это было поменьше. Да? А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
3: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
22: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
23: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
24: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
25: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
26: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
3: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
27: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
3: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
28: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
29: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
30: Абсолютно.
29: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
30: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
28: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
29: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царствие Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
30: если человек хочет, ему не надо отказывать в прозвище.
28: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
5: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
28: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
6: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
28: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
9: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
7: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
9: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
7: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
10: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3 продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
11: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
12: Ждем бензин.
7: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Беларуси, рассказывает экономист Игорь Боровик.
13: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
7: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
8: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем, и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Беларусью и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Новости союзного государства.
28: Второй раз за неделю «Мерседес» директора производства дронов подорвали неизвестные. В Москве после подрыва кафе скончался зять главкома ВКС и его друг генерал. В Свердловской области под Екатеринбургом неизвестные подорвали «Мерседес» Владимира Ткачука, гендиректора «Уралдронзавода» и автора Z-канала «Повернутые на войне». Именно его предприятие выпускает их КВИ-дроны «Упырь». Ткачук выжил, но с тяжелыми ранениями доставлен в реанимацию, а его охранник погиб на месте. Это уже второй за неделю случай покушения на человека, имеющего отношение к производству дронов. Кроме того, появились новые подробности трагедии в Москве. Масштабы взрыва бомбы в ресторане «Балсероси» на юбилее главкома ВКС Александра Чайко оказались гораздо сильнее, чем сообщали ранее. На Троекуровском кладбище в обстановке строжайшей секретности похоронили 53-летнего генерал-лейтенанта Игоря Иерусалимова, замначальника штаба Московского военного округа. Он был другом главкома и присутствовал на его юбилее в ресторане. Прощание с генералом проходило не в зале, а прямо в квартире. Также подтверждена гибель 27-летнего зятя Чайко, а его 25-летняя дочь тяжело ранена, пишет журналист Юрий Чайковский.
14: Второй громкий подрыв за неделю показывает полное бессилие ФСБ и контрразведки. Взрывчатка срабатывает и под Уралом, и в элитном ресторане в центре Москвы, где собрался цвет генералитета. Тайные похороны генерал-лейтенанта Иерусалимова, прощание на квартире, Кремль судорожно пытается скрыть, что высшие офицеры гибнут не на фронте, а за праздничными столами в столице.
28: Убийства организаторов производства оружия и генералитета прямо в Москве ломают привычный уклад жизни военной элиты России, считает политолог Аркадий Золотов.
15: Ткачук – ключевая фигура в снабжении пехоты дронами, а Иерусалимов и Чайко – генералы, планирующие операции и удары по украинским городам. Попытка убрать Чайко, гибель его зятя из ОМА показывает – за каждым, кто принимает решение в этой войне, идет персональная охота. Фронт и тыл окончательно сомкнулись.
28: По словам эксперта, системный кризис безопасности внутри России ставит под вопрос способность спецслужб защитить даже топовый командный состав.
15: Гибель генерал-лейтенанта и зятя главкома ВКС – это сильнейший психологический удар по номенклатуре. Картинка успешной спецоперации и абсолютной защищенности верхушки рухнула. Генералы больше не могут чувствовать себя в безопасности даже в Москве, а цена участия в войне становится смертельно высокой для их семей.
28: В Z-сообществе не утихает обсуждение сразу нескольких трагических случаев с топ-представителями военной сферы. Пока власти пытаются скрыть потери среди высшего командования за тайными похоронами, похоже, что на пятый год СВО окончательно перешагнула границы фронта и уже добралась до центра Москвы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о движущей силе взаимодействия Белоруссии и Алжира.
27: Мне доложили о графике моей работы, и в нем я с удовольствием обнаружил нашу встречу. И второе, я до сих пор нахожусь под впечатлением моей встречи с вашим президентом. Главный вывод – это искренне, потому что мы с вами встречаемся, который я сделал по результатам этой встречи, заключается в том, что мы с Алжиром можем договориться о реализации многих проектов. Основой этого моего убеждения является то, что мы умеем делать абсолютно все, что сегодня, ну, может, и завтра, необходимо будет Алжиру. Более того, господин министр, мы обнаружили и, что редко бывает, договорились о том, что существует ряд проблем и вышли на ряд конкретных проектов, которые мы можем осуществить уже сегодня во взаимодействии с вашим государством. Я не стану перечислять эти проекты, вы их прекрасно знаете о них, и хотелось бы, чтобы эти проекты получили большее ускорение в ходе наших договоренностей с Алжиром. Если мы продвинемся в этом плане и достигнем договоренности по конкретным проектам, это послужит, во-первых, фундаментом для дальнейших наших отношений. Во-вторых, это откроет новые возможности во взаимодействии между Белоруссией и Алжиром уже сегодня. Вот примерно философия наших отношений, каковую вижу я.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о том, что происходит с белорусским рынком труда. Официальная статистика рапортует о росте средних зарплат, а реальность за окном выглядит совершенно иначе, и это несоответствие между парадной цифрой и живой человеческой ситуацией становится все более болезненным и все более значимым для каждого конкретного гражданина страны. Мы поговорим о врачах, которые уходят из государственных больниц не потому, что им некуда идти, а потому что они больше не могут выдерживать те условия, в которых им предлагают работать, условия, которые медленно, но верно уничтожают в этих людях профессионала и человека одновременно. Мы расскажем о строителях, которые бросают профессию, уходят в курьеры и на склады, потому что там платят сопоставимо, а унижений, физической нагрузки и нестабильности значительно меньше. И потому что система, наконец, подарила им выбор, которого прежде не было. И мы объясним подробно, без лозунгов и без официозного оптимизма, почему все это происходит с вами. Это не страшилки и не политика, это экономика, демография и управление. Три силы, которые вместе создали кризис, из которого нет быстрого и безболезненного выхода.
4: И если вообще начинать разбирать этот кризис с самого фундамента, то первое, с чем приходится сталкиваться, это вот этот колоссальный разрыв. Разрыв между агрегированными плановыми показателями и тем, что реально происходит на местах.
0: Да, потому что этот процесс, который сейчас разворачивается в экономике, он визуально, ну, очень напоминает эрозию берега.
4: Ага, интересное сравнение.
0: Ну, смотри, каждый день вода забирает по песчинке. Визуально берег вроде стоит, пейзаж не меняется. А потом в один момент огромный пласт земли просто с грохотом рушится в воду.
4: Точно.
0: Точно так же происходит вот это структурное вымывание квалифицированного труда.
4: Ну подожди, какая эрозия? Если обратиться к сухим цифрам, ну, статистика же фиксирует совершенно четкий рост номинальных зарплат. Речь идет о повышении на 13%.
0: Да, или даже на 15% в некоторых секторах.
4: Вот, звучит как вполне рыночный механизм, правда? Появляется дефицит кадров, работодатели и государственные структуры повышают ставки, деньги выделяются. Разве приток финансов не должен автоматически купировать проблему ухода людей?
0: Ну, в теории, безусловно, да. Но на практике за этой красивой цифрой в 13% скрывается гигантская пропасть. С одной стороны, в эту статистику попадает зарплата главврача крупного столичного центра.
4: Или руководителя управления, да.
0: Именно. А с другой — ставка рядовой медсестры в районной поликлинике.
4: То есть это классическая средняя температура по больнице, где один в лихорадке, а другой уже остыл.
0: Абсолютно. И даже так, ну, общий фонд оплаты труда вроде бы растет, но какими усилиями?
4: Переработками, очевидно.
0: Да. Тот же врач, который получает эту пресловутую зарплату выше средней, он физически не работает на одну ставку. Чтобы добраться до этих показателей, человек берет полторы, а то и две ставки.
4: Закрывает ночные дежурства, выходит в выходные.
0: Да-да-да. И это не говоря о том, что реальная продуктовая инфляция, инфляция услуг, она съедает эти повышения еще до того, как они попадают в кошелек.
4: В итоге этот рост благосостояния превращается в такую, знаешь, бухгалтерскую иллюзию.
0: Угу.
4: Но если посмотреть глубже, то деньги – это вообще лишь верхушка айсберга. Настоящий фундамент этого кризиса кроется в демографии. И вот эту проблему невозможно залить деньгами ни при каком бюджете. Вообще никак.
0: Это тот самый провал рождаемости с 91 по 2003 год. Время гиперинфляции, пустых полок и, ну, дичайшей неопределенности.
4: Людям было просто страшно заводить детей.
0: Да, потому что горизонт планирования сузился, ну, буквально до одной недели.
4: И это абсолютно рациональное поведение общества в условиях жесткого экономического шока. И вот математика этого шока догнала рынок именно сейчас.
0: То есть этому малочисленному поколению сейчас от 23 до 35 лет.
4: Да, это ядро рынка труда. Возраст, когда специалист находится на пике своей мобильности, на пике энергии и продуктивности.
0: Только этого ядра физически мало. Людей просто нет.
4: Угу. А на другом конце спектра поколение, которому сейчас от 57 до 67 лет.
0: Это огромный пласт старых советских кадров. Тех самых, на которых десятилетиями держалась львиная доля всей инфраструктуры.
4: И они массово уходят на пенсию. Если свести это к простой формуле, то картина получается, ну, совершенно безжалостной. На каждых трех опытных специалистов, покидающих рабочие места...
0: В силу возраста или просто выгорания.
4: Да, на рынок выходит в лучшем случае два молодых выпускника.
0: И это еще самый оптимистичный сценарий.
4: Именно. Он не учитывает, что часть из этих двоих просто сменит профессию в первый же год.
0: Слушай, ну никакие приказы министерств, никакие целевые программы и громкие лозунги не могут из воздуха создать новых 20-летних людей.
4: Вот-вот. Поэтому демографический дефицит работает как гравитация. Его нельзя отменить постановлением.
0: Люди массово бегут.
4: Бегут?
0: Да. Опытные каменщики, монолитчики, электрики бросают профессию и уходят работать на склады или там службы доставки.
4: Вот тут сложно согласиться без оговорок. Исторически стройка всегда была местом, где можно заработать серьезные деньги.
0: Ну, когда-то да.
4: В строительстве на сдельной оплате, ну, особенно в разгар сезона, доходы могут превышать среднюю зарплату в разы. Ни один курьер или оператор логистического центра таких денег просто не увидит. Зачем опытному каменщику менять толстый кошелек на теплый склад?
0: Заработать можно, если звезды сойдутся.
4: В смысле?
0: Ну, если сейчас пик сезона, если логистика сработала как часы и материалы подвезли вовремя.
4: Ну, это идеальный сценарий.
0: Вот. А реальность белорусской стройки далека от идеала. Стройка – это ледяной ветер в феврале на высоте 15 этажа.
4: Ага.
0: Это сорванная к 40 годам спина. Это постоянная цементная пыль в легких и просто высочайший риск травматизма. К тому же, понимаешь, заработок на стройке катастрофически нестабилен. Зимой объемы падают.
4: Ну, это сезонность, да.
0: Плюс завод задержал отгрузку бетона. И бригада 3 дня сидит на объекте без работы, не зарабатывая вообще ни копейки. Заказчик не перевел вовремя транш, зарплата задерживается на 2 недели.
4: И на контрасте мы видим взрывной рост электронной коммерции.
0: Точно. огромные логистические хабы.
4: Где на складе логистического центра круглый год плюс 20, понятный четкий сменный график.
0: Никаких простоев из-за дождя. Никаких задержек материалов.
4: И прозрачная система ключевых показателей, где ты, ну, абсолютно точно знаешь, сколько получишь в конце месяца.
0: Происходит такая системная переоценка ценностей. Люди готовы пожертвовать потенциальным сезонным сверхдоходом ради предсказуемости и просто сохранения здоровья.
4: Да, но есть и еще один фактор в строительстве, который разрушает отрасли изнутри.
0: Какой?
4: Управленческая культура. Строительная сфера в стране исторически пронизана невероятно токсичной стилем управления.
0: Классическая советская пирамида унижения.
4: Директор треста кроет матом начальника участка.
0: Тот срывается на прораба.
4: Прораб кричит на мастера, а мастер уже на простых рабочих. Этот бесконечный поток агрессии, поиска виноватых и отсутствие уважения, он же считался абсолютной нормой десятилетиями.
0: Типа так закаляется характер.
4: Да-да-да. Только вот новое поколение специалистов категорически не готово это терпеть. Из отрасли уходят реальные профессионалы, которые умеют читать сложные чертежи, знают сопромат.
0: А кто приходит закрывать эти дыры?
4: Ну, приходят люди без базового профильного образования. Вчерашние случайные рабочие, которые учатся класть кирпич прямо на объекте.
0: Методом проб и ошибок.
4: Да. И для конечного потребителя, ну, скажем, для семьи, которая берет ипотеку и покупает квартиру в новостройке, это означает вполне осязаемые беды.
0: Примерзающие углы.
4: Да. Крыша, которая начинает течь после первого же серьезного ливня. Криво уложенная стяжка, которую потом нужно переделывать за свой счет.
0: Получается вообще парадоксальная картина. Зарплаты перестали быть универсальным клеем. Возникает совершенно новый экономический феномен, который можно охарактеризовать как инфляцию вакансий.
4: О, это интересный термин. Если посмотреть на аналитику рынка за 2026 год, этот феномен выражается в абсолютно конкретных цифрах.
0: Давай цифры.
4: Соискатели при выходе на рынок ожидают повышения дохода в среднем на 18% по сравнению со своим предыдущим местом.
0: Угу.
4: При этом бизнес в своих бюджетах закладывает готовность повышать зарплаты лишь на 13%. Более того, даже если компания переступает через себя, ну, ломает бюджет и предлагает кандидату условия выше рынка, знаешь, что происходит?
0: Человек приходит на стажировку, смотрит на процессы, разворачивается и уходит через месяц.
4: Да. И здесь встает вопрос, почему люди отказываются от больших денег?
0: Потому что в эти 18% ожиданий зашит так называемый налог на токсичность. Люди же понимают, что инфляция и так съест часть денег, но никакие дополнительные суммы не компенсируют ежедневный стресс, вот этот микроменеджмент, отсутствие нормального оборудования.
4: Некомпетентное руководство.
0: Именно.
4: Получается, прямо сейчас на рынке труда развернулась полномасштабная, просто беспощадная война за синих воротничков и специалистов среднего звена.
0: Да, и эта война идет одновременно на трех разных фронтах.
4: Давай разберем.
0: Если разбирать эти фронты, то первые – это столкновение государственного сектора и частного бизнеса. И госсектор здесь терпит просто сокрушительное поражение.
4: Причина этого поражения кроется в банальной неповоротливости. Государственные предприятия, скованные с жесткими тарифными сетками,
0: сложнейшими процедурами согласования премий.
4: Да, и бесконечной бюрократией. А частный бизнес гибче. Если частнику нужен классный токарь на станок с числовым программным управлением, он просто удваивает ему зарплату и оплачивает горячие обеды.
0: А директору госзавода, чтобы сделать то же самое, нужно пройти просто круги ада по кабинетам.
4: Да-да.
0: Второй фронт – это война традиционных профессий с новыми экономическими реальностями.
4: Та самая стройка, которая проигрывает логистике.
0: Да. Стройка проигрывает логистике, доставке, пунктам выдачи заказов.
4: Грязный холодный цех проигрывает чистому складу со сканером штрих-кодов.
0: Все верно. А третий фронт, который имеет, пожалуй, самые тяжелые долгосрочные последствия – это конкуренции юрисдикций.
4: Соседние рынки.
0: Да. Соседние страны, которые испытывают ровно те же демографические проблемы, они активно вытягивают кадры.
4: И проблема в том, что трудовая миграция забирает не просто случайных людей, она забирает самых активных.
0: Самых смелых и инициативных.
4: Тех, кто готов учить язык, подтверждать дипломы, срываться с места и переезжать.
0: Слушай, ситуация выглядит, прямо скажем, патовой.
4: Да уж.
0: И как на это реагирует административная система? Выпускаются глобальные государственные программы.
4: Ну, как обычно.
0: Да. Если взять документ под названием «Сбалансированный рынок труда» на 2026-2030 годы, там прописан целый арсенал мер.
4: Ага.
0: Субсидии предприятиям на наем молодежи, развитие института наставничества, масштабная профориентация прямо со школьной скамьи.
4: Слушай, ну а разве эти механизмы плохи сами по себе? Наставничество – это классический, проверенный десятилетиями инструмент передачи опыта.
0: Безусловно.
4: А профориентация помогает подросткам не ошибиться с выбором пути. Что в этом деструктивного?
0: На бумаге это выглядит безупречно.
4: Так.
0: Но в реальности это как попытка лечить тяжелое системное заболевание, ну, витаминками. Субсидии на наем работают только первый месяц. А дальше молодой специалист сталкивается с реальностью.
4: И что не так с профориентацией и наставничеством в этой реальности?
0: Смотри, никакая школьная экскурсия на завод не убедит подростка стать инженером, если он видит, что оборудование там из 70-х годов, а цех вообще не отапливается.
4: Ну, логично.
0: Никакая профориентация не заставит ребенка пойти в медицинский университет, если каждый день он видит свою маму-врача, которая возвращается домой в 8 вечера, падает на диван, полностью выгоревшая.
4: Да, без сил даже поговорить с семьей.
0: Потому что система выжила из нее все соки. И каким наставником может быть человек, который сам мечтает уволиться?
4: Слушай, в этом есть суровая логика. Невозможно привить любовь к профессии через наставника, который ненавидит условия своего собственного труда.
0: Именно.
4: Любые попытки залить эту проблему

0: нормальное отношение.
1: И они, как пылесос, забирают с рынка последние крохи квалифицированных кадров.
0: Да. А на другом берегу остаются предприятия с токсичным управлением, устаревшими технологиями и государственные структуры с их жестким регулированием.
1: И им достаются только те работники, которым в силу квалификации, возраста или каких-то обстоятельств просто больше некуда идти.
0: Таким образом, экономика окончательно и бесповоротно входит в эру дефицита.
1: И важно понимать, что эта эра дефицита не выглядит как внезапный апокалипсис из голливудского кино. Это такая медленная, ползучая, привычная деградация всех процессов.
0: Хроническая нехватка времени, нехватка компетенции, нехватка качества абсолютно везде.
1: Именно так.
0: В общем, в этой эре дефицита единственным реальным и структурным решением остается то, о чем административная система говорить не любит. Изменение самой среды, в которой работают профессионалы. Не закрепление их принуждением, а создание условий, из которых они не хотят уходить. Не субсидирование найма туда, откуда все равно уйдут, а изменение того, почему уходят. Без этого любые бюджетные вливания будут разгонять инфляцию, а не возвращать людей на рабочие места. И платить за эту иллюзию рублем, временем и здоровьем будете именно вы. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды,

0: смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в два раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
4: Отношение ко мне было плохое, требовали много, оплатили мало.
3: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
4: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
3: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
4: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день меня платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
3: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
5: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
6: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
7: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
8: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
9: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышения зарплаты.
10: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывает ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
3: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: И тут мертвые души. На Гомельщине на махинациях с закупками фруктов и ягод у населения исчезло 10 миллионов рублей.
11: Фиктивные ведомости заготовителей внесли более 2000 несуществующих граждан, в том числе умерших и несовершеннолетних. Якобы им было выплачено более 10 миллионов рублей за сданную сельскохозяйственную продукцию.
3: По данным Комитета госконтроля, махинации продолжались с 2023 по 2026 год. Как, в принципе, можно было так долго незаметно реализовать масштабную схему, объясняет эксперт по борьбе с экономическими преступлениями Виктор Ковалевский.
12: Организации Белкапсоюза получают наличные деньги для закупки у населения ягод, грибов, овощей, фруктов и зелени. Однако в Гомельской области заготовители вступили в сговор с представителями трех коммерческих компаний и начали оформлять фиктивные документы. На бумаге все выглядело так, будто продукцию сдавали обычные жители деревень и городов. На самом деле наличные деньги передавали менеджерам коммерческих структур, которые закупали овощи и фрукты у фермеров и перекупщиков на оптовых рынках Минской и Брестской областей.
3: Получается, государственные деньги уходили не населению, а посредникам. А чтобы скрыть схему, должностные лица за взятки выдавали бизнесменам фиктивные накладные, объясняет эксперт.
12: После этого документы попадали в бухгалтерию, а продукция, минуя склады Белкапсоюза, отправлялась бюджетным организациям. Самое показательное, что эти продукты потом продавали школам, больницам, детским садам и столовым уже с дополнительной наценкой до 23%. То есть посредники сначала получали наличные, предназначенные для расчета с населением, оформляли липовые документы, а после еще и зарабатывали на бюджетных учреждениях.
3: По данным следствия, только налогов по этой схеме недоплатили больше 3 миллионов 300 тысяч рублей. Больше 10 миллионов рублей, которые должны были получить обычные белорусы за выращенные овощи, ягоды и грибы, прошли через мертвые души и осели в руках посредников. А заплатили за схему в конечном счете бюджетные учреждения – школы, больницы и детские сады, подытожил эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Безымянные могилы размером с город в ДНР военное кладбище превратили в свалку. Среди гор мусора лежат куски тел неизвестных солдат. В Моспино под Донецком разгорается жуткий скандал, вскрывший истинное отношение к погибшим солдатам. На местном кладбище родственники пропавших без вести бойцов 102-го мотострелкового полка обнаружили массовое захоронение невостребованных тел, буквально утопающие в бытовом мусоре и грязи. Вместо имен на табличках стоят аббревиатуры БО. Так чиновники обозначают биоотходы, то есть фрагменты человеческих тел. О том, с чем столкнулись семьи на кладбище по улице Пархоменко, рассказывает родственница пропавшего военнослужащего Василиса.
14: Конечно, мы нашли кого-то. Вот видишь, написано БО. Это тут захоронены руки-ноги чьи-то. А чьи неизвестно. Биоотходы, как они говорят. Видишь, написано.
15: Ты аккуратнее там, смотри, не провались. Ты сейчас стоишь на очень...
14: Сейчас печально. Как? Сейчас мы тебя прикопаем тут, Ян. Тут же данные. И погнала, могла их сколько. Ай, мама, вас будет в шоке. Моя.
13: Система изначально тормозит ДНК-экспертизы и опознание, чтобы не портились отчеты и не приходилось выплачивать миллионные компенсации семьям, считает волонтер Алена Семенова.
16: Чиновникам и военному командованию выгодно держать солдат в статусе пропавших без вести или списывать в биоотходы. Нет тела, нет выплат, а масштаб потерь остается шито-крыто. Когда останки людей сваливают в грязь рядом с бытовым мусором, это не просто халатность, это циничное уничтожение улик ради экономии бюджета и красивой картинки для руководства.
13: Местная администрация «Единой России» сейчас судорожно пытается замять скандал и спрятать полигон с останками от общественности. Но ничего не получается, говорит социальный аналитик Дмитрий Соколов.
17: Чиновники судорожно пытаются спрятать эту человеческую свалку, но скрыть горы безымянных могил уже не получится. Для тысяч семей наглядно показали реальное лицо этой войны. Вся громкая патриотическая риторика Кремля заканчивается там, где погибшего солдата зарывают в безымянную яму с пометкой «Биоотходы».
13: Скандал вокруг кладбища в Моспино продолжает набирать обороты. Семьи пропавших без вести бойцов объединяются, чтобы дать истории огласку и заставить власти провести ДНК-экспертизы тех, кого система списала в мусор.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
18: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о плодотворных двусторонних отношениях Беларуси и Кыргызстана.
19: Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, да, то мы, конечно, имеем серьезную правовую базу. В прошлом году мы подписали дорожную карту сотрудничества на 25-27 годы, а в этом году была подписана дорожная карта на 26-30 год. Основная задача этой дорожной карты – поднятие взаимного товарооборота до уровня полумиллиарда долларов. Это очень большая цифра, но главное, что у нас есть возможности, у нас есть и проекты, есть и желание, обоюдное желание, двустороннее желание, именно достичь этой задачи, которую поставили нам наши руководители правительств. Посольство активно работает над выполнением этой задачи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
21: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, его для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете? Паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
20: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
21: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
20: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
0: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти — это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
20: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
1: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
20: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
22: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
18: Заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности Александр Рингевич о том, как интернет-мошенники втягивают потенциальную жертву в разработку.
24: Да, конечно же, они существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы, они стали такие многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее. Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель — втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения, рост, вес, сведения о своей медицинской карте там, и так далее, и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, говоря, начинают банально пугать. Вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно. И, конечно же, человек вот в этом состоянии думает, ну да, несмотря на ту профилактическую работу, о которой я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленника.
2: Новости регионов на радиосигнал.
20: В Светлогорском районе в ДТП с грузовиком погибли 4 человека, включая ребенка. Смертельное ДТП произошло на 18-м километре автодороги Н-5011 Светлогорск-Сосновый Бор-Полесье. По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля «Мазда» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком «МАЗ», который двигался навстречу. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля, 11-летняя девочка и 78-летняя женщина, находившиеся в салоне. Еще два пассажира, 8-летний мальчик и 51-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, мальчик скончался. Обстоятельства и причины происшествия еще устанавливают. В Лельчицах жителей попросили экономить воду из-за аномальной жары. Местные власти обратились к жителям с просьбой сократить расход воды. Из-за сильной жары насосные станции работают на пределе возможностей, что может привести к снижению давления, ухудшению качества воды и перебоям в водоснабжении. Жителей просят не использовать воду из центрального водопровода для полива огородов и по возможности наполнять бассейны и емкости в непиковые часы. На границе с Россией развернули грузовик с почти тонной рогов из Беларуси. Пограничники остановили грузовик, перевозивший 867 килограммов оленьих и лосиных рогов. Во время проверки инспекторы выяснили, что на охотничьи трофеи отсутствовали необходимые ветеринарные документы. Из-за этого происхождение и безопасность груза подтвердить не удалось. В результате фуру с рогами не пропустили и отправили обратно в Беларусь. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
20: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
5: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
20: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
6: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
20: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
7: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
20: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
20: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
9: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
3: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
9: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
3: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
10: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
3: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
11: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
14: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
12: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
14: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
12: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
15: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
12: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
16: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
17: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
12: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
18: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
11: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот с забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Бензин всему глава. Дагестан накрыл мусорный коллапс. Все мусоровозы сломались из-за некачественного топлива. А в Ростове-на-Дону полыхают десятки машин из-за перекупщика. Настоящий мусорный коллапс образовался в Каспийске из-за острой нехватки техники, которая сломалась из-за некачественного топлива, заявил в РИО мэра города Арсен Шерифов.
9: Мы заправили машины 6-7 дней назад. Топливо оказалось некачественным. Из 22 машин у нас 12 встали на ремонт разом. Ремонт каждый нам обошелся в 75 тысяч рублей. Большую часть из них мы восстановили. Но за этот период ремонта накопился мусор. Потребуется 2-3 дня, чтобы вывести его.
3: Ранее правительство разрешило выпуск, ввоз и продажу бензина пониженных стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года. Глава Каспийска добавил, что этих 22 машин на город не хватает, а в других регионах взять в аренду невозможно.
9: Проблема в том, что именно мусоровозы в аренду взять не получается. Этой техники нет. Мы и соседние регионы обзвонили, выезжали во Владикавказ и Грозный. Но везде, к сожалению, сложности, и даже в аренду ни за какие деньги эту технику не дают. Нам приходится привлекать самосвалы и погрузчики.
3: На фоне топливного кризиса в Ростове-на-Дону задержали перекупщика бензина из Мелитополя. Как сообщают местные СМИ, огонь, вспыхнувший в его фургоне, уничтожил более 20 автомобилей, а также трансформаторную подстанцию и пункт выдачи Wildberries. В полиции задержанный рассказал, что приехал из Мелитополя, чтобы купить бензин для последующей перепродажи. По его словам, во время заправки загорелась одна из емкостей, после чего он попытался потушить пламя и отогнать автомобиль. Однако справиться с распространением огня не смог. Испугавшись, мужчина покинул место происшествия. По версии следствия, после возгорания фургона на автозаправке обвиняемый отогнал его в жилой двор, где огонь перекинулся на десятки автомобилей.
10: В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Пожар начался на территории автозаправочной станции. Там загорелся фургон «Форд Транзит» с емкостями, заполненными бензином. После этого водитель заехал в жилой двор, где пламя перекинулось на припаркованные автомобили.
3: В некоторых регионах нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
1: Да, тема прям горячая.
0: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
1: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
0: Ага, но бумаги.
1: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
0: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
1: Угу.
0: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
1: Логично, выручка 100 рублей.
0: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
1: Так, ну получается 126 рублей.
0: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
1: А яблок-то физически стало меньше?
0: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
1: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
0: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
1: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
0: Ходят, да.
1: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
0: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
1: Ого, приличный объем.
0: А сейчас?
1: 22-24 тысячи штук.
0: Падение на треть.
1: 100%. Падение физического объема.
0: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
1: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
0: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
1: В смысле некуда?
0: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
1: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
0: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
1: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
0: Калий.
1: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
0: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
1: В ту же Бразилию, Китай.
0: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
1: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
0: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
1: Литовский порт, да.
0: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
1: А сейчас этот маршрут отрезан?
0: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
1: Это же тысячи километров!
0: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
1: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
0: Работают. Но это работа ради работы.
1: В каком смысле?
0: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
1: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
0: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
1: Затопят?
0: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
1: Окей, порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
0: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
1: Ловушку?
0: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
1: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
0: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
1: Диктует цены.
0: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
1: И просят скидки?
0: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
1: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
0: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
1: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
0: А в нефтянке все еще жестче.
1: С нефтепродуктами тоже скидки.
0: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
1: А сейчас?
0: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
1: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
0: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
1: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
0: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
1: И сколько страна на этом теряет?
0: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
1: В год?
0: В месяц.
1: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
0: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
1: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
0: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
1: Ну почему сразу деградации?
0: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
1: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
0: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
1: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
0: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
1: То есть просто собирают из чужих деталей?
0: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
1: А в чем риск-то?
0: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
1: Так.
0: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
1: Угу.
0: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
1: Но дешевле?
0: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
1: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
0: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
1: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
0: Ага.
1: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
0: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
1: Ого!
0: Экономика тупо живет в долг.
1: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
0: Да, 14,4 миллиарда долларов.
1: Ну вот, Огромная подушка безопасности?
0: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
1: И отлично. Золото – самый надежный актив.
0: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
1: Но золото можно продать на бирже?
0: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
1: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
0: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
1: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
0: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
1: Обалдеть.
0: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
1: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
0: Абсолютно.
1: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
0: Это статистический мираж.
1: В смысле?
0: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
1: А какая реальная безработица?
0: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
1: Это как?
0: Человек не уволен, но…
1: Но?
0: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
1: Ага, и платят меньше.
0: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
1: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
0: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
1: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
0: Например?
1: Ну, сложная химия.
0: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
1: Инженеры.
0: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
1: И куда они?
0: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
1: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
0: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
1: Да уж.
0: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
1: Цены растут.
0: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
1: Угу.
0: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
1: А внутри страны дефицит.
0: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
1: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
0: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
4: Важный сигнал.
20: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным,

0: нашей земле 3500.
1: Угу.
0: И 12-й 3635.
1: 3635.
0: Была там, допустим, да, получается, у меня было 3380 зарплата. Естественно, угу. На выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
2: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
3: 1000 рублей нет. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
4: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
5: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
6: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
7: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехию, например, ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
2: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
8: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит. Власти. Но не простит одного. Если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
2: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
11: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной, президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий.

0: провинции Ганьсу, Гродненскую область.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
3: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
2: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
3: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
2: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
3: Гарантированный, ну-ну.
2: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
3: Слушай,
2: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
3: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
2: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
3: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
2: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
3: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
2: Громкие слова.
3: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
2: Кризисы бывают везде.
3: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
2: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
3: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
2: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
3: За счет бесконечных долгов.
2: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программу импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
3: Это позволило заткнуть дыры.
2: Долги есть у всех государств.
3: Это классическая долговая ловушка.
2: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
3: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
2: Это стандартная финансовая практика.
3: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
2: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
3: Опять разговоры про газ.
2: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
3: Это иллюзия на капэкономию.
2: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
3: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
4: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
3: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
4: И какой же чек?
3: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
4: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
3: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
4: Рынок просто перестраивается.
3: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
4: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
3: Технологической независимости? Серьезно?
4: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
3: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
4: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
3: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость. Это просто смена одного поставщика на другого. Причем с потерей качества.
4: Но производство не останавливается.
3: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед. В то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
4: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. О независимости в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
3: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
4: Индустриальный сектор оказался прочнее.
3: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
4: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
4: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
4: Это координация, а не привязка.
5: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
4: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
5: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
4: Это временный этап адаптации.
5: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
4: Миграции есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
5: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
4: Это разговоры о мифических перспективах.
5: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
4: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
6: Это так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
4: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
6: И для кого это все производится?
4: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров, белорусский сыр, грузовики, автобусы. Все это востребовано и продается в огромных объемах.
6: Это вопрос физического выживания.
4: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
6: Да, рынок в 145 миллионов, это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
4: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
6: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
4: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
7: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
2: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности, а в Белоруссии сохранены рабочие места.
7: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
2: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
2: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
3: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
2: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
9: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова «вообще». Вы сидите, наверное, и ждете, когда облсполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров, сегодня не распахали, завтра... Деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так?
10: Так.
9: Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально. Я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома. Это руководителя хозяйства.
10: Даже агронома.
9: Ну, может, и агронома. Не знаю, как ты, но я это объезжал. У меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще. Ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
1: Важный сигнал.
11: Школьные котлеты снова в деле. Правительство утвердило изменения в питании белорусских школ. Что будут есть дети с 1 сентября?
12: Теперь при одноразовом питании в школах введут единый формат приема пищи. В первую смену его будут называть вторым завтраком, а во вторую – полдником. Он будет состоять из трех компонентов – салата, горячего блюда и напитка.
11: Также школьников начнут делить на три возрастные группы. Ожидается, что новая система позволит более точно учитывать физиологические потребности детей разного возраста.
12: Кроме того, будут сняты ограничения на использование некоторых продуктов, в том числе хлебобулочных изделий, сала и мясных паштетов. Основной акцент в их ассортименте будет сделан на продукцию белорусских производителей. Также планируется расширить перечень продуктов, которые можно использовать для приготовления школьных блюд. В меню могут появиться больше готовых полуфабрикатов – мясных, рыбных, мучных, овощных и других, если они соответствуют требованиям для детского питания.
11: Напомню, что поручение пересмотреть школьное питание в апреле дал премьер-министр Турчин. Именно он поднял вопрос необходимости расширять использование полуфабрикатов для детей. Вот как эту программу ранее комментировала директор комбината школьного питания Ольга Порташ.
10: Мы сейчас активно работаем в направлении того, чтобы внедрять в рационы полуфабрикаты высокой степени готовности. Мы это делаем с той целью, чтобы облегчить, естественно, труд работников. Изучаю ассортимент промышленностью полуфабрикатов, которые выпускают мясокомбинаты. Будем расширять.
11: Родители школьников пишут, что организация школьного питания в Беларуси – тема острых обсуждений и споров, которая, кажется, не исчерпает себя никогда. И полуфабрикаты вряд ли станут волшебной палочкой, которая изменит не самую радужную картину школьных столовых.
13: Моя третьеклассница после школы ужас какая голодная. Она у меня в еде не перебирает, от супа нос не крутит. Не слишком активная, чтобы тратить много энергии. Завтракаем дома обязательно, плюс в школе была уверена, что ребенку этого должно было хватать. Но она ест салат и пьет чай. Остальное, со слов ребенка, непонятное, страшное и неприятно пахнет.
14: Дети могут дурачиться, идти на поводу друг у друга, поэтому сам решил пообедать в школьной столовой сына. На минуточку. Минск. Одна из лучших гимназий. Мне порцию собрали очень даже симпатичную. Сижу, ем, смотрю по сторонам, а у детей в тарелках размазня. Такое ощущение, что руками просто нашлепали из общей кастрюли. Пюре по краям тарелок стекает, салатники плохо вымыты. Хлеб будто руками ломали. У какого ребенка будет аппетит такое есть? А потом по телевизору говорят, что это дети привередливые, отходов много и деньги из бюджета впустую сливаются. Капелька уважения к подрастающему поколению и вопрос: а ел бы такое я? Решили бы все проблемы.
11: Но вместо реальных качественных изменений чиновники каждый новый учебный год только обещают разработать новое сбалансированное меню, повысить качество обслуживания и строго наказывать за несоблюдение условий на школьной кухне. Тем временем соцсети переполнены роликами о макаронах в чае, волосах в салате и грязных столовых приборах. И это далеко не полный список жалоб родителей. Но помните, если у вас есть жалобы на школьное питание, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, как ему удается быть в курсе проблем на земле.
9: Будет жесточайший спрос, особенно с председателя райисполкома, присутствующих здесь. Вы у нас не задействованы от слова вообще. Вы сидите, наверное, и ждете, когда облисполком вам некую дотацию или что там еще какую-то копейку скинет, а вы тут поделите, растратите. От этого надо уходить, Анатолий Михайлович, во-первых. А во-вторых, ну пускай они хотя бы организацией производства займутся как надо. Пришел на поле, показал пальцем руководителю. А где-то вдоль леса отступили 20 метров. Сегодня не распахали. Завтра деревья выросли, еще 20 метров отступили. И поле было 50 гектар, а остается скукиш. Что, не так? Вот я вижу, пролетал здесь над вашими районами специально, я это вижу везде. Так это чья работа? Это не председатель даже райисполкома, это руководителя хозяйства.
15: Даже агронома.
9: Ну, может, и агронома. Ну, не знаю, как ты, но я это объезжал, у меня были дороги, я по каждому полю. Слушай, я президент. Напротив меня поле, ну, которое, ты знаешь, я то кашу там траву, то еще ферму же надо свою эту кормить. 30 коров уже. Да коровы же не такие, как у тебя. А по 4 ведра молока в день дают. Там фабрика, корова стоит огромнейшая. Их надо накормить. И как надо накормить. Поэтому если я рассуждаю, то я знаю, что говорю. И не потому, что я президент, а потому, что у меня дисциплина там и порядок.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
1: 2.
15: До.
1: 3.
15: Тин.
1: 4.
15: Чар.
1: 5.
15: Пач.
1: 6.
15: Че.
1: 7.
15: Сат.
1: 8.
15: Ат.
1: 9.
15: Но.
1: 10.
15: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Теперь понятно, почему узбеки сбежали. Выпускник техвуза поменял работу на заводе за 600 рублей на расклейщика объявлений. Доход вырос в 2 раза. Что вообще происходит с зарплатами по всей стране?
16: Отношение ко мне было плохое, требовали много, а платили мало.
11: Так свою работу станочником описывает 21-летний житель Молодечно. После колледжа парень год отработал на местном заводе, где получал около 600 рублей в месяц.
16: Мастер велел осваивать работу самостоятельно и отправлял за помощью к другим сотрудникам, которым было не до меня. Так я ничему толком не научился и решил, что нужно искать другую работу.
11: Парень устроился расклейщиком объявлений и теперь зарабатывает примерно 1000 рублей при 20 рабочих днях. А за неделю работы в родном городе мог получить около 400 рублей.
16: Сначала я ездил расклеивать объявления в Минск. Выходил из дома рано утром, получал материалы в офисе, а затем около 4 часов обходил назначенный район. За день мне платили 45 рублей 50 копеек. То есть не особо напрягаясь и работая 20 дней в месяц, 1000 рублей зарабатывать можно. А минские расклейщики, которые берут больше заказов, получают до 2000 рублей.
11: Но что такое 1000 и даже 2000 рублей для Минска? Еще и при полной занятости, пишут белорусы в комментариях. Если молодого парня такая зарплата может устроить, особенно если ему помогают родители или он живет с ними, то среднестатистическому белорусу этой суммы не хватит даже на самые базовые статьи расходов. Добавьте к этому подорожание проезда, увеличенные с марта жировки и инфляцию. И выходит нерадужная статистика, жалуются люди.
17: Мы только ощущаем цены. Вот я сейчас пришла, купила, а нести домой нечего.
18: Ну, потому что инфляция очень большая. Какая бы зарплата ни была, ее все равно не догоняет ту инфляцию, которая сейчас в стране.
19: Быстро, стремительно возрастает даже, грубо говоря, на какую-то гречку там или на еду. То, соответственно, выходит так, что люди становятся более... Им будет сложнее что-то себе позволить, скорее всего.
20: Жизнь становится еще хуже. Пенсию добавляют, и тут же все повысили, все продукты. Что получается-то?
21: Потому что повышение зарплаты никто не наблюдает. Это все где-то тонет. Во всяком случае, работая педагогом, я не почувствовала повышение зарплаты.
22: И мне кажется, инфляция, она намного больше, чем нам показывают ее наши статистики. Я не знаю, где они берут эти цифры, но инфляция, мне кажется, намного больше.
11: По словам экономистов, зарплаты и социальные выплаты белорусов уже давно не поспевают за ростом стоимости услуг, товаров и инфляцией. Некоторые люди берут кредиты и микрозаймы, чтобы купить домой продукты или лекарства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Смертельное ДТП произошло в Дрибинском районе. По предварительной информации, 52-летний водитель Audi не справился с управлением и врезался в мотоблок, который двигался в попутном направлении. В результате аварии 60-летний водитель мотоблока погиб на месте. Обстоятельства и причины ДТП еще устанавливают. В Могилеве на Святом озере утонул 14-летний подросток. Как сообщили в Следственном комитете, компания подростков приехала к озеру на отдых. Во время купания один из них ушел под воду. Его друзья сразу обратились за помощью к спасателям общества спасения на водах. Мальчика оперативно извлекли из воды, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Могилевский межрайонный отдел следкома проводит проверку. К концу июля текущего года в Беларуси прекратили существование не менее 2053 некоммерческих организаций. Из них 1249 были принудительно ликвидированы или находятся в процессе ликвидации. Еще 804 организации приняли решение о самороспуске. Только в июле Минский городской суд ликвидировал сразу несколько общественных объединений. Юристы отмечают, что добровольная ликвидация во многих случаях была вынужденной из-за невозможности продолжать деятельность. Во время рыбалки рядом с Гомелем очевидцы заметили одну из самых крупных хищных птиц Европы – орлана белохвоста, занесенного в Красную книгу Беларуси. Размах крыльев этой величественной птицы может достигать 2.5 метров. Встреча с орланом белохвостом считается большой удачей, так как в природе он встречается довольно редко. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
8: Председатель постоянной комиссии по здравоохранению Палаты представителей Национального собрания Валерий Малашко о том, когда в Беларуси внедрят семейных врачей и где они сейчас уже практикуют.
5: Ну, по большому счету, та логика, к которой мы подходили в организации врача общей практики, это тоже элементы семейного врача. Другое дело, что семейный врач – это немножко шире. Это не только врач, который работает с пациентом взрослым, но это врач, который работает с детским пациентом. Так вот, те врачи, которые работают на, в сельском здравоохранении, в врачебной амбулатории, они уже давно, они были, есть и остаются врачами общей практики, как бы мы их ни называли, врачом-терапевтом, врачом общей практики, они остаются врачами семейными.
1: Важный сигнал.
11: Это абсолютный рекорд. Беларусь нарастила до максимума поставки топлива в Россию. Как это повлияет на стоимость бензина?
6: Поставки бензина и дизельного топлива из Беларуси в Россию в июле достигли рекордного месячного уровня на фоне дефицита топлива, вызванного сокращением производства на российских нефтеперерабатывающих заводах.
11: Об этом сообщает влиятельное международное агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и собственные расчеты. Согласно данным собеседников агентства, железнодорожные поставки бензина из Беларуси в Россию в июле выросли на 13% по сравнению с июнем и составили около 212 тысяч тонн.
6: Объем поставок дизельного топлива за месяц увеличился вдвое, до 162 тысяч тонн. Всего за первые 7 месяцев 2026 года поставки бензина из Беларуси в Россию по железной дороге выросли почти в 25 раз по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
11: Эксперты напоминают, что рост поставок связан с сокращением производства топлива в России после продолжительной серии атак украинских беспилотников на российские НПЗ. В начале июля производство бензина снизилось примерно до 65% от уровня сезонного потребления. Жители Сибири, Поволжья, Подмосковья, Крыма и других регионов России часами, а иногда и сутками, стоят в очередях на заправках.
3: Омск, «Газпром», попытка заправиться, номер 3, продолжается, там уже за мной конца края не видать, но надеюсь, сегодня получится.
4: Прошел сейчас сотрудник заправки по всем машинам вдоль очереди, говорит, бензина не будет сегодня.
7: Ждем бензин.
11: В итоге, чтобы хоть как-то перекрыть дефицит, Москва запретила экспорт бензина и дизельного топлива и резко увеличила поставки из Белоруссии, рассказывает экономист Игорь Боровик.
23: Беларусь сейчас фактически отдает России все, что может. Но даже рекордные 6 тысяч тонн в сутки – это в несколько раз меньше российского дефицита. Поэтому такие поставки не способны спасти российский рынок. Зато для самой Беларуси возникает риск, что топливо будет уходить туда, где за него готовы платить больше, а внутренний рынок начнет испытывать нехватку.
11: Эксперты говорят, что на фоне российского топливного кризиса бензин в Беларуси уже дорожает. За период с 24 июня по 5 августа было уже три волны роста цен. Дефицита топлива пока нет, но если Минск продолжит наращивать поставки союзному государству, проблемы могут появиться уже в ближайшее время. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Кыргызской Республике Сергей Малунов о продвижении отечественных товаров в Кыргызстане через торговый дом «Белорусские продукты».
24: В ходе визита, официального визита нашего министра иностранных дел мы открыли торговый дом «Белорусские продукты», где была представлена широкая гамма впервые наших продуктов, начиная от кондитерских изделий, производства коммунарка, слодыч, спартак, красный пищевик, заканчивая и продукцией бабушкиной крынки. Это впервые. Если до нынешнего времени была представлена широко продукция нашей компании «Савушкин продукт», во всех магазинах можно было найти, то сейчас мы и смогли продвинуть и продукцию бабушкиной крынки. И самое интересное то, что она получила очень интересный запрос у местных потребителей. Раскупаемая продукция, практически с колес уходит, и покупатели очень довольны. В развитии вот это такой первый магазин мы открыли, и в развитии этого проекта предполагается в Бишкеке открыть еще 3 таких магазина, то есть над этим также мы работаем вместе с кыргызскими предпринимателями. Ну и не только столицей ограничиваются наши планы, но и в ближайшее время мы предполагаем здесь недалеко от Бишкека в городе Токмок открытие такого аналогичного магазина с белорусскими продуктами.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
2: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
7: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
2: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
7: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
2: Угу.
7: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
2: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
7: Ну типа пересчитать всех?
2: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
7: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
2: Вся оптовая?
7: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
2: Ого.
7: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
2: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
7: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
2: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
7: 100%.
2: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
7: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
2: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
7: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
2: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
7: Около 8%.
2: 8%? От всех закрывшихся?
7: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
2: 8% – это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
25: Зарегистрировать саму бумажку – это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО – это совершенно другая финансовая гравитация.
2: В смысле?
25: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
2: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
25: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
2: Ну да, логично.
25: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
2: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
25: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
2: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
25: Именно так.
2: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
25: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
2: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
25: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
2: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
25: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
2: То есть разница колоссальная.
25: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
2: А что может быть хуже 20%?
25: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
2: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
25: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
2: Так, и сколько это в деньгах?
25: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
2: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажи новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
25: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
2: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
25: Да, отличная аналогия.
2: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
25: Давай.
2: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
25: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
2: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
25: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
2: Так, минус 100 рублей, остается 400.
25: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
2: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
25: Угу.
2: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
25: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
2: А какие там штрафы?
25: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
2: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
25: Mm-hmm.
2: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
25: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
2: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
25: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
2: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
25: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
2: Угу.
25: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
2: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
25: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
2: Призрак.
25: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
2: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
25: Да, все риски перекладываются на потребителя.
2: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
25: Что ты имеешь в виду?
2: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
25: Угу.
2: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
25: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
2: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет

0: Пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
1: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Это были «Фламинго». В Твери дарит очередной склад «Вайлдберрис», а в Подмосковье – главный научный центр Роскосмоса. Z-сообщество подозревает, что атаки ракетами «Фламинго». Воздушные удары по ключевым объектам в глубоком тылу страны, похоже, вышли на новый технологический уровень. В подмосковном Королеве вспыхнул мощный пожар на территории главного научного центра Роскосмоса, отвечающего за навигационную систему ГЛОНАСС, разработку баллистических ракет и военные спутники. Одновременно в Тверской области после ночного налета беспилотников из серии взрывов загорелся крупнейший логистический склад «Вайлдберрис» и объекты в частном секторе. Удары по тылу стали буквально ежедневными. На этом фоне в Z-сообществе нарастает паника. Военные блогеры утверждают, что ВСУ начали активнее применять новые украинские ракеты «Фламинго». О том, что на самом деле стоит за этой волной ударов, говорит эксперт по безопасности Максим Громов.
4: Поражение ЦНИИМАШ в Королеве – это прямой удар по мозгам военного космоса и ракетно-космической отрасли. Власти пытаются списать все на короткое замыкание, но Z-сообщество прекрасно понимает – система ПВО в Подмосковье дырявая.
3: География ударов показывает, что российская система противовоздушной обороны не справляется с перегрузкой, а стратегические объекты остаются незащищенными, говорит аналитик Ян Матвеев.
5: Пока все средства ПВО стянуты на фронт для покрытия мясных штурмов на Донбассе, ключевые научные институты ВПК и гигантские хабы логистики под Москвой и Тверью остаются полностью голыми. Удары по объектам Роскосмоса подрывают системы навигации и космической разведки, без которых современная армия просто слепнет.
3: Пока федеральное телевидение старается не освещать удары по НПЗ, видеоочевидцев говорят больше любого выпуска новостей на Первом канале, считает социолог Дмитрий Волков.
6: Когда взрывы и пожары происходят в научном сердце страны в Подмосковье, сказки про все под контролем больше не работают. Население региона видит горящие склады и институты, а Z-паблики вопят про новые ракеты. Картинка стабильности окончательно рассыпалась. Война полностью перешла на территорию России.
3: Использование новых типов вооружений и регулярность прорывов ПВО подтверждают, что защитить даже важнейшие оборонные центры вблизи столицы армия уже не в состоянии. Отмечу, что ракета «Фламинго» — это относительно новая разработка украинской частной компании. Ее представили только в прошлом году. Заявленная производителем дальность полета — 3000 километров. Получается, радиус ее действия едва ли не любой регион России.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
7: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
7: Вторник.
8: Мангал.
7: Среда.
8: Будх.
7: Четверг.
8: Джумерат.
7: Пятница.
8: Джума.
7: Суббота.
8: Хафта.
7: Воскресенье.
8: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете

0: наблюдаете за тем, как ямы на них растут как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Битва за урожай 2026. Что происходит с сельским хозяйством страны и почему на уборку урожая приходится отправлять спасателей, военных и студентов? Глава МЧС Вадим Синявский пришел с докладом к Александру Лукашенко, а потом отчитался, что его ведомство выделило 237 человек для уборки урожая, которую министр назвал главной задачей страны. До этого уже привлекли военных и студентов. А недавно президент распорядился отправлять в армию плохих аграриев. Почему отрасли из года в год нужна помощь, объяснил экономист Ярослав Романчук.
2: Если вы думаете, что это просто секторальное что-то, что это какая-то корпоративная там культура, нет, это просто белорусский феодализм а-ля Лукашенко, и вот для него в рамках феодальной повинности каждый там коллектив, предприятие должно в той или иной форме совершать некие повинности, делать некие услуги, то ли сельскому хозяйству, то ли там на уборке урожая, на сборе камней, на субботника, где угодно, понимаете, паспорт это вот как раз и обязывает к тому, чтобы вас к этому принуждали.
1: При этом экономической выгоды в отправке на сбор урожая спасателей, военных и студентов нет, отмечают эксперты. По их словам, эта практика не подлежит законам рыночного расчета, и в ней больше идеологии, чем экономики. В то же время власти вынуждены привлекать к сельскохозяйственным работам людей со стороны, потому что в селе острая нехватка рабочих рук, говорит Романчук.
2: Деревня давным-давно у нас обескровлена. Средний возраст жителей деревни под 50 лет. Мужчин там здравых, не пьяных крайне мало. Молодежи мало. Поэтому банально просто не хватает физических рук для того, чтобы делать обыкновенные механические операции. Отсюда вот такой, там, знаете, штурм, аврал такой, штаб. Все на борьбу с урожаем. Как будто урожай является не благом, а как раз проклятием.
1: О том, что в сельхозорганизациях есть серьезные проблемы с техникой, удобрениями, кадрами и даже семенами, ранее подтвердили в Комитете госконтроля. Ведомство даже отправило соответствующее письмо Совету министров. В письме были перечислены причины, приведшие к возникновению критической ситуации в сельском хозяйстве. Среди них отсутствие в некоторых хозяйствах техники для уборки и посева, нехватка кадров, а иногда и семян. Это признают и сами аграрии.
3: Агронома найти нормального, не говоря уже профессионального, точно нигде нет. Управляющих найти – это вообще дефицит кадров. Блок трактористов. 50-60% работает глухих пенсионеров. Убери в среднем предприятии 5-7 трактористов нормальных молодых, и предприятие можно закрывать.
1: То, что село вымирает, подтверждает официальная статистика. В стране один за другим продолжают исчезать населенные пункты. При этом фактическое число исчезнувших деревень может быть значительно больше. Официальное признание населенных пунктов вымершими, как правило, запаздывает на несколько лет. Часто деревня уже давно остается без жителей, но все еще числится на карте, говорят эксперты. На фоне того, как село вымирает, государство всячески пытается завлечь белорусов в деревню, чтобы они остались там жить. Об этом чиновники говорили неоднократно. Много заявлений по этому поводу делал и президент.
4: Я по своей деревне знаю, экспериментирую там. Ну, вроде бы все нормально, порядок. Президент советует развивать приусадебное хозяйство. Не очень. Привезли саженцы, ну посадите яблони, ну что такое, я помню, детишек же хватает в каждом дворе. Пусть он выйдет, свое яблоко съест. Не очень. Большая глупая ошибка. Ничто не мешает сегодня купить, за 40 рублей купить 40 соток и старый этот дом.
1: Александр Лукашенко призвал горожан активно покупать сельские дома. Именно так, по его мнению, можно поднять село. А оно сейчас в ужасном состоянии, отмечают эксперты по региональному развитию. Несмотря на существование многих программ по развитию деревень, малые населенные пункты стремительно вымирают. Молодежи там нечем заняться, а на пенсионерах экономику не построишь. Поэтому государство вынуждено привлекать к уборке урожая спасателей, военных и студентов, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: СССР подвел. Белорусские урезали пенсионный стаж из-за советского диплома. Что важно знать, чтобы не попасть в такую ловушку? Отсутствие одной записи в советском дипломе об окончании учебно-курсового комбината Министерства бытового обслуживания БССР едва не лишило белоруску доплаты к пенсии, рассказали в Могилевском областном объединении профсоюзов. Там отметили, что женщина окончила учебное заведение в 1988 году. В общей сложности подготовка специалистки заняла 9 месяцев. Однако в свидетельстве советского образца, которое выдали выпускницы, отсутствовали сведения о очной форме обучения, отметили в ведомстве.
6: Из-за этого специалисты Управления по труду, занятости и соцзащите райисполкома не засчитали белорусский в стаж период ее обучения. Профсоюз успешно обжаловал это решение. В пенсионное удостоверение женщины внесли исправление и 9 месяцев учебы засчитали. Общий стаж работницы составил 40 лет 8 месяцев и 11 дней. Это позволило ей получить законную ежемесячную доплату к пенсии.
5: Соцслужбы напоминают, что с прошлого года в Беларуси повысили период, за который берут зарплату для расчета пенсионных выплат. Раньше для расчета пенсии брали зарплату за последние 30 лет работы подряд, а с 1 января 2025 этот показатель увеличили до 31 года. По словам экспертов, сегодняшние работающие белорусы обеспечивают пенсионеров, платя налоги, а отчисления в фонд социальной защиты населения, из которого формируются пенсии, становится все меньше. Ведь дефицит кадров в стране наблюдается уже во всех сферах. Сами пенсионеры говорят, что еле сводят концы с концами и вынуждены экономить на всем.
7: Концы с концами еле сходятся.
8: У меня даже врач, когда выписывал в очередной раз лекарство, спрашивает, вам хорошее или дешевое?
9: У меня еще есть правнук, которого мама одного воспитывает, он во втором классе, и ей одной не потянуть. Поэтому я все, что могу, я стараюсь.
10: Стараемся ограничить себя даже и в пищевых вопросах. Но в основном идут куриные окорочка, они дешевле, яйца. Ну, кое-что из молочных продуктов.
5: Затягивать пояса потуже белорусским пенсионерам не привыкать. Те, кто может, продолжают работать. Но рынок труда для пожилых в условиях кризиса невелик. Да и здоровье многим работать не позволяет. Уже в ближайшие годы белорусским властям придется принимать непопулярные решения, чтобы попытаться сбалансировать пенсионную систему и компенсировать дефицит пенсионного фонда, считает экономист Анастасия Лузгина.
11: Чиновники говорят о том, что вот стимулируют пенсионеров сегодняшних продолжать работать без выплаты пенсии. Да? То есть это уже говорит о том, что ну да, вот давайте мы не будем сейчас вам платить, мы потом заплатим. Второй момент, они там ввели вот это вот добровольное накопительное, да, вот тоже элемент, но это добровольный элемент, это не обязательно. Вот, то есть такими как бы, ну, такими половинчатыми мерами пытаются как-то решить эту проблему. Конечно, проблема эта не решится таким образом. Вот, тут мы уже также повышали пенсионный возраст, да, то есть, ну, тоже помогло, но на короткий промежуток времени.
5: По словам экспертов, уехавшие из страны в последние годы уже лишили пенсии примерно 6% пенсионеров в Беларуси. И скоро эта цифра может вырасти еще больше. Поскольку проблемы будут нарастать, экономисты предсказывают скорое повышение пенсионного возраста в Беларуси. В первую очередь для женщин. А также стимулирование пенсионеров продолжать работать и после достижения пенсионного возраста. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко об эффективной системе управления в стране и о необходимости мобилизовываться в отсутствии мобилизатора.
13: Нам надо систему управления менять и делать ее настоящей. Мы говорим о том, что надо сегодня мобилизовываться. А кто против мобилизации? Никто. Вот спроси у вас, у каждого, вы от души скажете, да, надо мобилизовываться, пока идет информационная война, а не горячая, как у нас вот тут вот за забором. Надо мобилизовываться. А мобилизаторов нет. Ну, давайте откровенно, мобилизаторов-то нету. А для того, чтобы мобилизовываться, должна быть система, и она должна работать. Нас научили американцы и западники. Не должно быть никаких партий, плюрализм там, и пошло-поехало. Били в самые чувствительные места для того, чтобы разрушить страну. Сейчас мы это понимаем. Но как вернуться к тому, чтобы мобилизовываться и был мобилизатор, надо подумать, Дмитрий Николаевич.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: А что не так с любимой Аленкой? Беларусь закупила в России шоколада на 72 миллиона долларов. Беларусь стала вторым импортером шоколада из России. Об этом сообщили в российском центре «Агроэкспорт». Всего в первом полугодии российские кондитеры экспортировали шоколадных изделий на 400 миллионов долларов, отмечает «Агроэкспорт».
14: Больше всего их закупил Казахстан на сумму 124 миллиона долларов. Беларусь на втором месте в рейтинге потребителей. Объем поставок в Беларусь вырос на 32% до 72 миллионов долларов.
1: Кроме шоколада, Минск оказался среди лидеров по закупке в России и других продуктов. По данным «Агроэкспорта», Беларусь стала ключевым рынком для поставок картофельных чипсов и консервированных огурцов. Кроме того, Россия поставляет в Беларусь большое количество мяса. Как пишет российское издание «Финмаркет», Россия осталась почти единственным поставщиком импортной свинины в Беларусь. Теперь на российских производителей свинины приходится почти 100% импортного рынка Беларуси, заявил гендиректор Национального союза свиноводов России Юрий Ковалев.
15: Дальнейшее существенное наращивание на этих рынках практически невозможно. И главная задача – удержать достигнутые позиции.
1: По итогам первого квартала поставки российской сельскохозяйственной и пищевой продукции в Беларусь превысили миллиард долларов. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь вошла в тройку крупнейших покупателей российского продовольствия. Наибольший рост показали свинина и свиные субпродукты, подсолнечное масло, корма для кошек и собак, а также мучные сладости и шоколадные изделия. Ранее зампред Мингорисполкома Надежда Лазаревич также отметила снижение доли белорусских продовольственных товаров в розничной продаже. По ее словам, это вызывает разочарование ввиду наличия крупных отечественных предприятий, выпускающих аналогичную продукцию.
6: Извините, но когда ты приходишь в магазин и видишь пряник, произведенный не в Республике Беларусь, когда такой объем производства у нас в стране, конечно же, вызывает много вопросов.
1: Интерес российских производителей и ритейлеров к белорусскому рынку очевиден. Вот только качество товаров из России оставляет желать лучшего, говорят эксперты. Они объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: В сетевых магазинах и супермаркетах белорусские товары чаще всего заменяют российскими. Это подтверждают данные о розничном товарообороте. А в некоторых городах местной продукции вообще не найти. Зато есть российская. В итоге деньги из страны утекают в Россию, говорят экономисты. А налоги с прибыли получает не Минск, а Москва. По оценкам российского центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок продовольствия и сельхозпродукции из России в Беларусь может достичь 4,5 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о проведении межрегиональных форумов между провинциями Китая и областями Белоруссии.
17: В этой пятилетке мы внедряем принцип прикладного сотрудничества, проведения прикладных межрегиональных форумов. И межрегиональный форум Ганьсу-Гродненская область будет первый, и я очень надеюсь, что образцовый. Уважаемый товарищ Ван Бин, президент нашей страны, как-то сказал фразу, которая является для нас девизом: «С сильным Китаем будет сильная Беларусь». Поэтому мы будем активно, предметно отрабатывать межрегиональные форумы между провинциями и областями. Каждый год мы будем проводить один или два форума. И цель их, скажу честно, это подписание конкретных инвестиционных контрактов для прихода, активного прихода китайских предприятий в Республику Беларусь для реализации промышленных проектов развития. Это моя основная задача, и это основное задание, которое поставлено передо мной президентом нашей страны. Наш белорусско-китайский региональный форум, который состоится в городе Ланчжоу, в провинции Ганьсу, я очень надеюсь, что мы с вами сможем действительно подписать реальные контракты, реальные инвестиционные проекты для более активного, масштабного прихода предприятий провинции Ганьсу в Гродненскую область.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Дроны в погонах. Владимир Путин назначил командующего беспилотными войсками. Что известно о перестановках в военном командовании России? Владимир Путин произвел серию серьезных перестановок в военном командовании, связанных с объединением служб тыла. Но главной новостью стало официальное объявление о назначении командующего новым родом войск – беспилотных систем России. Им станет кадровый военный генерал-полковник Денис Лямин. До сих пор официально назначенного главы у дроноводов не было. 5 августа Владимир Путин на встрече с военным руководством объявил сразу о нескольких новых назначениях в командовании. Часть перестановок связана с объединением всех служб тыла Минобороны. По словам президента, теперь они будут в одних руках, как ранее предложил министр обороны Белоусов. Руководить новой объединенной службой будет командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук.
19: Руководство службами тыла – это тоже боевая работа. Уверен, что здесь вы проявите свои лучшие организаторские качества. Тем более, что никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знаю лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня.
18: Как пишет ТАСС, генерал-полковник Солодчук, который по должности стал также заместителем министра обороны, принимал участие в освобождении Курской области от ВСУ в 2024-2025 годах во главе группировки войск «Курск». Группировкой «Центр» он руководил с мая прошлого года. На должность, которая освободилась после назначения Солодчука, Владимир Путин назначил командующего группировкой «Восток» Андрея Иванаева. А руководство группировкой «Восток» поручено Петру Болгареву. Зет-сообщество давно ожидало назначения именно командующего беспилотными силами России. Не секрет, что такого рода войск в российской военной системе не было. А его создание объявили только в конце прошлого года. Перед этим такой род войск появился на Украине. О серии атак дронов по России в течение последнего полугодия не понаслышке знает каждый. Удары по НПЗ и складам Wildberries – это дело рук подразделения БПЛА. В российской армии руководить этим родом войск будет 47-летний генерал-полковник Денис Лямин, главная задача которого, как пояснил Владимир Путин, завершить работу по формированию войск беспилотных систем.
19: нами создается, принято решение о создании нового рода войск, войск беспилотных систем, и стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича. Новый род войск только формируется. Хочу выразить надежду на то, что вы, будучи одним из наиболее квалифицированных специалистов, как я уже сказал, доведете до завершения формирования этого нового рода войск, беспилотных систем, и возглавите его в будущем недалеко.
18: Денис Лямин – кадровый военный. По образованию он танкист. В разные годы был начальником штаба 6-й отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии и командиром 90-й танковой дивизии. Реакция Z-блогеров на назначение Лямина пока осторожная. Вот что об этом написал близкий к Минобороны телеграм-канал «Рыбарь».
20: Некоторые фамилии едва ли были на слуху, как, например, Денис Лямин. Хоть тот и редко становился героем публикаций в СМИ, с мест отзывы о его персоне в основном положительные, его разносторонний опыт позволяет смотреть на назначение на должность командующего войсками беспилотных систем с осторожным оптимизмом.
18: Назначение нового командующего ВБС произошло на фоне скандала с закупками дронов для армии. На прошлой неделе по делу о крупной растрате под стражу попала замглавы управления Минпромторга Алла Половчиня, а также миллиардер Валерий Кустов и ряд топ-менеджеров компании «Эвко» из-за нарушений при реализации проекта по созданию беспилотных авиационных систем «Транспорт будущего». В рамках этого проекта у российских войск должен был появиться аналог тяжелого украинского дрона «Баба-Яга». На практике этот аналог оказался не российского, а китайского производства, и к тому же он вышел малопригодным для практического боевого применения.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Мыть посуду и то выгоднее. Названы реальные зарплаты в образовании. И это беда. Опубликованы данные о медианных зарплатах работников сферы образования за май текущего года. Самый высокий показатель неожиданно зафиксирован в Гомельской области – 2681 рубль. Далее идут Минск и Минская область, а потом Гродненская, Витебская, Могилевская и Брестская области. В последней медианная зарплата в образовании составила 1588 рублей. Медианная зарплата показывает уровень, выше и ниже которого получает одинаковое количество работников. Этот показатель считается более объективным, чем средняя зарплата, и публикуется два раза в год. Для сравнения, в соседней Польше средняя зарплата учителей составляет порядка 1800 евро, а в Литве – более 1500. В Германии она варьируется от 3 и почти до 5000 евро, в зависимости от федеральной земли. Об этом рассказали педагоги из Беларуси, которые переехали в Кёльн.
21: Основная зарплата достаточно высокая, да? Но могут быть еще какие-то добавки, прибавки. Если у вас есть бакалавриат, то зарплата брутто составит 3380. Угу. То есть это в нашей земле.
22: 11. На нашей земле 3500.
21: Угу.
22: И 12-й 3635. Была там, допустим, да, получается, у меня была 3380 зарплата. Естественно, угу. Выход, на выходе на это было поменьше. Да. А сейчас уже со всеми прибавками, надбавками и с тем, что я уже работаю около 3 лет, у меня уже и горизонтально растет, и стаж растет, поэтому, конечно, уже больше намного.
1: При этом с экранов телевизоров всегда говорят, что учитель – профессия ответственная и уважаемая. Но если на Западе она еще и высокооплачиваемая, то в Беларуси учителя еле сводят концы с концами. Вообще, белорусы говорят, что реальные доходы гораздо скромнее тех, которые озвучивает Белстат. Многие признаются, что жить стало очень тяжело, и заработанных денег катастрофически не хватает.
23: 1000 рублей нету. У меня, я социальный работник, у меня до 1000, как до луны. Где-то там, внизу.
24: Я уволился сейчас. Я собираюсь покидать страну. Здесь нечего делать.
2: Инфляция, она быстрее растет, чем зарплата. Цены растут ощутимо, а зарплата никак.
3: Нет, больше должно быть. Это мало, семью нереально содержать, я считаю.
4: Ну, мне кажется, нужно равняться на страны ближайшие, западные, например, страны, как Чехия, например. Ну, может быть, частично Польша. Я не знаю, какой там средний доход, но я думаю, повыше.
1: Эксперты констатируют отток трудоспособного населения из страны. Если молодежь может себе позволить работать за рубежом, люди в возрасте и пенсионеры вынуждены сводить концы с концами. При этом президент Лукашенко ясно дал понять, что приоритеты сейчас другие.
7: Претензии эти будут всегда. И цены высокие, и зарплаты, и пенсии невысокие. С течением времени эти претензии уйдут. Они просто забудутся. Или народ, как это всегда бывает, их простит, власти, но не простит одного, если мы ему не обеспечим безопасность и оборону суверенитета и независимости страны.
1: Чтобы зарабатывать больше, белорусы, особенно те, кто помоложе, стремятся выехать в европейские страны. На этом фоне в Беларуси возник огромный дефицит кадров, в том числе учителей. По данным Белстата, количество работающих учителей превышает 103 тысячи человек. 83% из них – это женщины. Почти 70% педагогов работает в системе образования свыше 15 лет. Педагогов явно не хватает, как и денег, чтобы достойно оплачивать учительский труд, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: СВО нужны люди. В штурмах ежедневно рекордные за все года спецоперации потери. Депутаты призывают отправить женщин в отряды по защите от дронов. Чем дольше продолжается СВО, тем шире становится круг тех, кого готовы к ней привлекать. Теперь депутаты предлагают создать отряды борьбы с беспилотниками, в которые могут вступать практически все желающие, независимо от возраста, пола и даже состояния здоровья. С такой инициативой в эфире программы Владимира Соловьева выступил сенатор Совета Федерации Алексей Кондратьев.
25: Хотелось бы в этом ключе, без каких-то оценок, просто выразить мнение, что у людей есть право на защиту Родины.
26: Абсолютно.
25: И неважно, ты раненый, больной, хромой, какие-то болезни.
26: И неважно, сколько тебе лет и какого ты пола.
8: В качестве примера сенатор привел советский опыт времен Великой Отечественной войны, напомнив о женских элитных подразделениях и призвав использовать похожую модель сегодня.
25: Что касается вот женщин, я просто начал приводить пример про Тамбов. В годы Великой Отечественной войны, 737-й, зенитно-артиллерийский полк, набранный из девочек-комсомолок в Тамбовской области, открыл боевой счет в журналах боевых действий, обороняя небо над Тамбовом, Мичуринском, Моршанском. Полк дошел до Берлина. Многие женщины, я их еще помнил, ветеран, ну, время ушло, как бы, Царство Небесное, очень активно участвовали и потом в восстановлении экономики области. Это было нормально. Я думаю, что то, о чем вы говорите, вполне себе
26: может. Если человек хочет, ему не надо отказывать в праве защиты.
8: Такие заявления звучат на фоне продолжающихся тяжелых боев, где российская армия ежедневно несет значительные потери и одновременно пытается решить проблему нехватки личного состава. Военный аналитик Ян Матвеев считает, что подобная инициатива появляется не случайно.
27: Любая силовая структура регулярно обновляет документы. Но когда в нормативных актах отдельно прописываются действия именно в период мобилизации и военного времени, это говорит о том, что такой сценарий рассматривается как вполне реальный и к нему заранее готовятся.
8: За последние месяцы российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников.
28: Сейчас только что пришла информация о том, что горит склад в Краснодаре, в Айлбрис, и горит склад в Невинномысске. ВБ на текущий момент там не принимает приемку. Такая же новость была, как в Электростале. Короче, что с этим делать и что творится дальше, я вообще не понимаю пока.
8: Власти регулярно усиливают системы ПВО, создают добровольческие формирования и расширяют сеть мобильных огневых групп. Но теперь обсуждается уже следующий шаг – привлекать к такой работе практически всех, кто способен держать оружие. Если раньше участие гражданских в защите неба считалось чрезвычайной мерой военного времени, то сейчас подобные предложения все чаще звучат уже в эфирах федеральных телеканалов.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
6: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
5: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
6: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
5: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
9: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
5: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
10: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот 2 батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю 2 батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли. Сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей, даже сверх установленной для них 10-процентной квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
11: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
8: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
13: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
8: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
13: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
8: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
10: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
18: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
17: Разве нет?
18: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
17: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
18: Угу.
17: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
18: так.
17: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
18: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
17: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
18: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
17: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
18: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
17: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
18: Конечно, нет.
17: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
18: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
17: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
18: Да, тогда рынок перегрелся.
17: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
18: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
17: Ну, логично, да.
18: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
17: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит, машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
18: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
17: Ага.
18: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
17: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
18: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
17: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
18: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
17: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
18: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
17: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroёn, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
18: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
17: То есть склады переполнены.
18: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
17: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
18: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
17: Он считает только деньги.
18: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
17: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
18: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший системообразующий российский промышленный гигант.
17: Который нужно спасать в первую очередь?
18: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
17: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
18: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
17: Так.
18: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
17: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
18: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
17: А по факту?
18: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
17: И условия пишутся под конкретного победителя.
18: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
17: И побеждает домашний российский производитель.
18: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
17: А чем тогда?
18: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
17: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
18: Есть, да.
17: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
18: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
17: То есть там не важна кредитная ставка банка?
18: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
17: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
18: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
17: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
18: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
17: Почему мизер?
18: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
17: Ну подожди, рынки же там гигантские.
18: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
17: Это правда.
18: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
17: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
18: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
17: Замкнутый круг.
18: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
17: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
18: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
17: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
18: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
17: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
18: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
17: Мертвый груз.
18: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
17: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
18: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
17: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
18: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
17: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
18: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
17: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
18: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
17: Так.
18: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
17: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
18: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных

0: Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
1: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
0: Потому что зависимость никуда не делась.
1: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
0: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
1: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии. Годами никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
0: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
1: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
0: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
1: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
0: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
1: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
0: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.

0: Важный сигнал.
1: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили. Экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
2: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
1: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
2: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
1: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
3: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
1: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
3: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радио «Сигнал».
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
4: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала белоруска. По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
4: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
2: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
5: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
6: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
4: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
7: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
4: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
8: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
4: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
10: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС, обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
12: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
11: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
5: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
11: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
13: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
11: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
14: Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
14: 20.
15: Бис.
14: 30.
15: Тис.
14: 40.
15: Чалис.
14: 50.
15: Пачас.
14: 60.
15: Сат.
14: 70.
15: Саттар.
14: 80.
15: Асси.
14: 90.
15: Навве.
14: 100.
15: Эксо.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
16: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
0: Новости регионов. На радиосигнал.
11: Трагедия на Белорус-Калии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 миллиарда. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
17: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
11: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
11: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
11: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
21: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумаетесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
20: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
22: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
23: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
24: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
20: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
25: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
20: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
1: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
12: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
20: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
2: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу, и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески, поэтому в этом направлении будем двигаться.
0: Важный сигнал.
3: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
6: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
3: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
7: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
3: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
7: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
3: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
7: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
3: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
2: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой. Приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
21: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
20: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
22: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
23: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
24: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
20: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
25: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
20: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
1: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
12: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
20: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
1: 865 тысяч тонн. Именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
4: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
1: Да, на бумаге звучит как победа. Но как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
4: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
1: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
4: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
1: ага.
4: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
1: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
4: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
1: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
4: И дорога пустая.
1: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
4: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
1: Абсолютно.
4: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
1: О, да, формальдегид.
4: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
1: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
4: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
1: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
4: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
1: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
4: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
1: Да, это часто вообще не заводы.
4: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
1: Это такой летний токсичный коктейль.
4: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
1: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
4: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
1: Жлобин – металлургия.
4: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
1: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
4: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
1: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
4: Локального выхлопа, да. Но электробус тяжелее из-за баталей, а значит трение об асфальт сильнее, и этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
1: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода, начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
4: Когда ветер уже давно сменился.
1: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
4: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
1: Ну да, на бумаге.
4: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
1: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
4: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
1: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
4: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
1: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
4: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
1: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
4: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
1: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
4: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
1: Звучит как прорыв.
4: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
1: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
4: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
1: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
4: В каком смысле?
1: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерируют промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
4: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
1: И как она учитывает новые реалии?
4: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
1: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
4: Лесов вроде бы не становится меньше.
1: На бумаге да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами.
5: Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать так же эффективно удерживать углерод.
4: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей. А теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
5: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
4: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
5: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
4: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
5: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
4: И закладывать это в издержки.
5: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
4: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
8: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь – это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом – это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, у нас начался лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами, и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали. Они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот. И у нас специальная программа, такая перчинка у нас. И вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
0: Важный Сигнал.
11: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10

0: в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
1: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
2: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
1: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
3: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
4: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
5: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
1: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
8: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли, поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны.

0: внутри Союза и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
3: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
2: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
3: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
2: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
3: Гарантированный, ну-ну.
2: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
3: Слушай,
2: секунду. Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
3: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
2: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
3: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
2: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
3: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
2: Громкие слова.
3: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Беларуси моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
2: Кризисы бывают везде.
3: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
2: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
3: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
2: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
3: За счет бесконечных долгов.
2: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
3: Это позволило заткнуть дыры.
2: Долги есть у всех государств.
3: Это классическая долговая ловушка.
2: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. запускаются новые линии.
3: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
2: Это стандартная финансовая практика.
3: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
2: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
3: Опять разговоры про газ.
2: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
3: Это иллюзия на копэкономию.
2: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
3: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
4: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
3: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
4: И какой же чек?
3: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
4: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
3: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
4: Рынок просто перестраивается.
3: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
4: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
3: Технологической независимости? Серьезно?
4: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
3: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
4: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация?
3: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
4: Но производство не останавливается.
3: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
4: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
3: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
4: Индустриальный сектор оказался прочнее.
3: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
4: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
3: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
4: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
3: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
4: Это координация, а не привязка.
5: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях. Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
4: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
5: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
4: Это временный этап адаптации.
5: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
4: Миграция есть везде. Паяки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
5: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
4: Это разговоры о мифических перспективах.
5: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Белоруссии и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
4: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
3: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
4: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
3: И для кого это все производится?
4: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
3: Это вопрос физического выживания.
4: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
3: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
4: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
3: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
4: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
6: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
4: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
6: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ. Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории и, самое страшное, потеряно время и потеряны люди.
4: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
3: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
4: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
3: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
4: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
8: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
1: Важный сигнал.
9: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
10: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
9: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
11: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
9: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
11: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
9: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
11: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
9: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
8: Но и председатель райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, райагросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как называются дни недели на языке урду? Поехали! Понедельник.
13: Пир.
12: Вторник.
13: Мангаль.
12: Среда.
13: Будх.
12: Четверг.
13: Джумерат.
12: Пятница.
13: Джума.
12: Суббота.
13: Хафта.
12: Воскресенье.
13: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
9: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
10: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
9: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
10: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
9: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
14: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
9: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
14: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
9: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
15: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и полгектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади полгектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище двух браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
7: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
16: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1.5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4.1%. Ну, что здесь важно отметить, основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом, ну, мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9.5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
1: Важный сигнал.
9: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
17: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
9: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
17: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
9: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
18: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
9: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
19: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал Союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
20: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries, Озон звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
21: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов, завтра забрал коробку прямо у дома.
20: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
21: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
20: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
21: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
20: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
21: По торговым центрам, что ли?
20: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
21: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
20: Еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обученных консультантов.
21: Либо что?
20: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
21: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
20: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
21: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
20: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
21: Ну, аптеки там всякие.
20: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
21: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
20: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
21: То есть район пустеет?
20: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
21: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
20: С чего бы это?
21: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
20: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
21: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
20: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
21: И что в ней не так?
20: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
21: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
20: И этим доверием уже вовсю пользуются. причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
21: Ничего себе.
20: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
21: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать? Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
20: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформы видят эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
21: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
20: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
21: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
20: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
21: В плане складов?
20: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
21: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
20: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
21: Почему?
20: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
21: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
20: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
21: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
20: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавятся через 2 недели эксплуатации.
21: В смысле расплавятся? Ты утрируешь.
20: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит лежит на селлере.
21: И кто этот селлер?
20: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
21: То есть судиться с ними из Беларуси?
20: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
21: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
20: Психологи уже ввели для этого термин «дофаминовая посылка». Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь, чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
21: Ваш заказ собран и отправлен, да?
20: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
21: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
20: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
21: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
20: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
21: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
20: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
21: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
20: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
21: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
20: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
21: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
20: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
21: Как же они тогда закупают эти товары?
20: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
21: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
20: Да, потому что классический магазин просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
21: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
20: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
21: Да уж, картина складывается действительно масштабная. Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
20: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего.

0: По данным военных журналистов, специальные колл-центры обзванивают мужчин по всей стране и уговаривают их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 тысяч рублей. Журналисты связались с сотрудником такого агентства под видом соискателя.
1: Мы говорим, что пока еще точно есть места в тыловых частях. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Человеку оплатят билеты, гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве и поставил подпись.
0: По словам рекрутера, в двух офисах в Москве и Петербурге работают 35 человек. Ежедневно они получают номера мужчин, которые откликнулись на рекламу военной службы. Главная аудитория – мужчины старше 40 лет, часто из бедных регионов и в сложном социальном положении. В задачу вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
2: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Сам рекрутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
3: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране

0: составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
4: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
3: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
5: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
3: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
6: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора, директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
3: Как сообщается на сайте производителя «Белвест», белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группы «Белвест», остальные 45% российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллегпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
8: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
7: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
9: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
7: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
10: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
7: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
12: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять. Люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное – стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
13: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
3: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
14: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
3: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
15: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
3: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
16: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что союз действительно, цели союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
13: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами. Поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально. То есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
17: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
18: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
17: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
19: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
17: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак. Но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать. Ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10 с половиной часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек для шестых восьмых классов и 6 рублей 25 копеек для девятых 11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
10: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
3: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
20: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
3: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
21: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
22: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
23: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
3: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще 1 раза в неделю, с круглосуточным – не чаще 2 раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
24: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен. Это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
7: Ситуации в армии тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
0: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
7: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
1: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это, ну. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые они забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
7: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Вот она, истинная цель ядерных учений в Беларуси. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
5: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
4: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
5: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь — сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
4: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
6: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
4: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
8: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
9: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
17: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
12: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
17: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
12: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
17: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество. А платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
8: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем револют. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете? Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Но поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
2: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
2: 2.
13: До.
2: 3.
13: Тин.
2: 4.
13: Чар.
2: 5.
13: Пач.
2: 6.
13: Че.
2: 7.
13: Сат.
2: 8.
13: Ат.
2: 9.
13: Но.
2: 10.
13: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку и способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж.
15: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
14: Разве нет?
15: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
14: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, схлопнулся.
15: Угу.
14: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
15: так.
14: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
15: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
14: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
15: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
14: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
15: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
14: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
15: Конечно, нет.
14: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
15: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
14: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
15: Да, тогда рынок перегрелся.
14: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
15: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
14: Ну, логично, да.
15: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
14: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
15: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
14: Ага.
15: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
14: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
15: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
14: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
15: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
14: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
15: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
14: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде Citroc, Shaklan, FAF, они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
10: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
14: То есть склады переполнены.
10: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
14: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
10: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
14: Он считает только деньги.
10: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
14: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
10: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
14: Который нужно спасать в первую очередь?
10: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
14: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
10: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
14: Так.
10: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
14: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
10: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
14: А по факту?
10: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
14: И условия пишутся под конкретного победителя?
10: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
14: И побеждает домашний российский производитель.
10: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
14: А чем тогда?
10: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
14: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
10: Есть, да.
14: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
10: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
14: То есть там не важна кредитная ставка банка?
10: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
14: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
10: совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
14: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
10: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
14: Почему мизер?
10: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
14: Ну подожди, рынки же там гигантские.
10: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
14: Это правда.
10: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
14: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
10: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно. Это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
14: Замкнутый круг.
10: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
14: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
10: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
14: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
10: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
14: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
10: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
14: Мертвый груз.
10: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
14: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
10: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
14: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
10: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
14: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
10: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
14: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
10: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
14: Так.
10: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
14: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
10: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
14: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы,
10: которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
7: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем? Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
10: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему, да? Склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
7: Потому что зависимость никуда не делась.
10: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
7: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
10: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
7: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
10: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
7: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
10: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
7: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически в

0: но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решения которого принимаются за пределами Беларуси. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели, с вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву, и сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер, как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет, я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
3: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
4: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
3: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
4: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
3: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
5: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
3: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
5: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию.

0: В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
1: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
3: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала белоруска. По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
3: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
4: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
5: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
7: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
6: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
8: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
6: Особенно показательно это прощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри, уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
9: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
6: Обращение военнослужащие сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
2: Радиосигнал. Подробно. О важном. Радиосигнал от первого лица.
10: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
11: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
0: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
12: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
5: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
12: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
13: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Письмо... Обращение президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
12: Как сообщается на сайте производителя, «Белвест» – белорусско-российское предприятие. В 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест». Остальные 45% – российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
14: Дас.
2: 20.
14: Бис.
2: 30.
14: Тис.
2: 40.
14: Чалис.
2: 50.
14: Пачас.
2: 60.
14: Сат.
2: 70.
14: Саттар.
2: 80.
14: Асси.
2: 90.
14: Навве.
2: 100.
14: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
10: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
16: Конечно, есть. Ну, источники же они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в два раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот, поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
2: Новости регионов на радио «Сигнал».
12: Трагедия на Белорусскалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
12: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 миллиарда. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
17: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
12: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
12: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
12: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени преградили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
21: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду, а вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
20: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
22: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
23: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
24: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
20: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
25: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
20: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
26: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
27: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
20: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
1: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкомсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Комсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
4: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
3: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
6: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
3: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
6: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах X-101. Пелинг выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
3: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
6: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
3: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
1: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там. А, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50, ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
0: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества, и мы в любой момент можем остановить работу Метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд, для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
20: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
22: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
23: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
24: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
20: Реакции прокуратуры пока не было, а вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
25: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалом. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
20: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
26: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
27: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
20: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! Сегодня разберемся, почему белорусские власти говорят об исторически чистом воздухе, хотя в городах продолжают фиксировать превышение по формальдегиду, пыли и другим загрязнителям. Средние показатели действительно улучшаются, но одна благополучная цифра по стране ничего не говорит о воздухе возле конкретного дома, завода или оживленной дороги. Поговорим о том, что не замечают станции мониторинга, куда деваются миллионы тонн отходов и почему хорошие показатели рек еще не гарантируют безопасной воды в колодце. И главное, выясним, можно ли считать экологическую ситуацию благополучной, если локальные проблемы годами растворяются в общей статистике.
7: 865 тысяч тонн, именно столько составили суммарные выбросы в 2024 году.
5: И это подается как абсолютный исторический минимум, да?
7: Да, на бумаге звучит как победа. Но Как бы парадокс в том, что эта красивая цифра вызывает огромные вопросы, если копнуть в саму систему сбора данных. Идеальная картина складывается в основном из-за гигантских слепых зон.
5: Но тут важно объяснить саму механику, как вообще собирается информация в Беларуси. Всю эту благополучную статистику генерируют 87 стационарных пунктов мониторинга. 87 на всю территорию. Они охватывают 26 промышленных городов, но еще Березинский заповедник.
7: Звучит солидно, пока не посмотришь на карту.
5: Вот именно. Если разложить по точкам, в Минске работают 12 пунктов, в Могилеве 6, в Гомеле и Витебске по 5,
7: ага.
5: В Бресте и Гродно по 4, а во всех остальных городах из этого списка от 1 до 3. И, скажем так, логика тут понятна. Приоритет отдают местам с максимальной промышленной нагрузкой и плотностью населения.
7: Логика-то понятна, да, но 87 приборов – это капля в море. Огромные территории просто выпадают из наблюдений. Но главная проблема даже не в количестве, а в так называемом дискретном режиме измерений.
5: Это когда пробы берутся не постоянно, а по графику?
7: Именно. То есть лаборант или прибор берет пробу несколько раз в сутки по часам. Представьте скоростную трассу, на которой стоит всего одна камера, и она делает кадр ровно в час ночи.
5: И дорога пустая.
7: Да. И на основе этой пустой ночной дороги пишется отчет, что пробок на трассе не бывает в принципе. То же самое с выбросами. Завод может выпустить облако, скажем, между замерами. Люди задыхаются, но станция открывает глаза только утром, когда ветер уже все сдул.
5: То есть отсутствие превышения на бумаге вообще не доказывает отсутствие проблемы в воздухе?
7: Абсолютно.
5: Но даже при таких, скажем так, дырявых сетях станции все равно что-то ловят. И в 2025 году главным антигероем стал формальдегид.
7: О да, формальдегид.
5: Причем в официальных сводках данные немного плавают, фигурируют то 8, то 9 городов с превышениями. Вот летом 2025 года в Минске на улице Богдановича поймали 1,40 ПДК.
7: ПДК – это предельно допустимая концентрация, чтобы было понятно.
5: Да. И на Шаранговича тоже фиксировали. В Пинске было 1,16 ПДК. В Добруши в сентябре вообще 1,39.
7: И еще же пыль. В Бресте в январе 26-го кратковременно было 1,13 ПДК по частицам PM10. При том, что самая опасная мелкая фракция PM2,5 непрерывно измеряется далеко не везде.
5: И вот тут чиновники любят использовать термин «незначительное превышение».
7: Ой, это любимая бюрократическая уловка. Для отчета разница между 0,99 и 1,04 – это просто погрешность. А для человека с астмой – это день, когда физически нельзя открыть окно. Плюс важно помнить про стандарты. Местные нормы ПДК и нормы ВОЗ – это разные вещи. То, что в бумаге проходит как норма, по международным стандартам уже небезопасно.
5: Тут стоит объяснить механизм, откуда берется этот формальдегид, потому что это не всегда прямая труба завода, из которой валит черный дым.
7: Да, это часто вообще не заводы.
5: Именно. Происходит фотохимическая реакция. Формальдегид образуется прямо в воздухе. Выхлопы от машин и другие вещества под действием палящего солнца вступают в реакцию. Жара работает как катализатор.
7: Это такой летний токсичный коктейль.
5: Да. А если добавить ту самую мелкую пыль PM2,5, все становится еще хуже. Мелкая пыль, в отличие от крупной, не задерживается в носоглотке. Она проникает глубоко в легкие, прямо в альвеолы и попадает в кровь.
7: И вот тут возникает вопрос, кто главный поставщик сырья для этого коктейля?
5: Цифры говорят прямо. Более 50% выбросов дают мобильные источники, то есть транспорт. Конечно, специфика зависит от города. Новополоцк и Мозырь – это нефтепереработка.
7: Жлобин – металлургия.
5: Светлогорск – целлюлоза. Солигорск – калий. Но в Минске подавляющая часть – это именно автомобили.
7: Тогда возникает неудобный вопрос. Если больше половины загрязнений от машин, почему все жалобы на запахи летят в сторону заводов? Никто же не жалуется на пробку под окном.
5: Но ответ простой. Заводской запах, он резкий, чужеродный, он пугает. А выхлопная труба в пробке воспринимается как норма. Хотя в пробке топливо сгорает неэффективно. И плюс износ шин и тормозных колодок.
7: Кстати, про электробусы. Многие думают, что они решают проблему.
5: Локального выхлопа – да. Но электробус тяжелее из-за баталей. А значит, трение об асфальт сильнее. И этой самой токсичной резиновой пыли становится только больше.
7: И вот люди чувствуют химический запах ночью от завода. Начинают звонить. А как работает система реагирования? Запах пришел ночью. Лаборатория приезжает в лучшем случае часам к 9 утра.
5: Когда ветер уже давно сменился.
7: Точно. И пишут. Нарушений не выявлено. Хотя человеческий нос чувствует вещества в таких низких концентрациях, которые официальные ПДК даже не считают проблемой.
5: Эта магия усреднения работает не только с воздухом. С водой картина похожая. По итогам 2025 года большинство рек в Белоруссии признаны, цитирую, «хорошими».
7: Ну да, на бумаге.
5: При этом есть четкое биогенное загрязнение азот и фосфор в бассейнах Западного Буга, Днепра и Припяти. И тут же дается потрясающая цифра. 99,7% сточных вод сбрасываются нормативно очищенными.
7: Вот это словосочетание «нормативно очищенные» — это просто иллюзия безопасности. Надо признать, что это далеко не дистиллированная вода.
5: Да, это вода, очищенная до определенного разрешенного лимита.
7: Именно. Представьте реку. На ней стоит 10 предприятий. Каждый из них законно сбрасывает свои нормативно очищенные отходы. Никто закон не нарушает, но река получает 10-кратный удар и просто не справляется.
5: А избыток того же фосфора работает как удобрение. В малых реках начинается бурное цветение водорослей. Они разрастаются, потом гниют, вытягивают весь кислород, и река просто задыхается.
7: И самое цимичное в этой ситуации, что красивый отчет о чистых реках вообще никак не помогает жителю деревни, который пьет воду из колодца.
5: Потому что грунтовые воды – это отдельная история.
7: Да, там накапливаются нитраты. От дешевых удобрений с полей, от старых выгребных ям, которых в сельской местности полно. И коварство нитратов в том, что у них нет ни цвета, ни запаха. Вода выглядит кристально чистой, а ребенок ее пьет и получает хроническое отравление. И эта проблема просто не попадает в парадные отчеты по крупным рекам.
5: Воду и воздух действительно сложно пощупать. Но давайте перейдем к отходам. Мусор-то видно всем. И тут математика тоже очень специфическая.
7: О, статистика по мусору – это отдельный жанр искусства.
5: В 2025 году образовалось 4,68 миллиона тонн коммунальных отходов. И уровень так называемого использования прыгнул до 48,9%. В 2024 было только 37,9%.
7: Звучит как прорыв.
5: Да. Сообщается, что через сортировку прошло 826 тысяч тонн. Но вот тут кроется деталь. Реально извлекли макулатуры, стекла и пластика всего 75 тысяч тонн.
7: Вот она, пропасть. Между «направлено на сортировку» и «реально извлечено сырья». Разница в 10 раз. Рост процента переработки вообще ни от чего не спасает, если общая гора мусора растет быстрее.
5: К тому же в термин использования включают не только переработку в новые товары, но и банальное сжигание для получения энергии.
7: Да, сожгли, значит, использовали. Но бытовой мусор – это вообще ширма.
5: В каком смысле?
7: Ну, смотрите, люди старательно моют баночки от йогурта, сортируют домашний мусор. А за заборами заводов лежат совсем другие объемы. Общий объем всех отходов в стране за 2024 год – 60 миллионов тонн. Из них 56 миллионов – это производственные отвалы. Люди фокусируются на бытовом пакете с пластиком, а настоящие горы токсичных отходов генерирует промышленность. 56 миллионов тонн против домашних пакетов – это несопоставимые величины.
5: Пытаясь как-то реагировать на все эти вызовы, государство запускает программы. Сейчас это «Экология 2026-2030».
7: И как она учитывает новые реалии?
5: Там есть фокус на изменение климата, которое сильно усугубляет загрязнение. В городах формируются острова тепла, а из-за высоких температур, как уже обсуждали, растет уровень приземного озона. Важно различать, озоновый слой высоко в небе нас защищает, а приземный озон, которым дышат люди, это крайне токсичный газ.
7: Проблема таких программ в отсутствии доверия и открытых данных. Возьмем леса. Статистика лесистости в стране выглядит стабильной.
5: Лесов вроде бы не становится меньше.
7: На бумаге – да. Потому что вырубку старого сложного леса с огромным биоразнообразием быстро засаживают молодыми одинаковыми саженцами. Площадь формально сохранена. Но старые экосистемы больше нет. Молодой посадке нужны десятилетия, чтобы начать также эффективно удерживать углерод.
5: С болотами похожая ситуация. Их же десятилетиями осушали ради торфа и полей, а теперь выяснилось, что осушенный торфяник выделяет углерод и регулярно горит. Торфяные пожары очень сложно тушить. Поэтому сейчас идет обратный процесс – заболачивание. Пытаются вернуть воду туда, откуда ее убрали.
7: И нельзя обсуждать экологию в Беларуси, не затронув невидимое эхо Чернобыля. Прошло почти 40 лет.
5: И цезий-137 никуда не делся. У него период полураспада 30 лет.
7: Именно. А территории пытаются возвращать в оборот, снимая с них статус загрязненных простыми постановлениями. Но радиацию нельзя отменить бумагой. Пятна цезия в лесах остались. Лесные ягоды, грибы, дичь – все это до сих пор требует проверки. Людям нужны открытые, свежие карты замеров, а не просто указы о том, что все теперь чисто.
5: Власти пытаются регулировать промышленные выбросы через принцип «загрязнитель платит». Предприятие должно платить штрафы за ущерб экологии. Логика в том, чтобы сделать загрязнение экологически невыгодным.
7: И эта логика разбивается о реальность. Штраф должен быть выше стоимости модернизации. А если заводу поставить новые фильтры стоит миллионы, а штраф – это копейки, то заводу банально проще регулярно откупаться.
5: И закладывать это в издержки.
7: Да. Без прозрачных данных о том, куда идут эти штрафы, принцип просто превращается в легальную покупку права на загрязнение природы.
5: В общем, вывод получается конкретным. Беларусь не превратилась в территорию сплошной экологической катастрофы, но и называть ситуацию, безусловно, благополучной нельзя. Общие выбросы сокращаются, однако в отдельных городах фиксируют формальдегиды пыль. Переработка растет, но вместе с ней увеличивается количество мусора. Большинство рек признано хорошими, но загрязненные участки и колодцы никуда не исчезают. Главная проблема в том, что государство считает средние показатели по стране, а человек дышит воздухом и пьет воду в конкретном районе. Поэтому реальный экологический успех начинается не с красивого процента в отчете, а с открытых измерений, установленного источника загрязнения и понятного решения проблемы. Продолжаем читать между строк. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Директор благотворительного детского хосписа Анна Горчакова рассказала о том, кто сейчас проживает в летнем центре отдыха «АИСТ».
2: Так как мы общественная организация, мы существуем на деньги благотворителей. И мы должны быть прозрачны. То есть для меня общественная организация в первую очередь это прозрачность. То есть если вы даете деньги, вы должны знать, куда идут деньги, на что и так далее. Когда у тебя есть больница, детский дом, это все понятно. Вот ты привела, ты выешь детей, и все хорошо. А у нас куда привезти? Мы домашний хоспис. Я не могу водить по домам. Дом это твое собственное. И мы придумали 20 лет назад, что мы будем... Вот у нас начался этот лагерь. Ну, начинался Ванса лагерь, сейчас называется центр. Мы придумали, что мы будем сюда приглашать. Здесь раньше были и дети-инвалиды без детей, и с детьми, и сиблинги. Сейчас у нас вот семьи с детьми, с инвалидами и сиблинги. Ну, сиблинги – это братья и сестры. Это вот у нас все дети, у которых вот в течение последних 2 лет умерли брат или сестра. Вот здесь вот все эти дети, они, ну, для меня не пострадавшие. Мы обычно, я могу сказать, мы хотим поднять проблему, мы всегда сочувствуем родителям. И мы всегда забываем, что в этой семье, кроме родителей, есть дети. И эти дети тоже переживали, еще сильнее переживали, они принесли гораздо больше стресс, потому что они маленькие. Вот, и у нас специальная программа, такая перчинка у нас, и вот здесь работает здесь не воспитатель, а она психолог. Она немножечко проводит с ними какие-то там коррекционные беседы, и плюс мы играем. То есть это не просто у нас отдых, это немножечко еще и работа. А вот там живут семьи. Вот семьи, которые, у которых нет дач, но есть тяжелые дети. И мне куда-то в такую жару поехать. Да? Поэтому у нас вот с мая и по сентябрь здесь живут эти семьи. А вот здесь... Мы сейчас перестроились на этих сиблингов. И, вот этот, и поэтому этот день мы делаем, знаете, не только для детей, я еще раз говорю. Мы показываем людям, вот, пожалуйста, посмотрите, куда вы даете деньги. Вот вы даете деньги на этих детей, на эти семьи, на нас, которые это все организовывают. Мы же должны каким-то образом отчитаться перед обществом. Вот мы отчитываемся.
15: Важный сигнал.
12: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек для 6-8 классов и 6 рублей 25 копеек для 9-11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
8: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
12: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные

0: весь год голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
1: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
2: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
3: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
4: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
1: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
7: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США, то есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам, но процесс продолжается.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции

0: Аргументы «за» и «против». Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
1: Всем привет! Добро пожаловать на дискуссию. В эфире «Давайте разберемся». Подкаст, где сложные темы обсуждаются честно, без лозунгов и всяких официальных формулировок.
2: Абсолютно. И сегодня разговор, который многие ведут на кухне, но редко вслух.
1: Да. Речь пойдет о том, что на самом деле дало партнерство с Россией. Не то, что написано в официальных сводках, а то, что видно в цифрах, в жизни людей.
2: И в том, к чему пришла Беларусь к 2026 году.
1: И сразу к цифрам и жесткой реальности. Белорусская экономика работает. Конвейеры крутятся, продукция отгружается. И фундамент этой стабильности, он предельно прост. Огромный гарантированный российский рынок.
2: Гарантированный, ну-ну.
1: Да, гарантированный. На сегодняшний день 72%, а в отдельные месяцы и все 76% белорусского экспорта идет туда. И это не абстрактный график, это сотни тысяч реальных рабочих мест. Продаются тракторы, продовольствие, металл.
2: Секунду.
1: Логистика выстроена идеально. Языкового барьера нет. Это колоссальное конкурентное преимущество, альтернатив которому на Западе из-за санкций просто нет.
2: Конкурентное преимущество. Называть продажу 3/4 всего объема продукции одному единственному клиенту преимуществом – это абсурд. Это, знаешь, не бизнес-стратегия. Это 100% экспортная игла.
1: Почему игла? Производитель имеет стабильный сбыт.
2: Любой экономист скажет, если один покупатель забирает 75% товара, производитель просто заложник.
1: Механика очень простая. Контракт подписан, деньги поступают. Это позволяет не останавливать цеха и платить людям зарплаты прямо сейчас.
2: Это позволяет консервировать уязвимость. Понимаешь, уметь продавать только на один завод или в одну страну – это не навык, это экономическая инвалидность.
1: Громкие слова.
2: Это факты. Стоит этому единственному клиенту столкнуться с кризисом, и в Белоруссии моментально начинают резать премии, переводить рабочих на сокращенные смены, забивать склады неликвидом. Механизм зависимости срабатывает мгновенно.
1: Кризисы бывают везде.
2: Да, но там чихнули, здесь двусторонняя пневмония. Потому что перенаправить эти экспортные потоки некуда. Отделы продаж разучились работать на конкурентных рынках. Пора взглянуть на соседей. Польша, Литва. Они стартовали в начале 90-х с тех же позиций, но они диверсифицировали рынки, встроились в глобальные цепочки поставок.
1: Сравнивая с 90-ми, сейчас просто бессмысленно. Сейчас 2026 год. Геополитическая реальность совершенно иная. Рынки ЕС закрыты политически мотивированными санкциями. Ждать, пока там кто-то соизволит купить белорусский трактор, значит обречь людей на голод прямо сегодня.
2: Рынки не закрылись в один день. Эта ситуация – результат многолетнего, осознанного отказа от развития отношений с другими регионами. Альтернативы не исчезли внезапно, их целенаправленно уничтожали, раз за разом выбирая самый легкий путь.
1: Поставка техники в условиях жесточайшего внешнего давления – это не легкий путь. Это ежедневная борьба за выживание предприятий. И если экспортная модель настолько неэффективна, то как объяснить бесперебойную работу заводов?
2: За счет бесконечных долгов.
1: Кредиты на 105 и 102 миллиарда российских рублей пошли напрямую на программы импортозамещения. Это позволило избежать массовых банкротств и социальной катастроф.
2: Это позволило заткнуть дыры.
1: Долги есть у всех государств.
2: Это классическая долговая ловушка.
1: Эти деньги пошли на сохранение рабочих коллективов, закуплено новое оборудование. Запускаются новые линии.
2: Слушай, эти деньги пошли на то, чтобы старые предприятия не рухнули прямо сегодня. Никакого прорывного развития там нет. Происходит банальное рефинансирование. Берутся новые долги, чтобы погасить проценты по старым.
1: Это стандартная финансовая практика.
2: Это как брать новую кредитную карту исключительно ради того, чтобы внести минимальный платеж по трем предыдущим. Государство платит колоссальные суммы просто за консервацию отсталости. Вместо создания новых технологий оплачивается поддержание статуса кво, за который расплачиваются простые граждане.
1: Граждане расплачиваются. Если говорить про расходы граждан, стоит посчитать реальные цифры. Фундамент этого статуса кво – цены на энергоресурсы. Газ обходится в 5-8 раз дешевле, чем в Европе.
2: Опять разговоры про газ.
1: Именно дешевая энергия позволяет удерживать низкие тарифы на коммуналку и сохранять рентабельность энергоемкой промышленности.
2: Это иллюзия на капэкономию.
1: Того же производства удобрений. Убери эту скидку, и предприятие просто не выдержит конкуренции даже на внутреннем рынке. А счета за отопление уничтожат семейные бюджеты.
2: Снова это слово «скидка». Дешевый газ – это не подарок от щедрого партнера. Это короткий поводок и инструмент прямого политического давления.
3: Этот поводок, как ты выражаешься, обеспечивает тепло в квартирах и работу заводов десятилетиями.
2: Да, до тех пор, пока не требуется продавить очередное выгодное партнеру решение. История отношений состоит из регулярных газовых войн, но главное даже не это. Стоит посчитать остальной чек за эту так называемую скидку.
3: И какой же чек?
2: Это как радоваться бесплатным дровам от соседа, когда ради этих дров пришлось переписать на него дом и отдать ключи.
3: Но где конкретно отдали ключи? В чем конкретно выражается эта отдача имущества?
2: В абсолютно конкретных экономических потерях. Из-за жесткой геополитической привязки и последовавшей изоляции страну покинули мировые гиганты. IKEA, Intel, сотни технологических корпораций. Ушли прямые иностранные инвестиции, ушли передовые бизнес-стандарты.
3: Рынок просто перестраивается.
2: Более того, уехали десятки тысяч топовых IT-специалистов. Изоляция от мировых рынков капитала и технологий обошлась экономике в сотни раз дороже, чем сэкономленные на газе миллиарды. Как только страна отрезается от глобальной финансовой системы, стоимость заимствований, она взлетает до небес. Это съедает любую экономию на энергоносителях.
3: Уход западных компаний – это не приговор, а исторический шанс. Освободились огромные ниши. Сейчас разворачиваются совместные производственные цепочки. Запускается реальное импортозамещение. Это путь к технологической независимости.
2: Технологической независимости? Серьезно?
3: Абсолютно. Гораздо логичнее и безопаснее производить собственные компоненты. Пусть на первых этапах это выходит дороже, но это лучше, чем зависеть от зарубежного софта и деталей, поставки которых могут быть заблокированы по щелчку пальцев из Брюсселя или Вашингтона.
2: Называть происходящее технологической независимостью – это насмешка над здравым смыслом. Это чистая деградация.
3: Запуск собственных линий вместо простаивающих цехов – это деградация.
2: Замена надежных европейских комплектующих на сомнительные, зачастую более дорогие китайские аналоги – это не независимость, это просто смена одного поставщика на другого, причем с потерей качества.
3: Но производство не останавливается.
2: Механизм импортозамещения в текущем виде – это попытка заново изобрести велосипед, в то время как конкуренты уже летают на самолетах. Весь цивилизованный мир сейчас инвестирует триллионы в искусственный интеллект, биотехнологии, а в Беларуси на государственном уровне празднуют сборку морально устаревших станков из чужих запчастей. Это технологический тупик.
3: Зато эти станки работают. Они продаются и приносят реальные деньги прямо сейчас. А независимость в базовых отраслях, машиностроении, энергетике, агропроме важнее модных стартапов.
2: Модные стартапы? Да хватит называть это стартапами. Парк высоких технологий был реальным двигателем экономики. И стоит разобрать, как этот механизм работал. Это была полноценная экосистема. Приходила огромная валютная выручка.
3: Индустриальный сектор оказался прочнее.
2: Подожди. Инженеры получали высокие зарплаты и тратили эти деньги внутри страны. Они стимулировали строительство жилья, сферы услуг, рестораны. ПВТ приносил миллиарды долларов и формировал культуру венчурных инвестиций. А теперь он фактически уничтожен. Потеряно целое поколение технологических лидеров. Они не просто уволились. Они перевезли свои бизнесы, налоги и мозги в Варшаву и Вильнюс. Эту брешь невозможно закрыть никакими кредитами на сгорку тракторов.
3: Когда наступили реальные потрясения, именно заводы удержали экономику. Цифры очевидны. Инфляция жестко контролируется на уровне 5-7%.
2: Это искусственный контроль. То, что сейчас происходит, это нестабильность. Это медленное, удушающее отставание. Да, резкого обвала нет, но происходит постепенное сползание на экономическое дно.
3: 5% инфляции – это дно? Это рабочий показатель для любой развивающейся экономики.
2: Суть не в официальной цифре инфляции, суть в механизме курсообразования и потери финансового суверенитета. Белорусский рубль теперь намертво привязан к слабеющей российской валюте.
3: Это координация, а не привязка.
2: Это работает очень просто. Основная экспортная выручка приходит в российских рублях, Когда российский рубль обваливается из-за санкций или падения цен на нефть, местный нацбанк лишен возможности проводить независимую монетарную политику. Он вынужден девальвировать валюту, иначе экспорт станет невыгодным. То есть страна просто импортирует чужую инфляцию.
3: Туристы зато везут живые деньги. Гостиницы и санатории заполнены на 100%. Местный бизнес зарабатывает. Разве это плохо?
2: Они едут только потому, что им закрыт доступ в Европу. И здесь кроется убийственная для бизнеса логика. Когда ательер получает клиента не за счет качества услуг, а просто от безысходности самого клиента, инвестиции в сервис прекращаются.
3: Это временный этап адаптации.
2: Зачем делать ремонт или улучшать питание, если к тебе все равно приедут? Цены взлетели до небес, а инфраструктура застряла в прошлом. И люди это прекрасно видят. Граждане не просто так голосуют ногами.
3: Миграция есть везде. Поляки тоже десятилетиями уезжают работать в Германию или Норвегию. Это глобальный тренд перемещения рабочей силы.
2: Только поляки возвращаются с капиталом и опытом в растущую экономику. Они привозят технологии, открывают бизнес дома. А из Беларуси уезжают навсегда. Молодежь прекрасно видит перспективы ровесников по ту сторону границы. Доступ к лучшим университетам, свободный рынок, международная карьера.
3: Это разговоры о мифических перспективах.
2: Медленная бедность гораздо коварнее резкого кризиса. Она не бросается в глаза каждый день. Можно ходить в те же магазины и ездить по тем же улицам. Но через 10 лет пропасть между уровнем жизни в Беларуси и в соседних европейских странах станет абсолютно необратимой. Утечка мозгов – это потеря будущих налогов и потеря инновационного потенциала.
3: Эти разговоры про пропасть игнорируют базовую потребность любого общества – безопасность и устойчивость. Интеграция дает надежный щит. Выстроена общая система обороны. Нет необходимости вливать половину бюджета в закупку вооружений, потому что есть партнер, закрывающий эти вопросы.
4: Эта так называемая безопасность обернулась тотальной геополитической изоляцией. Отношения со всеми соседями – Польшей, Литвой, Латвией, Украиной – разрушены до основания. Это прямое следствие выбранного формата партнерства. Невозможно делегировать политику безопасности другому государству, а потом удивляться, что соседи воспринимают эту территорию как угрозу. В современном мире подлинная безопасность строится не на танках, она строится на глубоких экономических связях. Вместо этого страна оказалась запертой внутри заборов.
3: Зато внутри этого периметра сохранен мощнейший промышленный потенциал. Заводы не распроданы транснациональным корпорациям за копейки, как это произошло в Восточной Европе в 90-е. Сохранены компетенции в машиностроении и нефтепереработке.
4: И для кого это все производится?
3: Российский рынок, составляющий 145 миллионов потребителей, открыт без таможенных барьеров. Белорусский сыр, грузовики, автобусы – все это востребовано и продается в огромных объемах.
4: Это вопрос физического выживания.
3: Вопрос выживания, который превратился в ловушку.
4: Да, рынок в 145 миллионов – это звучит масштабно, но этот огромный рынок сейчас сам переживает тяжелейшие времена. Инфляция бьет рекорды. Когда рядовой потребитель там беднеет, он откладывает покупку нового трактора. И этот удар мгновенно рикошетит по производителям в Беларуси, потому что нет диверсификации.
3: Любой рынок подвержен экономическим циклам. Это нормально.
4: Но когда рынок один, колебание превращается в катастрофу. Более того, внутри этого самого открытого рынка стремительно растет агрессивная конкуренция. Китайские корпорации заходят туда с объемами и ценами, которые местным заводам просто не потянуть. Китайские тягачи уже методично вытавливают белорусскую продукцию. Закрываться пошлинами от более дешевой и технологичной продукции значит обрекать собственную промышленность на вечное производство устаревшего оборудования.
3: Это прагматичный экономический расчет. Нужно исходить из того, что есть в наличии. Никто не придет и не построит заводы нового поколения просто так. Ожидания мифических западных инвесторов – это наивная сказка. Собственный промышленный базис гораздо ценнее пустых обещаний.
5: Это не прагматизм, это циничное оправдание стагнации. Никто не говорит о сказках. Капитал прагматичен. Инвестиции идут туда, где работают независимые суды, где нет токсичного политического фона и риска внезапных санкций. В соседней Литве это сработало.
3: У них своя реальность, в которой они полностью зависимы от дотаций Брюсселя и потеряли остатки собственной промышленности. А в Белоруссии сохранены рабочие места.
5: У них реальность, где средняя зарплата в 3-4 раза превышает здешнюю. А эти сохраненные производственные циклы – это производство ради производства. Огромные склады регулярно забиваются готовой продукцией, которая потом сбывается за счет новых кредитов. Это порочный круг. Безусловно, были получены колоссальные деньги, дешевая нефть и газ.
2: Было бы глупо отрицать эффективность этих вливаний в моменте. Но цена оказалась фатальной. Потерян доступ к современным западным технологиям, уничтожен транзитный потенциал территории, и самое страшное – потеряно время и потеряны люди.
3: Люди всегда ищут, где условия лучше. Но фундамент экономики остается здесь, и он работает. Получено действительно много. Физическое выживание целых отраслей, сохранение энергетического баланса, финансовая устойчивость. Получить такие ресурсы и сохранить управляемость в стране – это серьезное достижение.
2: Выживание – это не достижение для государства в центре Европы в 21 веке. Выживание – это базовая физиологическая функция. Произошел обмен будущего на временный комфорт сегодняшнего дня. Страна получила ровно столько кредитов, чтобы не рухнуть немедленно, но отдала взамен независимую финансовую политику и технологическое развитие. Это сделка, в которой сиюминутная выгода полностью перекрывается долгосрочной катастрофой.
3: Ну что ж, вот такой разговор. Без победителей, без простых ответов. Но с одним выводом, который, кажется, трудно оспорить. Получить много – это не то же самое, что не потерять еще больше. Беларусь выжила, и это важно.
2: Да, но вопрос о том, какой ценой что было упущено, этот вопрос никуда не делся. И чем дольше этот вопрос не задается, тем дороже обходится молчание.
3: В эфире был подкаст «Давайте разберемся». Думайте. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкомов, горисполкомов, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили, еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили. Сейчас, чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только шкулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, райагросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
0: Важный сигнал.
8: Заказ Москвы выполнен. Белорусский завод «Радар» разработал новый РЭП против современных дронов. Но есть нюанс.
9: «Радар» расширяет линейку средств радиоэлектронной борьбы. Новый передатчик помех «Тарпан» предназначен для формирования и излучения радиопомех, блокирующих или дезинформирующих навигационные приемники глобальных спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС, Бейду и Галилео. Дальность подавления терминалов спутниковой навигации составляет до 50 километров.
8: Об этом сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома. Военные аналитики напоминают, что завод «Радар» давно работает не только для белорусской армии. Предприятие разрабатывает системы радиоэлектронной борьбы, радиолокации, разведки и противодействия беспилотникам, рассказывает военный эксперт Алексей Дроздович.
10: Около 70% продукции «Радара» и ранее отправлялось на экспорт преимущественно в Россию. Сам завод уже находится под санкциями Великобритании, как предприятие стратегически важного оборонного сектора Беларуси.
8: Украинская разведка давно заявляет о большой белорусской цепочке предприятий, которая помогает российскому военно-промышленному комплексу. Некоторая информация даже никак не засекречена, указана на сайтах заводов или озвучивается публично, говорит Алексей Дроздович.
10: Завод «Интеграл» производит микросхемы, обнаруженные в российских ракетах Х-101. «Пелинг» выпускает оптику и тепловизионные прицелы для военной техники. Минский завод колесных тягачей поставляет шасси для ракетных комплексов, а авиаремонтный завод в Барановичах ремонтирует и модернизирует боевые самолеты. То есть белорусские предприятия закрывают для России сразу несколько важных направлений – электронику, оптику, колесные платформы, ремонт авиации и радиоэлектронную борьбу.
8: После начала спецоперации на Украине Москва потеряла доступ ко многим западным комплектующим, поэтому значение белорусских заводов выросло. Но вместе с российскими заказами предприятия получают и риски, напоминает эксперт.
10: Санкции, блокировка счетов, запрет на поставки оборудования и невозможность покупать современные компоненты. Только весной этого года Украина ввела ограничения еще против 11 белорусских предприятий, которые, по данным Киева, участвуют в производстве компонентов для российских артиллерийских боеприпасов. Украинская сторона также передает такие сведения союзникам, чтобы аналогичные ограничения вводили Евросоюз, Великобритания, США и другие страны. И они это делают.
8: Это означает замороженные активы, сложности с банковскими расчетами и закрытый доступ к части технологий и иностранных рынков. То есть предприятия получают деньги сегодня, но взамен теряют рынки, технологии и возможность нормально работать за пределами России. А оплачивать эту зависимость в будущем придется всей белорусской экономике, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что председатели горисполкомов и райисполкомов должны включаться в работу на полную катушку.
7: Но и председатели райисполкому, горисполкому, губернатор должен это контролировать, они должны включаться на всю катушку. Вы видите, мои подходы, и это не только мои, губернаторы с этими согласились. Мы когда-то в рынок ринулись, за 2 года все разрушили, конкуренция нас спасет. Сельхозтехнику уничтожили, Александр Николаевич. ПМК в районах, я в районах говорю, ПМК строительные уничтожили. Еще какие-то там мелочевки были уничтожены. Вот мы все это разрушили сейчас. Чтобы председатель Вилейского райисполкома осуществлял власть, что для него надо? Ну, не только кулак или автомат. У него должна власть осуществляться через возможности предприятий. Сельхозтехника, рай, агросервис сейчас. Показали, какой должна быть. Со временем, я это вижу, у нас останутся агрогородки и крупные где-то деревни. Вот эти маленькие хутора, это уже будут дачные поселки. И если там будет Косинец Александр Николаевич или я, или губернатор иметь дачу, да не надо его обслуживать. У него в Минске квартира, дети, они туда-сюда на автомобиле ездят, они себе заедут и купят продукты питания. Да они не каждый день там бывают. Поэтому со временем. Но сегодня мы должны обслуживать нормально сельское население. Другого не дано.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
9: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
8: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
9: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
8: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
13: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
8: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
13: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
8: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Пожар на поле в Каменецком районе. Сгорела сельхозтехника и 0,5 гектара стерни. Спасателям поступил сигнал о возгорании в поле возле деревни Макарова. Когда подразделения МЧС прибыли на место, пресс-подборщик уже был полностью охвачен огнем. Огонь успел перекинуться на стерню и сухую солому. В результате пожара огнем уничтожен пресс-подборщик, стерня на площади 0,5 гектара и 14 рулонов соломы. Обошлось без пострадавших. Причину пожара еще устанавливают. Бобруйчанин сдал милиции родного дядю с боевым оружием. 22-летний житель Бобруйска случайно нашел в квартире дяди 3 пистолета и 7 патронов. Мужчина хранил арсенал тайно. Раритеты достались ему по наследству от деда. Испугавшись, племянник тут же вызвал милицию. Эксперты установили, что все 3 пистолета изготовлены заводским способом и пригодны для стрельбы. Среди них 2 немецких пистолета, которые широко использовали во время Второй мировой войны, а также пистолет Коровина, который создали в 1926 году. Он стал первым советским серийным самозарядным пистолетом и поступал на вооружение сотрудников НКВД, командного состава Красной Армии, госслужащих и партийных работников. Несмотря на возраст, оружие сохранилось практически в идеальном состоянии. Ночная рыбалка под Солигорском обернулась уголовкой и огромным штрафом. Сотрудники инспекции задержали на Солигорском водохранилище 2 браконьеров на надувной лодке. Мужчины использовали 120 метров запрещенных сетей и успели выловить более 35 килограммов рыбы. Причиненный вред природе оценили в 149 базовых величин, то есть 6705 рублей. При задержании один из мужчин сбежал, им оказался неработающий рецидивист, ранее уже судимый за браконьерство. Второй остался на берегу и заявил, что просто помогал другу донести сети. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: из первых уст.
6: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о восстановительном тренде отечественной экономики.
15: В экономике с марта наблюдается определенный восстановительный тренд, что выражается в выходе ВВП в положительное значение в 1.5%. Считаю, что этому способствовала и наша с вами работа по формированию процентной политики, направленной на поступательное снижение процентных ставок в экономике, что естественным образом повышает доступность кредитования. С мая восстанавливаются инвестиции в основной капитал. За первое полугодие рост обеспечен на 4.1%. Ну, что здесь важно отметить, основной вклад в прирост инвестиций, который я только что назвал, по-прежнему обеспечивается банковским кредитованием. При этом, ну, мы, наверное, считаем не очень позитивным то, что снижается доля собственных средств организации. Другими словами, такая вот позитивная динамика спроса на инвестиции пока не подкреплена внутренней устойчивостью бизнеса. И если мы посмотрим на предприятия, на наших основных, так скажем, фокус-группу нашу, то позитивным считаю то, что предприятия активно вкладывают средства в технологическое обновление. И по итогам первого полугодия затраты именно на приобретение машин и оборудования, то есть активная часть инвестиций, выросла на практически 9.5%. Ну и каждая третья организация по опросам ожидает дальнейшего роста инвестиционных расходов. Соответственно, нам с вами надо этот спрос обеспечить и удовлетворить.
0: Важный сигнал.
8: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
16: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
8: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
16: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
8: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
17: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
8: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о том, на что изначально ориентирован Евразийский экономический союз.
18: Еще одним направлением для пристального внимания ЕАЭС является дальнейшая активная линия на внешнем контуре, которая призвана полномасштабно реализовывать потенциал союза и укрепить экономические позиции наших стран в мире. Евразийский проект, его интеграционный масштаб изначально ориентированы на многоплановое торгово-экономическое партнерство и кооперацию с внешним миром. В этом контексте позитивно оцениваем работу комиссии государств-членов по выстраиванию диалога с третьими странами. За последние несколько лет подписана целая серия соглашений о свободной торговле с развивающимися экономиками – Индонезией, ОАЭ, Ираном, Монголией. Убежден, что и далее необходимо двигаться по данному треку. Экономики наших стран нуждаются в новых опорных точках роста в Африке, азиатском и других регионах мира. Евразийская сеть преференциальных торговых отношений, соглашений должна расширяться и охватывать наиболее перспективные экономики мира. Считаем также важным продолжить практику позиционирования Союза и его экономических достижений на международной арене. Поэтому приветствуем проведение в сентябре 2026 года Дней ЕАЭС в ШОС. Подобные мероприятия надо поддерживать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Привет! Вы слушаете «Между строк». Сегодня тема, которая касается буквально каждого, потому что у каждого есть телефон, приложение, и все мы хоть раз нажимали «заказать». Wildberries Ozon звучит привычно, почти по-домашнему. Но пока мы листаем карточки товаров и радуемся скидкам, что-то происходит с городами, магазинами и производителями. Тихо, без объявлений, без громких новостей. Вот об этом тихом сегодня.
20: Слушай, ну, если честно, когда вот так начинаешь вглядываться в масштаб этого тихого процесса, становится даже немного не по себе. Хотя, с другой стороны, разве это не триумф удобства? Ну, типа, телефон в руке, пара кликов. Завтра забрал коробку прямо у дома.
19: Ага. Только вот это давно перестало быть просто удобным приложением для шопинга. Смотри, к 2026 году эти две платформы контролируют более 40% рынка электронной торговли в Беларуси. 40%. И этот сугубо цифровой контроль прямо сейчас физически перестраивают улицы городов.
20: Ну, физически это ты как-то громко сказала. Как именно?
19: Вспомни классические рынки. Ну, или региональные площадки в Гродно, в Бресте. Они же пустеют буквально на глазах.
20: Ну, давай смотреть правде в глаза. Кому вообще в выходной день хочется ехать на другой конец города, толкаться там в узких проходах между палатками? Мерить джинсы, стоя на картонке при минусовой температуре? Это абсолютно естественная эволюция торговли. Рынки из 90-х просто закономерно отмирают, потому что проиграли конкуренцию за комфорт.
19: Если бы дело ограничивалось только картонками на рынках, это действительно можно было бы назвать просто эволюцией. Но факт в том, что выручка мелких ИПшников упала в 2-3 раза. И удар идет далеко не только по ним. Он бьет по крепкому среднему звену.
20: По торговым центрам, что ли?
19: Именно. Зайди сегодня в любой торговый центр в стране, который не входит в топовую тройку премиальных. Там огромная часть первых этажей просто заклеена белыми листами с надписью «Аренда». Торговые центры стремительно теряют арендаторов среднего ценового сегмента.
20: Логично. Потому что в интернете те же кроссовки или чайник стоят дешевле. И опять же, но это свободный рынок. Неужели крупные устоявшиеся сети тоже сдаются? У них же есть всякие программы лояльности, свои огромные склады.
19: еще как сдаются. Классический белорусский ритейл, крупные сети электроники, косметики, той же бытовой химии, они оказались перед максимально жестким выбором. Либо отчаянно цепляться за сервис, ну то есть вливать огромные бюджеты в доставку день в день, держать гигантский штат обычных консультантов.
20: Либо что?
19: Либо им приходится самим идти на эти платформы. В этом кроется невероятная ирония. Крупный успешный белорусский бизнес вынужден становиться рядовым селлером на площадке, которая методично забирает его же долю рынка.
20: Ну, посмотри на это с точки зрения городской инфраструктуры. Зачем вообще ехать в этот самый торговый центр, если пункт выдачи заказов, вот этот пресловутый ПВЗ, теперь есть на первом этаже почти каждого жилого дома? В новых спальных районах их может быть вообще 2 или 3 в одном квартале. Это же идеальная логистика.
19: Вот тут мы подходим к самому интересному парадоксу. Дело в том, что ПВЗ — это вообще не инфраструктура. Это самая настоящая антиинфраструктура.
20: В смысле анти? Они выдают товары, люди их получают. Прямая функция выполняется же.
19: Функция логистического хаба, да, выполняется. Но давай разберем, как работает традиционный уличный ритейл. Обычный супермаркет на районе притягивает к себе жизнь. Вокруг него сразу формируется экосистема.
20: Ну, аптеки там всякие.
19: Да, открывается аптека, рядом появляется кофейня, химчистка, цветочный ларек. Владелец помещения сдает его в аренду, нанимаются местные жители, налоги идут в местный бюджет. Возникает синергия. Люди гуляют, общаются, тратят деньги внутри района.
20: А ПВЗ, получается, ничего к себе не притягивает?
19: Абсолютно ничего. Это просто маленькое помещение, где пахнет упаковочным картоном. ПВЗ генерирует исключительно поток людей с телефонами в руках, которые заходят, называют код, забирают коробку и молча уходят. Синергии просто ноль.
20: То есть район пустеет?
19: Да. Когда половина коммерческих помещений на первых этажах занята под выдачу посылок, район, как торговое и социальное пространство, просто умирает. Он превращается в транзитную зону для коробок.
20: Хорошо, звучит депрессивно, согласен. Но подожди, если эти пункты выдачи растут, как грибы после дождя, значит, экономическая модель работает, значит, это кому-то очень выгодно. Те же производители должны быть в огромном плюсе.
19: С чего бы это?
20: Ну, местная белорусская швейная фабрика, которая раньше зависела от парочки оптовиков, теперь получает прямой выход на миллионы покупателей. Разве это не золотая жила?
19: В теории звучит как бизнес-сказка, да. Но на практике правила игры на этой витрине совершенно разные для разных игроков. Чтобы просто легально продавать свою продукцию в Беларуси, местная швейная фабрика обязана пройти сложнейшую процедуру.
20: Ну, сертификаты всякие получать, это понятно?
19: Да. Получить сертификаты качества, соответствовать ГОСТам, заплатить экологические сборы, соблюсти строгие требования по маркировке. Это долгие месяцы бумажной работы и десятки тысяч рублей реальных затрат. А теперь давай посмотрим, что происходит на платформе. Рядом с этим качественным сертифицированным белорусским пальто в поиске висит китайская или вообще неизвестного происхождения куртка за 30 белорусских рублей.
20: И что в ней не так?
19: В составе честно или не очень написано 60% полиэстера и прочие волокна. И на эту куртку нет вообще никаких легальных документов. Никто ее не сертифицировал, никто не платил экосборы. А алгоритм ставит их рядом.
20: И обычный покупатель смотрит на итоговую цену, а не на наличие сертификата соответствия. Но слушай, есть же еще такое понятие, как репутация. Бренд белорусского качества выстраивался десятилетиями. Люди на маркетплейсах часто ищут именно местное, потому что банально доверяют пищевым продуктам или текстилю из страны.
19: И этим доверием уже вовсю пользуются. Причем совершенно чужие люди. В апреле 26 года вообще разразился масштабный скандал. Было обнаружено более 25 артикулов товаров из России и Китая, которые нагло продавались под видом белорусских. Там использовалась государственная символика, флаги, надписи крупным шрифтом «Made in Belarus». И даже придумывались бренды со стереотипными названиями типа «Батькин резерв». Это касалось молочки, колбас, кондитерских изделий, текстиля.
20: Ничего себе.
19: Товар выглядел как белорусский, позиционировался так же, но ни грамма местного сырья или труда в нем не было. Это прямое паразитирование на репутацию, в которую настоящие производители вкладывали силы десятилетиями.
20: Хорошо, допустим. Слушай, ну если производители стунут от демпинга, продавцы плачут от штрафов и курсовых разниц, то кто-то же должен на этом пировать. Деньги не испаряются? Наверное, владельцы тех самых пунктов выдачи. Сидишь на стабильном потоке, выдаешь коробки, получаешь процент. Звучит как идеальный пассивный доход.
19: 3-4 года назад это действительно было так. Люди брали кредиты, вкладывали сбережения, открывали ПВЗ и отбивали их за несколько месяцев. А сегодня рынок физически перенасыщен. Платформа видит эту конкуренцию и планомерно снижают комиссии для владельцев пунктов.
20: Но это закон рынка. Конкуренция съедает сверхприбыль.
19: Если бы только конкуренция. Там внедрена просто гениальная по своей жестокости система коллективной ответственности. Представь реальную ситуацию. Человек заказывает дорогую вазу. Она выезжает со склада маркетплейса где-нибудь в Подмосковье уже с трещиной. Рейтинг автоматически падает у конкретного местного владельца ПВЗ в Гомеле, который эту коробку просто выдал. И за падением рейтинга следует автоматический денежный штраф, который списывается с его счета. Договор составлен так хитро, что крайним финансово всегда оказывается местный партнер на земле. Это регуляторный вакуум для одних и бетонные рамки для других.
20: Но ведь не скажешь, что регуляторы просто молчат. Вспомни, в мае 26 года Март официально внес эти маркетплейсы в реестр субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке. Государство признало монополию. Разве это не первый шаг к победе над ситуацией?
19: Включение в реестр доминантов – это важный шаг, безусловно. Но это просто диагноз. Болезнь задокументирована, но протоколы лечения пока не существует. Проблема в том, что платформы давно переросли статус простого магазина. Они стали базовой инфраструктурой.
20: В плане складов?
19: Да. Например, Озон построил огромный логистический центр под Минском площадью 13 тысяч квадратных метров. Это бетон, рабочие места, логистика. Постановлением на бумаге бетонный хаб не остановишь и не перестроишь.
20: Но регуляторы же пытаются поддерживать своих на этих платформах. Создаются специальные разделы, выделенные категории, вроде «Сделано в Беларуси», где только настоящие верифицированные товары. Это же дает преимущество?
19: Да, такие спецразделы создаются. Но на практике многие классические заводы загоняют туда чуть ли не административным ресурсом. Крупные производители панически боятся маркетплейсов.
20: Почему?
19: Потому что бизнес-модель завода – это планирование, производство, подоптовый заказ и гарантированная оплата. А бизнес-модель маркетплейса – это когда покупатель заказал 3 размера, примерил, 2 вернул. У платформ гигантский процент возвратов и постоянные отсрочки выплат.
20: А завод не может платить зарплаты рабочим отложенными цифровыми обещаниями.
19: Вот именно. Поэтому эти спецразделы – это скорее имитация рыночной экспансии, красивая витрина, за которой скрывается нежелание реального сектора играть в эту рулетку.
20: Хорошо. Мы разобрали, что производители страдают, продавцы выживают, государство запаздывает. Но давай посмотрим на это с другой стороны баррикад. Какая вообще разница обывателю? Какие там законы, кто в каком реестре и сколько плачет завод, если человек может зайти в приложение перед сном и купить тормозные колодки на 30% дешевле, чем в автомагазине через дорогу? Для кошелька простого потребителя это чистый, неоспоримый плюс.
19: Этот чистый плюс работает ровно до того момента, пока эти дешевые тормозные колодки не расплавится через 2 недели эксплуатации.
20: В смысле расплавится? Ты утрируешь.
19: В самом прямом смысле. И это реальная проблема контрафакта автозапчастей. Состав фрикционного материала на этих дешевых колодках абсолютно не соответствует стандартам. При торможении они мгновенно перегреваются и теряют свойства. Человек едет в сервис, чудом избежав аварии, меняет их, а дальше начинается самое интересное. Он пытается вернуть свои деньги за этот опасный брак. Платформа официально отвечает, мол, мы не продавец, мы просто информационный агрегатор. Вся юридическая и финансовая ответственность лежит на селлере.
20: И кто этот селлер?
19: Покупатель открывает реквизиты, а там индивидуальный предприниматель, зарегистрированный где-нибудь в Екатеринбурге. Или вообще физическое лицо из китайской провинции.
20: То есть судиться с ними из Беларуси?
19: Физически и юридически абсолютно нереально. Затраты на юристов превысят стоимость колодок в десятки раз. В итоге покупатель остается один на один со своей проблемой, без денег и с испорченной машиной. Это классическая ловушка дешевизны.
20: Если посмотреть на то, как люди это используют, возникает ощущение, что дело даже не в колодках или куртках. Замечается массовая привычка заказывать все подряд, просто чтобы заказать. Это похоже на какую-то технологическую зависимость от посылок.
19: Психологи уже уже ввели для этого термин – дофаминовая посылка. Механика приложения выстроена безупречно, как казино. Человек заказывает какую-то дешевую мелочь – чехол для телефона или кружку, просто листая ленту от скуки. Потом приходит пуш-уведомление.
1: Ваш заказ собран и отправлен, да?
19: Да. Происходит выброс дофамина, на следующий день статус «заказ в пути», еще одна микродоза радости. Наконец, готов к выдаче, человек идет в ПВЗ, вскрывает пластиковый пакет. Это цикл чистого импульсивного потребления, где сам процесс ожидания важнее товара.
1: Получается, средний чек одной покупки крошечный, но частота таких походов за дофамином просто огромная.
19: Именно. А физическим следствием этого цифрового дофамина становятся горы картона, километры пупырчатой пленки и тонны скотча. Достаточно заглянуть на любую мусорную площадку возле жилого комплекса в выходной день. Инфраструктура переработки страны просто не проектировалась под такой колоссальный объем упаковочного мусора от индивидуальных посылок. Значительная часть этого пластика едет прямиком на полигоны.
1: Слушай, если собрать все эти разрозненные факты воедино, убитый местный ритейл, серые схемы, штрафы, алгоритмы, мусор, возникает один фундаментальный, закономерный вопрос. Почему именно сейчас? Почему экспансия этих площадок на белорусский рынок стала такой агрессивной именно в последние 2-3 года? Это просто идеальная бизнес-модель или за этим стоит что-то еще?
19: Маркетплейсы просто бегут от экономического кризиса внутри самой России. То, что мы видим здесь, это трансляция их внутренних проблем на соседние, более стабильные в плане конкуренции рынки. Условия существования любого бизнеса в России сейчас стали экстремальными. Во-первых, давай посмотрим на ключевую ставку Центрального банка РФ. При таких ставках кредитования длинные спокойные инвестиции просто мертвы.
1: Ты не можешь взять кредит на 10 лет, чтобы не спеша строить склады.
19: Да. Деньгам нужен максимально быстрый оборот, чтобы отбивать эти сумасшедшие проценты. Агрессивная экспансия и захват новых рынков – это единственный математический выход для них.
1: Звучит логично. Если строить заводы и производство внутри страны слишком дорого из-за кредитов, нужно просто быстрее оборачивать и продавать чужие товары везде, куда можешь дотянуться.
19: Во-вторых, не забываем про дикий кадровый голод в России. Официальная безработица там упала до исторических минимумов – около 2,5%. Рабочих рук физически нет. Идет жесточайшая кровопролитная конкуренция за курьеров, водителей, складских рабочих. Их зарплаты растут в геометрической прогрессии. Соответственно, логистика внутри страны безумно дорожает.
1: И маркетплейсы не хотят оплачивать этот банкет из своей прибыли.
19: Конечно, не хотят. И куда перекладываются эти возросшие издержки? Правильно, они размазываются по всем участникам платформы, в том числе перекладываются на белорусских селлеров через постоянное повышение тарифов на хранение, логистику и комиссии.
1: С логистикой и кредитами понятно. А что происходит с самими товарами? Откуда на платформах берется этот бесконечный, неиссякаемый поток дешевого контрафакта, о котором мы говорили на примере курток и колодок?
19: Это прямое следствие санкций и платежного коллапса в расчетах с Китаем. Российские импортеры сейчас испытывают колоссальные проблемы. Прямые банковские транзакции в юанях висят по 30-45 дней, а потом просто отклоняются китайскими банками из-за страха вторичных санкций.
1: Как же они тогда закупают эти товары?
19: Бизнес всегда находит выход, но он уходит в тень. Используются сложные, запутанные схемы платежей через третьи страны, криптовалюты, бартерные сделки. Естественно, при таких схемах получить официальные документы, сертификаты качества или таможенные декларации на товар становится почти невыполнимой задачей. Это генерирует гигантские потоки так называемого серого импорта.
1: И весь этот серый импорт оседает именно на маркетплейсах?
19: Да, потому что классические магазины просто не имеют права поставить его на полку без бумаг, алгоритму все равно.
1: Получается парадоксальная вещь. В условиях жесткой изоляции и финансовых ограничений эти цифровые площадки остаются чуть ли не единственным рабочим мостом для движения товаров.
19: Именно так. Маркетплейсы – это одна из немногих выживших технологических отраслей в условиях макроэкономического шока. Их алгоритмы, логистические цепочки и приложения были созданы еще до всех этих ограничений. И теперь они работают как огромный насос. Они втягивают в себя этот экономический хаос, серый импорт, сумасшедшие ставки и агрессивную логику выживания и напрямую транслируют все это на белорусский рынок.
1: Да уж, картина складывается действительно масштабная.
20: Начинали мы с того, что дешевые тормозные колодки плавятся, а закончили тем, что за этим стоят глобальные ставки центробанков и кризис международных платежей.
19: Знаете, я не призываю перестать заказывать онлайн. Это было бы лицемерием, я и сама заказываю. Но мне кажется, важно понимать цену удобства. Не ту, что написано в карточке товара, а настоящую, которую платит швея в Бресте, владелец павильона, который закрылся прошлой осенью, и владелец ПВЗ в Гомеле, который работает на износ ради чужого рейтинга. Рынок меняется, это нормально. Но когда правила игры пишет кто-то другой на своей территории, в своих интересах, это уже не просто рынок, это политика. Спасибо, что были с нами, и до следующего раза.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Заказ на 500 000 добровольцев, рекрутер вербовщиков на СРО раскрыл запрос Минобороны. От этого зависит мобилизация. Спецоперация принесла в страну новый высокооплачиваемый бизнес. Это продажа контрактников Министерству обороны. По данным военных журналистов, специальный колл-центр обзванивает мужчин по всей стране и уговаривает их приехать в московский военкомат. За каждый подписанный контракт вербовщик получает от 100 до 150 000 рублей.

0: Задача вербовщика входит не рассказать им правду о будущей службе, а любой ценой отправить такого кандидата в военкомат, пишет аналитик рынка труда Вадим Рожков.
1: Это обычная модель агрессивных продаж, только товаром здесь становится человек. Вербовщику платят не за консультацию, а за результат – подписанный контракт. Поэтому ему выгодно скрыть риски, пообещать тыловую должность и как можно быстрее довести кандидата до военкомата, пока тот не передумал.
0: Такой начинающий сотрудник может получить 100 тысяч рублей за одного завербованного. Сильные продажники, утверждает собеседник журналистов, зарабатывают от миллиона до 1,5 миллиона рублей в месяц. Размер вознаграждения зависит даже от состояния здоровья кандидата. За человека с тяжелыми заболеваниями платят меньше. Самый крутер утверждает, что государству сейчас требуется 500 тысяч человек. По его словам, пока это число будет получать набираться через контракты, власти могут откладывать новую волну мобилизации. Стоит отметить, что официального подтверждения такого заказа Минобороны нет, отмечает политолог Елена Кириллова.
2: Цифру в 500 тысяч пока нельзя считать официальным планом. Мы слышим ее от одного участника системы. Но само существование настолько дорогого и разветвленного механизма вербовки показывает масштаб потребности армии в людях. Чем труднее становится набирать контрактников, тем выше для Кремля политическая цена отказа от новой мобилизации.
0: Сами вербовщики анонимно допускают, что этот бизнес может выйти на пик уже в октябре. Мол, лимит скрытой вербовки исчерпан, а 500 000 человек, необходимых генералам, станут предвестником новой открытой волны призыва. Но пока это только предположение.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены.

0: растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
2: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
1: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвеста, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
3: Обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
1: В прошлом году Белвест сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
4: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
1: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
5: Рукописи не горят. Белорусские не доплатили при увольнении, но работодатель уверял, что полностью рассчитался. Женщину спасла платежная ведомость. Жительница Бреста через суд добилась полной выплаты денег, которые ей причитались при увольнении. Работодатель утверждал, что рассчитался с ней и ссылался на подпись в платежной ведомости. Однако оказалось, что ее поставил другой человек, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
6: Женщина обратилась в милицию и пояснила, что получила при увольнении только часть положенной суммы. В свою очередь, в организации настаивали, что факт выплаты подтвержден финансовым документом с ее подписью. Платежную ведомость направили на почерковедческую экспертизу. Специалисты установили, что подпись выполнила не заявительница, а другой человек, который пытался подражать ее почерку.
5: С результатами экспертизы брестчанка обратилась в суд. Работодателя обязали выплатить ей все причитающиеся деньги в полном объеме. Такие случаи не единичны. В Краснопольском районе выявили нарушения при оплате труда участников студенческого отряда после обращения родителей одного из несовершеннолетних работников.
7: На предприятии работали 19 подростков и один совершеннолетний командир. Несмотря на требования законодательства, работодатель не обеспечил им выплату минимальной зарплаты.
5: В результате общая сумма недоплаты превысила 5000 рублей. После вмешательства прокуратуры нарушения потребовали устранить. А в Могилевской области без зарплаты оставили почти 2000 человек. За первую половину текущего года контролеры выявили задержки выплат более чем на 2 миллиона рублей. Без денег вовремя остались свыше 1800 работников. Так, в Могилеве предприятие выплатило сотрудникам 36 тысяч рублей задолженности. А в Осиповичском районе почти 100 работников ОПК получили обратно еще 177,5 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.
8: По итогам проверок к ответственности привлекли 14 должностных лиц, вынесено 52 акта реагирования и назначены штрафы.
5: В комментариях многие пишут, мало того, что зарплаты не хватает, так ее еще и задерживают. Официально государство задолжало своим сотрудникам 6 миллионов рублей. Однако эксперты констатируют, реальные цифры гораздо выше. После вступления в силу санкций Запада многие предприятия потеряли рынки сбыта. При этом дружественная Россия не спешит покупать белорусские товары. В итоге зарплаты белорусам задерживают, а некоторых увольняют, отмечают эксперты. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
10: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас, Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги, там, а говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там, нормально работают, и рентабельность у них за 30, а то и 50. Ну, прихватите по дороге там или где-то сбоку менее развитые поселки и деревни. Но это не по-человечески. По-человечески. Поэтому в этом направлении будем двигаться.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
1: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около полумиллиарда долларов. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
11: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным, и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
1: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
1: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
1: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович о наращивании объемов торговли всего Евразийского экономического союза с внешним миром.
14: Что касается объемов взаимной торговли, то по статистике прошлого года мы уже достигли 95 миллиардов долларов США. То есть это очень хороший показатель. Постоянно торговля прирастает. И в этой части, конечно же, такая динамика произошло существенное увеличение с момента заключения договора в Евразийском экономическом союзе. Кратно увеличились объемы взаимной торговли. Поэтому динамика положительная и в текущем году. Я думаю, что вот эти тенденции, когда мы прирастаем по 10% ежегодно, они уже имеют долгосрочный характер, более 10% в год. И это свидетельствует о том, что Союз действительно, цели Союза выполняются. Это все приводит к положительной динамике наших торговых отношений внутри Союза. Но опять же, подчеркну, сегодня стоит еще более амбициозная задача наращивать объемы торговли всего Союза с внешним миром, в том числе и искать новые механизмы, как обеспечить защиту интересов наших производителей на внешнем контуре, вопросы тарифной защиты внутри страны, внутри Союза, и также проведение переговоров по снижению уровня таможенного тарифа в отношении поставок наших товаров. Действительно важнейшая задача. Объем внешней торговли постепенно и уверенно приближается к 1 триллиону долларов США. То есть мы уже имеем где-то общий объем внешней торговли Союза на уровне 700 миллиардов долларов по предварительным оценкам. Но процесс продолжается.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Лучшая жизнь подождет. Минтранс официально разрешил тратить деньги с ремонта дорог на защиту от дронов. Министерство транспорта подготовило новые правила по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Теперь деньги, выделенные на ремонт дорог, пойдут на защиту этих самых дорог от дронов, отмечает эксперт по транспортной инфраструктуре Алексей Миронов.
11: До сих пор расходы на антидроновые конструкции не считались дорожными работами, поэтому регион не мог взять деньги, выделенные на содержание трассы, и поставить на них сетки или защитные экраны. Теперь Минтранс предлагает разрешить такие расходы официально, то есть защита от дронов фактически становится частью обычного содержания дорог.
15: Речь идет о трассах, мостах, путепроводах и других объектах. За дорожные деньги можно будет устанавливать ограждения и сетки, экраны, навесы и другие защитные конструкции. Из тех же средств разрешат восстанавливать инфраструктуру после атак. Такие решения уже применяют в приграничных регионах. Например, над отдельными участками дорог сооружают целые коридоры из опор и натянутых сеток, говорит специалист по безопасности Игорь Лебедев.
16: Защитить таким способом все дороги невозможно, поэтому в первую очередь будут выбирать наиболее уязвимые участки – мосты, подъезды к промышленным объектам и важные логистические маршруты. Такие конструкции могут снизить угрозу от отдельных типов беспилотников, но полноценную систему противовоздушной обороны они, конечно, не заменят.
15: В районах приграничья уже давно не стоит выбор – заделать яму, отремонтировать мост или потратить те же деньги на защиту от воздушной атаки. Ответ очевиден – дополнительного источника финансирования проекта пока не предусматривается. Значит, если дорожный фонд не увеличат, на привычные ремонты денег может остаться еще меньше, предупреждает экономист Павел Орлов.
17: Это не отдельная федеральная программа, на которую регионам дают новые деньги. Им просто разрешают оплачивать дополнительные работы из уже существующих дорожных бюджетов. Поэтому все будет зависеть от объема финансирования. Если его не увеличить, расходы на защиту действительно могут вытеснять часть обычного ремонта.
15: Минтранс объясняет инициативу необходимостью как можно быстрее защищать дороги и восстанавливать их после атак, но сам проект показывает, насколько СВО изменило приоритеты федерального бюджета. Теперь дорожная смета – это уже не только асфальт, мосты и ограждения. В ней появляются противодроновые сетки, укрытия и ремонт после прилетов. А значит, обещание лучших дорог снова может подождать, ведь сначала регионам придется оплатить последствия СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: А как же ЗОЖ? В новом учебном году детям в школьных столовых разрешат есть майонез и копченую колбасу. В белорусских школах пересмотрели нормы питания детей. Расходы на питание детей обещают увеличить при составлении меню, расширить и учесть вкусы учащихся. Кроме того, теперь в школах можно будет устанавливать вендинговые аппараты с напитками, орехами, сухофруктами и сладостями. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Для учащихся школ, гимназий и лицеев, которые проводят там от 8 до 10,5 часов и получают трехразовое питание, установили нормы расходов на питание в день 5 рублей 30 копеек. Для первых пятых классов 5 рублей 80 копеек, для шестых восьмых классов и 6 рублей 25 копеек для девятых 11 классов. Большинство сумм с 1 сентября увеличат еще на 5%. В правительстве отметили, что ежегодно пересматривают их в начале учебного года.
18: С 1 января 2027 года нормы расходов на питание будут ежегодно индексировать с учетом роста потребительских цен на продукты и безалкогольные напитки. Расчет проведут на основании изменения цен в ноябре по сравнению с ноябрем предыдущего года.
1: Новые суммы Минобразование должно будет опубликовать на своем сайте до 31 декабря. Изменятся и требования к составлению меню. Примерные рационы, как правило, по-прежнему будут рассчитывать на 2 недели. Однако учреждениям разрешили устанавливать и другую продолжительность, а также корректировать их при необходимости. При выборе блюд можно будет учитывать вкусовые предпочтения детей, но при условии соблюдения принципов здорового питания. На государственных телеканалах регулярно выходят сюжеты, в которых чиновники рассказывают о том, как они стараются сделать питание в школьных столовых качественным и полезным. Учащиеся с экранов телевизоров тоже говорят, что довольны школьным меню.
19: От нашего мнения зависит питание во многих школах республики. Мы участвовали в пилотном проекте весь год, голосовали постоянно в анкетах, и нам было предложено меню. Вот, нам это очень нравится, и питание после пилотного проекта стало разнообразным и вкусным. Вот очень приятно то, что мы голосуем, и вот это питание, за которое мы голосуем, его внедряют в рацион повседневный, вот, и очень вкусно.
1: Для разных возрастов определили рекомендуемую калорийность приемов пищи. Например, обед для учащихся первых-пятых классов должен содержать от 660 до 770 килокалорий. Для шестых-восьмых классов от 745 до 870, а для девятых-одиннадцатых классов от 810 до 945 килокалорий. Несмотря на реформу школьного питания, многие родители школьников продолжают жаловаться на то, как их детей кормят в столовых. В комментариях под новостью многие пишут, что порции в школьных столовых стали совсем маленькими, поэтому дети остаются голодными.
20: Я просто не понимаю, как так можно. Моя дочь приходит домой, и я вижу, что она голодная. Спрашиваю, что в школе ела, а она отвечает, что порции стали совсем маленькими.
21: Оказывается, работники столовой не просто уменьшают порции, они воруют. Заменяют дорогие продукты дешевыми аналогами, уносят домой мясо и фрукты, а нашим детям достаются какие-то объедки.
22: Это просто беспредел. Мы платим деньги, чтобы наших детей кормили нормально. Мы доверяем школе, а в итоге что? Нашим детям подают непонятно что, а работники наживаются на здоровье и благополучии наших детей.
1: В постановлении правительства говорится, что пища должна быть щадящей по составу и способам приготовления. Основными способами названы варка, запекание и приготовление на пару. В меню разрешается включать вареные колбасы и сосиски, предназначенные для питания детей или соответствующие установленным требованиям. В учреждениях с дневным пребыванием их рекомендуют давать не чаще одного раза в неделю, с круглосуточным – не чаще двух раз. Полукопченые колбасные изделия допускаются для детей с 6 лет, а майонез – с 10 лет при условии, что продукт соответствует требованиям безопасности для школьного питания. Кроме горячего питания, в детских учреждениях можно будет организовывать буфеты, кафе и кафетерии, а также устанавливать вендинговые аппараты. Через них разрешили продавать упакованные соки, стерилизованное молоко, негазированную воду, орехи, сухофрукты и кондитерские изделия. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
24: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81 статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
23: Ситуации в армии тогда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
2: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится уже просто лежит, у него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
23: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
3: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову просто, и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
23: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Вот она, истинная цель ядерных учений в Белоруссии. Стало известно, что на самом деле отрабатывал белорусский Су-25.
6: Белорусские Су-25 участвовали в совместных ядерных учениях с Россией. Однако признаков полноценной подготовки к применению тактического ядерного оружия наши аналитики не обнаружили.
4: К такому выводу пришли специалисты Американского института исследований внешней политики. Они изучили официальные видеозаписи, фотографии и спутниковые снимки майских учений. Оказалось, что белорусская авиация тренировалась не на своей основной базе в Лиде, а на резервном аэродроме в Бобруйске.
6: В Бобруйск временно перебросили 3 штурмовика Су-25, вертолет и вспомогательную технику. Самолеты находились там всего несколько дней, а затем вернулись обратно. Это похоже не на подготовку к реальному ядерному удару, а на тренировку быстрой переброски авиации на запасной аэродром в случае войны. На спутниковых снимках мы также заметили в защитных укрытиях несколько макетов Су-25. От настоящих самолетов они отличались цветом, размытыми очертаниями и отсутствием характерных теней. Главная задача здесь – сохранить самолеты на земле. То есть белорусская авиация фактически отрабатывала выживание в условиях возможной атаки.
4: Сомнение вызвало и оружие, показанное под крыльями самолетов. В 2024 году на Су-25 демонстрировали крупные учебные боеприпасы, которые могли изображать ядерные бомбы. На нынешних учениях были подвешены значительно меньшие изделия. Аналитики заявили, что по форме и размеру они не соответствуют известным российским тактическим ядерным боеприпасам. Поэтому участие белорусских Су-25 оказалось ядерным скорее по названию, чем по содержанию, считает военный аналитик Антон Сташевский.
5: Су-25 создавался около 40 лет назад и должен действовать на небольшой высоте рядом с линией фронта. В условиях современной противовоздушной обороны такой самолет становится крайне уязвимым. Поэтому вместо реальной тренировки ядерного удара военные показывали, как перебросить несколько машин, спрятать их среди макетов и попытаться защитить от ракет. Получается, громкие ядерные учения в очередной раз стали прежде всего политической демонстрацией для соседей и Запада, а наши военные на самом деле готовились не наносить ядерный удар, а спасать устаревшие самолеты от возможного уничтожения на Земле. Вот только в современном мире с современными технологиями это очень быстро становится достоянием общественности.
4: Напомним, что на майские учения отреагировали в НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте предупредил, что в случае реального применения ядерных боеприпасов Россию и Беларусь ждет, цитата, «разрушительная и молниеносная реакция». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
7: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальона тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем револют. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Понимаете? Нужно пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана, травы неплохие. Вот дожди прошли, сейчас там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Но поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
23: СВОшникам нужнее, ветеранам спецоперации и их детям отдали часть вузовских квот для сирот и людей с инвалидностью. Высшее учебное заведение нашли способ увеличить число бюджетных мест для участников СВО и их семей. Даже сверх установленной для них 10% квоты. Теперь им предлагают места, которые не заняли сироты и абитуриенты с инвалидностью. Раньше эти места возвращались в общий конкурс. В этом году новые правила впервые применили на практике, сообщает экономический обозреватель Анатолий Алехин.
8: Российские власти фактически выстроили иерархию льготников. Места, которые предназначались социально уязвимым абитуриентам, но остались свободными, теперь не возвращаются в общий конкурс. Их передают участникам войны и их детям. В итоге государство расширяет военную квоту за счет возможностей других выпускников, хотя официально продолжает говорить о 10%.
23: Масштаб уже заметен. Только в 18 ведущих вузов по военной квоте поступили более 4400 человек, почти на 50% больше, чем год назад. Например, в МГУ за счет перераспределения дополнительно приняли 58 человек. На юридическом факультете число поступивших по военной квоте выросло сразу на 35%, говорит заслуженный педагог страны Юрий Соболев.
10: Государство формирует отдельную привилегированную группу, для которой последовательно снижает барьеры. Но университетская программа одна для всех. Вузам придется либо массово их отчислять, либо снижать требования. И оба варианта будут болезненными для системы высшего образования.
23: Вопросы вызывает и уровень подготовки поступающих студентов. По подсчетам журналистов, 39% абитуриентов по отдельной квоте зачислили без учета результатов ЕГЭ. А среди тех, кто сдавал экзамены, 61% не прошел бы по общему конкурсу.
10: Молодежи посылают очень понятный сигнал. Одного хорошего образования и высоких баллов уже недостаточно. Государство само решает, чьи заслуги для него важнее. И сегодня принадлежность семьи к войне становится более весомым социальным капиталом, чем академические достижения самого абитуриента.
23: Так участие в СВО превращается в семейную привилегию. Официально военная квота составляет 10%, но теперь ее могут расширять за счет мест, которые раньше доставались участникам общего конкурса. Для чиновников это еще один способ показать потенциальным контрактникам, что спецоперация дает вам и вашей семье дополнительное преимущество, а платить за эту систему приходится выпускникам, которые рассчитывали поступить благодаря собственным знаниям и высоким баллам.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко поставил задачу максимум – вернуть все земли в севооборот.
7: Поля все должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Все. Что хотите, там делайте. Кого хотите, привлекайте. Возьмите этот две батальона тактические группы, которые создали из нерадивых чиновников и специалистов. Понимаете, о чем речь сейчас? Их около 500 человек. Я их называю две батальон тактические группы. Пожалуйста, заставьте их здесь работать. Именем революции. Делайте что угодно, но приводите все в порядок. Возьмите вертолет и пролетите вокруг. Вы увидите то, что я вам сказал. Притом я сравниваю. Вы нужно говорите. Пахать поля. Пахать, сеять, убирать вовремя. У вас все есть. И трава не вовремя убрана. Травы неплохие. Вот дожди прошли сейчас. Там, где нормально посеяно, будет результат. Но везде есть эти недостатки. Это было всегда в Минской области. Вот такая разница между севером и югом и нерасторопность руководителя. Знаете, поэтому за общими словами надо видеть вот эти недостатки. В Вилейском районе, на Вилейский район и здесь на север надо обратить серьезное внимание. Надо дисциплину подтягивать. Почему я говорю о дисциплине, трудовой прежде всего? Потому что мы все умеем делать. Технологически мы все умеем делать.
0: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
11: Эк.
0: 2.
11: До.
0: 3.
11: Тин.
0: 4.
11: Чар.
0: 5.
11: Пач.
0: 6.
11: Че.
0: 7.
11: Сат.
0: 8.
11: Ат.
0: 9.
11: Но.
0: 10.
11: Дас.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! Сегодня поговорим о Минском автомобильном заводе, который за год потерял почти половину продаж грузовиков на российском рынке. На первый взгляд, ничего особенного. В России рухнул весь рынок тяжелой техники, а МАЗ пережил этот обвал даже лучше многих конкурентов. Но за относительным успехом скрывается серьезная проблема. Судьба одного из крупнейших белорусских предприятий все сильнее зависит от российских кредитов, госзаказов и покупательского спроса. Разберемся, почему ставка на главного союзника превратилась в экономическую ловушку. И способны ли Африка, Азия и новые контракты заменить тысячи потерянных продаж?
13: Слушай, ну вот это начало, особенно фраза про то, что завод пережил обвал лучших конкурентов, звучит прямо как заголовок из какого-то очень победного пресс-релиза.
12: Разве нет?
13: Да какой же это успех, пусть даже относительный, когда теряется чуть ли не половина продаж на самом ключевом, жизненно важном рынке? Это катастрофа. Давай смотреть на реальность, а не на эти успокаивающие формулировки.
12: В 2025 году российский рынок тяжелых грузовиков не просто просел, он буквально, ну, схлопнулся.
13: Угу.
12: Падение составило 51% за год. Просто представь масштабы падения. Было 126 тысяч проданных новых машин в целом по рынку,
13: так.
12: А осталось чуть больше 61 тысячи. И вот на этом фоне падение белорусского завода составило 43%.
13: То есть завод упал чуть медленнее, чем рынок в целом. И из этого делается вывод об успехе.
12: Именно об этом и говорят оптимисты. В 2024 году было продано 5719 грузовиков, а в 2025 – 3274. Формально доля присутствия бренда на рынке даже немного подросла. В отчетах все это выглядит как уверенное удержание позиций под натиском кризиса.
13: Красивая статистика. Но она скрывает гигантскую дыру на земле. Проблема в том, что доля рынка – это виртуальная величина. За один год физически потеряно 2445 продаж.
12: Ну да, в абсолютных цифрах звучит пугающе.
13: Это не просто сезонное колебание. 7% отжавшегося маленького рынка приносит предприятию в реальных деньгах значительно меньше, чем 5% от большого растущего рынка. Относительный успех в рейтингах не конвертируется в живую выручку на банковских счетах.
12: Если посмотреть на ситуацию со стороны производственного цикла, то за каждым вот этим непроданным грузовиком стоят конкретные вещи. Это же не просто строчка в Excel.
13: Конечно, нет.
12: Это тонны стали, которые уже были закуплены. Это произведенные двигателя, сложнейшая электроника, коробки передач.
13: Завод с колоссальными постоянными издержками не может радоваться тому, что он тонет медленнее остальных. Предприятию нужны оборотные средства каждый день.
12: Тогда давай разберемся с физикой этого падения. Куда вообще так резко исчез покупатель? Ведь если открыть данные за 2024 год, там были сплошные рекорды.
13: Да, тогда рынок перегрелся.
12: Конвейеры работали на полную мощность, произвели больше 13 тысяч единиц техники, выручка предприятия взлетела до 3,3 миллиарда рублей. Не мог же спрос просто взять и испариться за новогодние праздники?
13: Спрос не испаряется, он становится нерентабельным. Понимаешь, все ломается ровно в тот момент, когда меняется стоимость денег. Коммерческий грузовик – это инструмент для заработка, а не предмет роскоши.
12: Ну, логично, да.
13: Его никто не покупает за наличные из сейфа.
12: Транспортные компании всегда берут технику в лизинг или в кредит. Машина сразу идет в рейс, начинает приносить доход, и из этой прибыли владелец выплачивает долг банку.
13: Точно. А теперь следи за руками. Ключевая ставка в России взлетает до небес.
12: Ага.
13: Лизинговые компании мгновенно переписывают условия, и ставка для конечного перевозчика улетает за 20, а то и 25% годовых. Математика логистического бизнеса ломается моментально.
12: То есть даже если машина едет вообще без поломок и простоев, вся ее прибыль уходит исключительно на погашение безумных процентов.
13: Параллельно с удорожанием кредитов в России начали замедляться крупные инфраструктурные стройки.
12: Соответственно, снизились тарифы на сами перевозки.
13: Именно. Из-за падения деловой активности. Владелец автопарка садится с калькулятором и понимает, брать новый тягач по 25% при падающих ставках на фрахт – это прямое самоубийство для бизнеса.
12: Ему гораздо выгоднее бесконечно ремонтировать старый автопарк.
13: Да. Каннибализировать сломанные машины на запчасти, перебирать старые двигатели, но только не влезать в новые неподъемные долги.
12: Но есть же еще мощный китайский фактор. Бренды вроде «Ситрак», «Шаклан», «ФАФ» – они ведь тоже рухнули в 2025 году. Причем их падение в процентах было даже глубже. Разве это не дает преимущества традиционным игрокам?
13: Ох, это очень опасная иллюзия. Да, их текущие продажи просели. Но за предыдущие два года китайские производители завезли в Россию гигантские, просто немыслимые объемы техники.
12: То есть склады переполнены.
13: Эти запасы никуда не исчезли. Дилеры стоят с забитыми стоянками и вынуждены жестко демпинговать. Они режут собственную маржу, лишь бы избавиться от замороженных автомобилей.
12: Часто можно услышать мнение, что как только эти склады распродадут, китайская угроза спадет, потому что они якобы не умеют строить долгосрочный сервис.
13: Это миф пятилетней давности. Китайские корпорации уже выстроили разветвленные дилерские сети. Они завезли огромную номенклатуру запчастей. Современного частного перевозчика перевозчика вообще не волнует историческое наследие бренда.
12: Он считает только деньги.
13: Он считает TCO – совокупную стоимость владения. Если белорусский грузовик проигрывает по комфорту или электронике, никакие исторические заслуги или скидки на старте не заставят частника подписать контракт.
12: Хорошо. Если на открытом коммерческом рынке правила диктует слепая математика лизинга и китайские конкуренты, логично посмотреть в сторону политики. Россия – это главный политический и экономический союзник. Разве в рамках союзных программ партнер не должен подставить плечо? Выдать гарантированные государственные заказы, как-то компенсировать падение частного спроса?
13: В теории идеальных интеграционных процессов так и должно быть. Но на практике у России есть КАМАЗ. И это не просто завод. Это важнейший, системообразующий российский промышленный гигант.
12: Который нужно спасать в первую очередь?
13: Посмотри на цифры первого полугодия 2026 года. КАМАЗ реализовал почти 8700 грузовиков, захватив 35% сжимающегося рынка.
12: 35%? Треть рынка в условиях жесточайшего кризиса. Это больше похоже на монополию.
13: Вот именно. И здесь кроется главная структурная ловушка для белорусского предприятия. Россия выступает в этой схеме сразу в четырех ролях одновременно.
12: Так.
13: Она главный покупатель, она ближайший политический союзник, она регулятор всех правил игры на рынке, и она же самый жесткий прямой конкурент, защищающий собственные интересы.
12: Звучит как игра в футбол, где судья матча по совместительству работает главным тренером команды твоих соперников.
13: Отличное сравнение. На официальном уровне все декларируется предельно гладко. Равный доступ к госзакупкам, промышленная кооперация, единые сертификационные стандарты.
12: А по факту?
13: А декларации заканчиваются там, где начинаются региональные бюджеты. Условному муниципалитету где-нибудь в Сибири нужны коммунальные машины. Начинается тендер.
12: И условия пишутся под конкретного победителя?
13: Условия субсидирования, жесткие требования по глубокой локализации производства, сложная бальная система оценки компонентов. Все это выстраивается таким образом, что победитель часто математически предопределен еще до вскрытия конвертов с заявками.
12: И побеждает домашний российский производитель.
13: Разумеется. В кризис любое государство спасает в первую очередь свои заводы и рабочие места своих граждан. Зависимость от одного рынка страшна не тем, что партнер внезапно решит специально навредить или объявить торговую войну. Нет.
12: А чем тогда?
13: Она страшна тем, что сугубо внутренние экономические решения поднять ключевую ставку, чтобы сбить инфляцию, или ввести утилизационный сбор для защиты КАМАЗа, автоматически, просто рикошетом бьют по конвейерам в Минске.
12: Слушай, но ведь МАЗ – это не только тяжелые тягачи и самосвалы. Есть же огромный сегмент пассажирской техники, автобусы.
13: Есть, да.
12: И они показывают совершенно иную динамику. За 2025 год в России реализовано почти 500 новых автобусов белорусского производства. Плюс постоянно идут новости про освоение дальнего зарубежья – Африка, Азия, Латинская Америка. Разве такая диверсификация не страхует завод от провалов?
14: 500 автобусов – это отличный результат для автобусного цеха. Но давай считать масштабы и деньги. Во-первых, рынок общественного транспорта живет по совершенно другим законам. Это не частный логистический бизнес, это государственные и муниципальные программы обновления парков.
12: То есть там не важна кредитная ставка банка?
14: Абсолютно. Там важно только наличие строчки в бюджете города.
12: Согласна. Это стабильный госзаказ. Но цифры ведь несопоставимы.
14: Совершенно несопоставимы. Потеряны продажи 2500 магистральных тягачей и строительных самосвалов. 500 автобусов совершенно другой архитектуры производства, другими комплектующими и другой рентабельностью просто физически не способны перекрыть эту огромную дыру. Это просто разные лиги.
12: А как же контракты на глобальном юге? Поставки в Африку звучат как реальный выход из этой российской ловушки.
14: Продать партию из 10 или 20 самосваров в какую-нибудь африканскую страну – это дипломатический успех. Никто не спорит. Но это экономический мизер.
12: Почему мизер?
14: Завод, производственные мощности которого рассчитаны на тысячи единиц техники в месяц, не может выжить на таких разовых микроконтрактах.
12: Ну подожди, рынки же там гигантские.
14: Грузовик мало просто привезти в порт и выгрузить. Главное правило рынка коммерческой техники. Первую машину продает менеджер салона, а все последующие – механик сервисного центра.
12: Это правда.
13: Чтобы конкурировать в Африке с индусами или теми же китайцами, нужно выстраивать капитальную инфраструктуру на местах. Нужны огромные склады запасных частей, нужно диагностическое оборудование, нужны обученные местные кадры.
12: Понятно. Никто не купит партию из 100 машин, если запчасть к ним придется ждать самолетом из Минска целый месяц.
13: Возникает классическая мертвая петля. Строить дорогую сервисную сеть ради 20 проданных машин экономически бессмысленно, это сплошные убытки. А без готовой работающей сервисной сети крупный тендер на сотни машин выиграть нереально.
12: Замкнутый круг.
13: В России белорусский грузовик знают в каждом гараже. Любую деталь можно купить на трассе, при дорожном магазине. В Азии или Африке этого исторического преимущества нет. Создать его стоит колоссальных инвестиций, которых у падающего в продажах завода просто нет.
12: Давай перенесем фокус внутрь самой Беларуси. Снаружи мы видим падение спроса, нерентабельный лизинг и сложности с дальним экспортом. Но если машины не продаются в нужных объемах, а конвейер при этом полностью не останавливают, кто несет это финансовое бремя? Прямых массовых сокращений ведь нет?
13: Нельзя просто взять и закрыть такое предприятие, как какой-нибудь киоск. Это десятки заводов-смежников по всей стране, производящих пластик, стекло, электропроводку, гидравлику.
12: Это огромная социальная инфраструктура, поликлиники, общежития.
13: Поколение работников. Увольнение тысяч людей одномоментно – это риск социального взрыва, которого белорусская власть не допустит ни при каких обстоятельствах.
12: То есть спасение рабочих мест ставится выше рыночной целесообразности. Но за это спасение кто-то должен платить.
13: Плата просто размазывается тонким слоем по экономике и становится почти невидимой. Во-первых, это замороженный капитал. Завод продолжает выпускать машины, которые отправляются не к покупателю, а на заводские стоянки.
12: Мертвый груз.
13: В этих грузовиках лежат миллионы долларов реальных денег, уже потраченных на импортные комплектующие, зарплаты и энергоресурсы.
12: Во-вторых, даже без официальных увольнений доходы самих сотрудников падают. Срезаются квартальные премии, убираются доплаты за интенсивность труда, отменяются выгодные сверхурочные смены.
13: Верно. Люди остаются на своих рабочих местах, статистика по безработице не портится, но их реальная покупательная способность неизбежно снижается.
12: Но самое разрушительное последствие, наверное, имеет отложенный эффект. Это тотальная экономия на технологическую модернизацию.
13: Ну да. Чтобы пережить кассовый разрыв прямо сегодня, завод вынужден резать инвестиционные программы. Откладывается закупка новых станков, приостанавливаются исследования.
12: Что неизбежно ведет к технологическому отставанию. Если не обновить линию роботизированной сварки сегодня, завтра рама грузовика будет тяжелее и дороже, чем у конкурента на новом оборудовании. Молодые специалисты это видят и просто не замечают карьерных перспектив.
13: Именно. А теперь добавь сюда фактор санкций и вынужденного импортозамещения. Это ведь не просто смена логистических цепочек и маршрутов доставки.
12: Многие думают, что можно просто заказать похожую деталь у другого поставщика, привезти ее и прикрутить на конвейере.
13: Если бы. Когда перекрывают доступ к привычному европейскому или американскому компоненту, на заводе начинается настоящий инженерный ад. Представь, что в тяжелом тягаче меняется один маленький блок управления тормозной системой или элемент топливной аппаратуры.
12: Так.
13: Ты не можешь его просто поставить и отправить машину дилеру. Требуется полная перенастройка всей электронной архитектуры грузовика. Нужно проводить новые многомесячные полигонные испытания, зимние тесты на надежность в экстремальных условиях.
12: И переписывать огромный массив технической и сертификационной документации.
13: Да, замена одного небольшого узла может затормозить выпуск целой модели на месяцы и требует колоссальных затрат инженера часов.
12: Итог один. Себестоимость конечного продукта неминуемо растет, а рыночная конкурентоспособность падает. Чтобы компенсировать этот провал, в ход идут государственные экспортные кредиты, бюджетные субсидии, льготные программы.
13: Которые работают как мощное финансовое обезболивающее. Оно снимает острые симптомы, завод бодро отчитывается о сохранении объемов производства, но сама экономическая болезнь только прогрессирует.
15: Если собрать всю эту картину воедино, чего стоит ждать в ближайшем будущем. Сценарий первый. Рынок Российской Федерации нащупывает дно и отталкивается от него. Ставка Центробанка снижается, лизинг оживает, стройки возобновляются, МАЗ снова начинает активно продавать.
13: Даже если этот оптимистичный сценарий чудом сработает, он не решает фундаментальную проблему. Да, с склады разгрузятся, на счета пойдут живые деньги, но главная стратегическая ловушка захлопнется еще плотнее.
15: Потому что зависимость никуда не делась.
13: Завод останется критически зависимым от одного единственного внешнего контура. Любой следующий скачок инфляции в соседней стране снова поставит белорусские конвейеры на грань полной остановки.
15: Сценарий второй. Рынок стабилизируется на текущих кризисных минимумах.
13: Это сценарий медленной деградации. Заводу придется жить в режиме жесточайшей экономии годами, никакого развития, поиск случайных микроконтрактов на периферии, постепенная потеря лучших инженерных кадров, которые просто не увидят профессиональных перспектив.
15: И третий сценарий – жесткий протекционизм. Российская промышленная политика окончательно закрывается субсидиями для КАМАЗа, выдавливая внешних игроков.
13: В этом случае белорусского производителя мягко, но абсолютно бескомпромиссно выдавят в низкомаржинальные ниши.
15: Оставят коммунальную технику, мусоровозы, те же муниципальные автобусы.
13: Но массовый, высокодоходный сегмент магистральных перевозок будет окончательно потерян.
15: Выходит, главная мысль в том, что экономическая самостоятельность потеряна не тогда, когда завод физически встал.
13: Совершенно верно. Она утрачивается в тот момент, когда параметры твоего выживания, стоимость кредита, масштаб строек, распределение бюджетных субсидий определяются в кабинетах другого государства, исходя из их собственных национальных интересов.
15: В общем, итог получается неутешительным. МАЗ не проиграл конкурентам, но все равно лишился продаж. Российский рынок оказался для завода одновременно главным источником заказов и главным источником риска. Разовые контракты, государственные кредиты и поставки в дальние страны могут поддержать предприятие, но пока не способны заменить рынок, от которого он зависит десятилетиями. Поэтому главная угроза для легендарного завода – не плохое место в рейтинге, а отсутствие полноценной альтернативы покупателю, решение которого принимаются за

0: решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого пенсионера. Вопрос пришел ко мне от Галины. Добрый вечер. Как можно узнать, а правильно ли мне насчитали пенсию или нет? Я сомневаюсь в цифрах. Отвечаю вам, Галина, сомнения в правильности начислений – это уже повод для проверки. И для этого вам не нужно быть каким-нибудь бухгалтером, но очень нужно собрать следующую информацию. Во-первых, выписка из дела. Вы имеете право обратиться в органы соцзащиты за подробной выпиской из вашего пенсионного дела. Там указаны все периоды стажа и коэффициенты заработка, которые были учтены в свое время. Дальше справка о доходах. Сравните данные в выписке со своими справками о зарплате, если они, конечно, сохранились. Ну и последнее – это тип пенсии. Вы должны убедиться, что учтены все ваши льготы. По инвалидности, например, или за стаж, или начисление иждивенцев. И вот если вы найдете расхождение, это уже и станет основанием для подачи официального запроса на перерасчет. Так что процесс потребует внимательности к документам. Помните, друзья, что юридическая помощь всегда поможет вам разобраться в сложных формулах и отстоять свои права. Так что консультируйтесь с юристом. Заходите, например, на сайт radiosignal.news, раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь, попробуем решить ваши вопросы и ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
2: Кто испортил белорусский воздух? В правительстве подтвердили, экологическая ситуация в стране демонстрирует неоднозначные тренды.
3: В 2025 году в атмосферу Беларуси попало около 844 тысяч тонн загрязняющих веществ. При этом автомобили впервые выбросили больше, чем предприятия. Почти 446 тысяч тонн против 399 тысяч.
2: Такие данные опубликовал Белстат. По данным ведомства, число стационарных источников загрязнения за 5 лет выросло почти на 50 тысяч и достигло 188 тысяч.
3: Речь идет о трубах, котельных и промышленных установках. Почти половину из выбросов составляет метан и оксиды азота.
2: Что простыми словами значат эти показатели, объясняет эколог Марина Жданович.
4: Твердые микрочастицы – это не просто грязный воздух, это то, что попадает глубоко в легкие. В промышленных городах добавляются выбросы предприятий, котельных, старого оборудования. А приземный озон – это вообще коварная история. Он образуется не напрямую из трубы, а в результате химических реакций в воздухе, особенно в жаркую солнечную погоду. Поэтому город может выглядеть чистым визуально, но по факту воздух там будет опасным.
2: По словам эколога, во многих странах эти проблемы давно решают системно. Обновляют общественный транспорт, ужесточают нормы для заводов, переводят предприятия на более чистые технологии и сокращают автомобильные выбросы.
4: Мир в этом плане давно пошел вперед. Города закупают электробусы, развивают велоинфраструктуру, ставят современные фильтры на предприятиях, контролируют выбросы онлайн. В Беларуси тоже можно было бы это делать, но все упирается в деньги, технологии и оборудование. А санкции и слабая экономика только усложняют модернизацию. В итоге старые заводы, старые котельные, старый транспорт продолжают работать, а люди этим дышат каждый день.
2: Еще тревожнее, по словам эксперта, выглядит ситуация с водой. Объем недостаточно очищенных стоков, сброшенных в водоемы, вырос до 10 миллионов 900 тысяч кубометров. Раньше показатель колебался примерно от 1,5 до 3 миллионов. Почти половина таких сбросов пришлась на Гомельскую область. Такой скачок означает, что очистные сооружения не справляются с нагрузкой, устарели или работают с нарушениями. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666.

0: М. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио Сигнал.
1: Позор и точка. В соцсетях пожаловались на червей в шоколаде от коммунарки. На фабрике уже ответили.
2: Купила любимую Аленку. Открыла пачку и в шоке сижу. Вся шоколадка в ползающих червях.
1: Такую публикацию с фото и видео испорченного десерта от коммунарки в Трец опубликовала «Белоруска». По словам женщины, шоколад был годен до декабря этого года. Однако на фабрике заявили, что заражение произошло уже после производства, во время хранения товара в магазине.
2: Коммунарка сказала, что они за это ответственность не берут, так как шоколад до 12 месяца. Еще сказали, что это магазин неправильно хранил. Как они это по фото и видео вообще могут понять? Не объяснили.
1: Публикация быстро разошлась по соцсетям и набрала больше 55 тысяч просмотров. Вскоре еще одна пользовательница показала плитку того же шоколада, внутри которой также обнаружила червей. На коммунарке снова пояснили, что они ни при чем.
3: Ответственность за условия хранения, санитарное состояние помещения и защиту товара от вредителей несет торговая организация.
1: Однако покупателю от этого не легче, говорит специалист по пищевой безопасности Марина Волкова.
4: Потребитель не обязан самостоятельно выяснять, на каком этапе в шоколаде появились насекомые – на фабрике, складе или в магазине. Он покупает продукт известного производителя и вправе рассчитывать, что тот безопасен до окончания срока годности. Если поступило сразу несколько похожих жалоб, нужно не перекладывать ответственность, а установить магазины, проверить партии, условия перевозки и хранения и при необходимости снять товар с продажи.
1: По словам эксперта, ползающие черви в шоколаде чаще всего оказываются личинками пищевой моли. Они могут попасть в продукт вместе с арахисом или другим сырьем, а также проникнуть внутрь через поврежденную упаковку уже на складе или в магазине. Но установить, где именно произошло заражение, можно только после экспертизы, поэтому заявление фабрики без проверки выглядит попыткой освободить себя от ответственности. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Публичный дом без права голоса. Женщина-ветеран СВО рассказала, что ей пришлось пережить на службе в Донбассе. И не только ей. Скрывать истории о домогательствах и сексуальном насилии в армии становится все сложнее. В публичное пространство попало обращение военнослужащей, которая воевала в Донбассе и получила ранение. Женщина утверждает, командир 12-го танкового полка, полковник Сергей Житков с позывным «Оскол», превратил часть в личный гарем. По ее словам, подчиненных вызывали к командирам на так называемый «массаж», а затем принуждали к интиму.
6: В апреле командир полка Житков позвонил мне в блиндаж и приказал прийти обслужить командира дивизии. Я устроила громкий скандал и отказалась. После этого комбат прямо сказал, что Житков угрожал меня обнулить, то есть убить, где бы я ни находилась. Под угрозой расправы меня заставили подписать бумагу для ФСБ, что ничего не было. Но я устала от этого. Сколько можно вытирать о нас ноги и использовать для низких целей? Ни в коем случае не подписывайте контракт.
5: По словам военнослужащей, после отказа ей начали угрожать расправой, а затем заставили подписать бумагу о том, что никаких домогательств не было. Это не первое подобное свидетельство из армии. Женщины-ветераны нередко рассказывают, что тех, кто отказывается подчиняться командирам, запугивают, переводят на самые опасные участки или заставляют молчать. При этом добиться расследования внутри военной системы практически невозможно, говорит правозащитница Мария Заводнюк.
7: Женщины в российской армии полностью бесправны. Их воспринимают не как специалистов, а как полевых жен, тех, кто пытается сопротивляться, либо ломают угрозами физической расправы, либо переводят в штурмовые подразделения на убой. А ФСБ и военная прокуратура покрывают этот системный криминал, потому что генералам позволено абсолютно все.
5: Особенно показательно это упрощение звучит сейчас, когда по всей стране пытаются активнее заманивать женщин на военную службу. В рекламе им обещают высокие зарплаты и социальные гарантии. О том, с чем женщинам придется столкнуться внутри уже самой части, вербовщики предпочитают не говорить, отмечает социальный аналитик Максим Свердлов.
8: Правда о полевых борделях в армии пробивается наружу вопреки всем угрозам. Когда россиян заманивают красивой рекламой про защиту Родины, им забывают сказать, что женщина на фронте становится бесправной добычей для офицерского состава. Рассказы выживших разрушают патриотические мифы и показывают реальное гнилое лицо этой войны.
5: Обращение военнослужащих сейчас распространяют военные юристы и антивоенные сообщества. Официальной реакции военного командования на ее обвинения пока нет. Но сама ветеран СВО предупреждает тех, кого сегодня заманивают выплатами и обещаниями. Контракт с Минобороны может оказаться билетом в систему, где командир получает почти неограниченную власть, а подчиненная не может защитить даже собственное тело.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о том, что Евразийский экономический союз остается фактором стабильности в евразийском регионе.
10: Сегодня нам предстоит обсудить действительно актуальное направление сотрудничества и попытаться найти адекватные ответы на принесенные извне в наши страны острые ситуации, которые мы вынуждены преодолевать. Подготовленные документы нацелены на решение конкретных задач, востребованных бизнесом и гражданами наших стран. Запускается понятное регулирование взаимной электронной торговли в рамках внутреннего рынка ЕАЭС. Обеспечиваются законные интересы всех ее участников. Ставится точка в вопросах признания документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции, что облегчает обладателя таких званий ведение профессиональной деятельности. Каркасное по своей сути соглашение о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в биржевых торгах создает реальные предпосылки для формирования общего финансового рынка, притока дополнительной трансграничной ликвидности. Такой ориентированный на результат подход, который мы практикуем в ЕАЭС, позволяет поступательно развивать конструктивное сотрудничество в Союзе, несмотря на внешние факторы и попытки наших оппонентов размыть евразийское движение, навязать нам политику изоляции. Оцифрованные итоги работы нашей интеграции свидетельствуют о том, что объединение остается фактором стабильности в евразийском регионе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Неожиданная жертва войны. На складах Wildberries в России сгорела партия обуви Белвест. От ударов по складам Wildberries в России пострадал белорусский производитель обуви Белвест. У компании сгорела большая партия обуви. Об этом в Фейсбуке сообщает сам Белвест, не уточняя причину пожаров.
12: Вы наверняка видели в новостях, какие страшные пожары случились на складах Wildberries. К сожалению, эта беда не обошла нас стороной. Сгорела большая партия нашей обуви, которую мы с такой любовью шили для вас. Скажем честно, ситуация непростая, и нам сейчас немного грустно.
11: Белвест просит потенциальных покупателей не откладывать покупки и оформлять заказы на обувь прямо сейчас. Компания и без того находилась в сложной финансовой ситуации. Ранее власти ввели для предприятия и его белорусской материнской компании запрет на ликвидационные действия. Как сообщил профсоюз Белвест, работники поднимают важные вопросы, которые их волнуют. О невозможности своевременной оплаты аренды торговых точек, коммунальных платежей, невозможности оплаты продуктов, необходимых для работы столовой, а также недостаток средств для оплаты комплектовщиков и материалов. Это приводит к массовому оттоку персонала и падению имиджа предприятия, отмечает профсоюз.
4: обратились с просьбой к городским властям ускорить процесс принятия решений и тем самым обеспечить возможность сохранения предприятия. В ответ на это председатели городского и районного исполнительных комитетов заверили коллектив, что в ближайшее время решения будут приняты, и сейчас уже есть план вывода предприятия из этой ситуации.
11: В прошлом году «Белвест» сработал с чистым убытком, который превысил 1 000 000 рублей. Это отрицательный финансовый результат деятельности компании, когда расходы превышают доходы. При этом в ТикТок появилось видео, в котором женщина сообщает, что на работе всем своим коллективом подписывали обращение к Александру Лукашенко с просьбой оставить в должности генерального директора предприятия Юрия Суманеева.
13: Итак, ребята, мы сегодня на работе всем своим коллективом подписывали письмо. Обращение к президенту Республики Беларусь Лукашенко Александру Григорьевичу. Письмо с просьбой, с ходатайством оставить на должности нашего генерального директора. Директора фабрики «Белвест». Дело в том, что Суманеев Юрий Геннадьевич, генеральный директор нашей фабрики, является неоднократным человеком года Витебщины. Кроме того, он является почетным консулом России в Беларуси. Кроме того, аббревиатура нашего предприятия звучит как СООО. То есть это совместное частное предприятие.
11: Как сообщается на сайте производителя «Белвест» белорусско-российское предприятие, в 2019 году 55% акций завода стали принадлежать отечественной компании группа «Белвест», остальные 45% российской фирме «Инвестпром». До этого владельцами были концерн «Беллекпром» и «Инвестпром». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
15: Дас.
14: 20.
15: Бис.
14: 30.
15: Тис.
14: 40.
15: Чалис.
14: 50.
15: Пачас.
14: 60.
15: Сат.
14: 70.
15: Саттар.
14: 80.
15: Асси.
14: 90.
15: Навве.
14: 100.
15: Эксо.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Из первых уст.
9: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о наличии резервов для дальнейшего наращивания инвестиционного кредитования.
16: Конечно, есть. Ну, источники же, они разнообразные. У нас в банковской системе существенный профицит ликвидности, в том числе и на инвестиционные цели. Несмотря на то, что мы даже к своему же плану в 2 раза уже нарастили за полугодие инвестиционное кредитование, то есть резервы есть. И в Национальном банке они есть, и в банковской системе, и в бюджете. Вот. Поэтому вопрос только в правильных направлениях их использования. То есть все проекты, которые финансируются за счет инвестиционных кредитов, естественно, должны быть просчитанными, окупаемыми, будь то в нашей стране, либо за ее пределами.
0: Новости регионов на радиосигнал.
11: Трагедия на Белорускалии. На руднике погиб 29-летний рабочий. ЧП произошло 6 августа на руднике 4-го рудоуправления. Смертельную травму получил 29-летний подземный электрослесарь. Несчастный случай произошел во время выполнения работ по подключению электрического кабеля к скрипковому перегружателю проходческого комплекса. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая расследует все обстоятельства и причины произошедшей трагедии. Гомельская поминальная вечеринка закончилась колонией. Друзья собрались в квартире, чтобы почтить память умершей матери хозяина, но застолье быстро переросло в пьяную поножовщину. В разгар ссоры хозяин квартиры схватил кухонный нож и ударил гостя прямо в живот. Нападавший сам обработал и перевязал рану собутыльнику. Затем они помирились и продолжили пить еще целые сутки. Только спустя 24 часа гомельчанин все же дошел до врачей. Жизненно важные органы чудом остались целы. Но началось опасное внутреннее кровотечение. помещение. Медики спасли мужчину и передали данные милиции. Хозяин квартиры раскаялся. За причинение тяжкого телесного повреждения его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима. В Столинском районе 2-летний ребенок провалился в канализационный колодец. Это произошло в поселке Речица. Родители с 2-летним сыном шли в гости, когда малыш отошел на пару метров, наступил на канализационный люк и мгновенно ушел под землю. Колодец оказался глубиной около 3,5 метров. Родители не смогли достать сына сами и вызвали МЧС. Прибывшие спасатели быстро извлекли мальчика, ребенка увезли в больницу с ушибленной раной головы. На Могилевщине взяли под стражу директора лесхоза. 46-летний руководитель госучреждения попался на коррупции. Мужчина почти 2 года помогал нужным людям за солидную благодарность. По версии следствия, он передавал бизнесмену данные о выгодных биржевых лотах лесхоза. В ответ коммерсант бесплатно предоставил директору квартиру для проживания с семьей. Также директор якобы скрыл факт незаконной вырубки леса, получив от виновного предпринимателя 2000 рублей. Сообщается, что незаконный доход экс-руководитель уже полностью возместил. Но, тем не менее, до суда он будет находиться под стражей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
11: Вся надежда на Россию, а там с этим не очень. Почему на Минском тракторном заводе серьезно просел экспорт? По итогам прошлого года экспорт МТЗ составил около $500 млн. Такие данные привел гендиректор тракторного холдинга Тарас Мурак. Он отметил, что около 55% поставок пришлись на российский рынок, примерно 20% дальнего зарубежья, остальное — стран Средней Азии. В этом году предприятие планирует остаться на таком же уровне экспорта. По словам гендиректора, премиальным для МТЗ является российский рынок, но он испытывает сложности с финансированием.
17: Мы напрямую зависим от реализации полученных урожаев зерна. Знаем, что определенное давление на Россию в части экспорта зерна есть. Поэтому внутренние проблемы с реализацией сельхозпродукции, в первую очередь зерна, сказываются и на объемах закупки новой техники. Однако этот рынок считаем премиальным и по-прежнему будем двигаться на нем достаточно уверенно. Дальше по ранжированию ставим в части объемов реализации и интереса Казахстан и Узбекистан. Следом идут африканские и юго-восточно-азиатские рынки.
11: По словам экспертов, ситуация на Минском тракторном заводе сейчас непростая. Она характеризуется высокой финансовой напряженностью и ростом судебных исков от поставщиков, особенно из России. При этом Минский тракторный завод интенсивно сворачивает свое присутствие в других странах, отмечает экономист Александр Кравцов.
18: Его дочерние компании и представительства одно за другим закрываются или готовятся к ликвидации в Европе, Азии и Африке. Реально действующих структур осталось несколько, в основном в России.
11: Эксперты отмечают, что эта ситуация в первую очередь следствие санкций. Но не только. Ведь деятельность белорусского флагмана сворачивается даже в Китае. Дело в том, что некогда техногигант сейчас постепенно приходит в упадок, говорит экономист Ярослав Романчук.
19: То есть, смотрите, любой показатель возьми, валовые показатели, количество прибыли сокращается, потому что еще в начале высокая прибыль нефтепереработки и калийщиков, но ее тоже уже не будет. И вот в поисках каких-то ниш тракторный завод решил сделать такой сюрприз.
11: Ранее Александр Лукашенко называл МТЗ брендом страны и утверждал, что его продукция востребована во всем мире. В ноябре прошлого года, назначая нового руководителя завода, он настаивал на том, что предприятию необходимо наращивать экспорт тракторов за пределы Беларуси. Однако ситуация, похоже, пошла не по плану, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
20: Фекальная война. Жалующимся на зловонную воду жителям Тюмени пригрозили полным отключением центрального водоснабжения. Дожились. Жители Тюмени уже 3 недели жалуются на воду с запахом фекалий из-под крана и гибнущую в местной реке Тура-рыбу. Недовольных тюменцев раскритиковала глава пресс-службы местного водоканала Ирина Айданова. Она пригрозила полностью отключить водоснабжение.
2: Наше население ведет борьбу с водоканалом. А вы, ребят, с кем боретесь-то вообще? Вы боретесь с теми героями труда, которые дают вам воду? А вы на минутку задумайтесь, а что будет, если водоканал примет решение не поставлять воду? У нас водоисточник очень плохого качества. И мы в любой момент можем остановить работу метелевских водочных сооружений, и 40% города останутся без воды. Придется набирать воду для всех нужд. Для того, чтобы помыть руки, для того, чтобы смыть туалет, для того, чтобы принять душ, для того, чтобы постирать вещи. Вы представляете, в какой ад может превратиться жизнь? Просто пофантазируйте на минутку.
20: После этого на Айданову и ее организацию посыпались ответные видео и комментарии с осуждением от жителей Тюмени. Люди считают, что слова главы пресс-службы водоканала похожи на угрозы и шантаж. Горожане потребовали уволить Айданову.
21: Нормальный такой пиар-ход. Мы платим коммуналку каждый месяц без задержек, а нам в ответ. Не нравится нюхать фекалии, вообще отключим. Это что, официальная позиция ресурсоснабжающей организации или рэкет из 90-х? Айданову гнать в шею за такие слова.
22: Пусть госпожа Айданова нальет себе стаканчик из-под моего крана, выпьет залпом и потом расскажет на камеру, какие тюменцы неблагодарные. А то сидит там в офисе с кулером и жизни учит.
23: То есть вместо того, чтобы решать проблему, чиновники решили обидеться? Классная позиция. Меньше жалуйтесь, а то хуже будет. Это прямой шантаж. Жду реакцию прокуратуры на эти угрозы от пресс-службы.
20: Реакции прокуратуры пока не было. А вот гендиректор Росводоканал Тюмени Ольга Сарбаева извинилась за слова сотрудницы и сообщила, что это заявление Ирины Айдановой не соответствует официальной позиции водоканала.
24: В социальных сетях разошлось видео с комментариями даже сотрудницы о том, что жители Тюмени воюют с водоканалами. Она, конечно, была не права. Я благодарна всем, кто раздает воду и развозит бесплатно питьевую воду. Приношу свои извинения всем жителям Тюмени и Тюменского округа. Официально заявляю, что слова сотрудницы не связаны с официальной позицией Тюменского водоканала. Компания проведет полное всестороннее расследование ее действий и привлечет ее к дисциплинарной ответственности. Мы сделаем все, чтобы санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашем регионе была стабильной и отключения воды не было.
20: Ранее в Тюмени открыли 230 точек раздачи чистой воды. Жители жалуются, что этого очень мало на почти миллионный город. Некоторые называют это издевательством.
17: С математикой у водоканала тоже беда. 230 точек на почти миллион человек – это по 4 с лишним тысячи человек на один кран. Спасибо за заботу, благодетели. Мы же верблюды, нам много не надо.
6: Вы издеваетесь? Вы видели эти очереди вечерами? Люди стоят с баклажками, как в постапокалипсисе каком-то. Чтобы приготовить детям ужин, я должна час отстоять на улице, потому что из крана течет биологическое оружие.
12: Зато тарифы повышать они не забывают. За такие деньги у нас из крана минералка должна течь, а не вода с запахом болота и нечистот. Полный беспредел.
20: Что касается скандального видео главы пресс-службы водоканала Ирины Айдановой, то после шквала критики от жителей она его удалила.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о достойном внимании к деревне.
25: Мы вложили немалые деньги, Александр Николаевич, да, в это. Уделили на уровне президента внимание этому, не только Белкопсоюзу. Появились новые направления обслуживания сельского населения, скажем так. И упаси вас Господь, люди будут жаловаться. Еще раз повторяю, это не потому, что я деревенский или косинец деревенский, а потому что деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. И вот я привожу пример. Вчера до 40 градусов температура, а в этом комбайне или же в тракторе может еще выше. И не везде кондиционер стоит. Ну, не мне тебе объяснять, люди пашут, бедолаги там, а, говорит, домой приходим в эту лавку или куда-то заходим, а там вот Василий Николаевич докладывает, гнилье лежит. Это что, нормально? Поэтому имейте в виду, вот это всех касается и Копсоюза, и частных предприятий и прочее. Мы вас гнобить не будем. Как экономист я понимаю, что они должны работать не в убыток. Но свои вопросы вы должны решать сами. То, что вы меня просили, я подписал указ, решил вопросы. Еще раз повторяю, вложили немалые деньги в это. Дайте отдачу, мы от вас это будем требовать. И обслуживать население. Если Евроопт, Евроторг взяли там какую-то золотую жилу и имеют там